0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность тем, кто сопровождает детей в начале жизни. Жизненного пути. Тепло ваших сердец – главный показатель государственного и общественного климата. Растите здоровыми, улыбчивыми и успешными, обратились к юным воронежцам Александр Гусев и Юрий Матузов, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. На отчетно-программном форуме «Есть результат» губернатор Александр Гусев подвел итоги пятилетней работы регионального отделения «Единой России». Он подчеркнул, государство сильно, когда силен каждый его гражданин. «Мы должны активнее привлекать ветеранов СВО к работе в партии и органах власти. Эти люди прошли школу мужества, знают цену правды и жизни». По его словам, за 5 лет благоустроено 280 общественных пространств, капитально отремонтированы 35 школ и 12 общежитий вузов, открыт радиотерапевтический корпус онкодиспансера. По темпам роста зарплат регион занял второе место в России. 380 тысяч жителей получили пособия и льготы на 25,5 миллиардов рублей. Еще замгубернатор Дмитрий Маслов, секретарь Воронежского местного отделения партии, отметил, что «Единая Россия», как правящая сила, несет ответственность и за успехи, и за непростые решения, принимаемые для обеспечения безопасности страны. Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что народная программа 2021 года была сформирована на основе более 2,5 миллионов предложений граждан и призвал следить за реализацией программ, чтобы деньги были доведены до адресатов. Он также озвучил новые направления – развитие робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников, технологий для здоровья и защиты данных. Губернатор Александр Гусев и председатель Совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – внедрение корпоративного демографического стандарта. С 2026 года сотрудники компании со стажем от 2 лет будут получать до 1 миллиона рублей при рождении детей. Программа также включает гибкие графики, дистанционную работу, компенсацию детсадов и корпоративный отдых. «Вы – крупный экономический партнер, можете на нас рассчитывать», – отметил Александр Гусев. Владимир Маслов заявил: «Меняем к лучшему качество жизни людей рядом с нами». В этой формуле – человекоцентричность и ответственность перед территориями. Второе соглашение о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов рублей, с созданием новых рабочих мест и налоговых поступлений. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
6: Так звучит наше.

0: Новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность тем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути. Тепло ваших сердец – главный показатель государственного и общественного климата. Растите здоровыми, улыбчивыми и успешными, обратились к юным воронежцам Александр Гусев и Юрий Матузов, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. На отчетно-программном форуме «Есть результат» губернатор Александр Гусев подвел итоги пятилетней работы регионального отделения «Единой России». Он подчеркнул, государство сильно, когда силен каждый его гражданин. «Мы должны активнее привлекать ветеранов СВО к работе в партии и органах власти. Эти люди прошли школу мужества, знают цену правды и жизни». По его словам, за 5 лет благоустроено 280 общественных пространств, капитально отремонтированы 35 школ и 12 общежитий вузов, открыт радиотерапевтический корпус онкодиспансера. По темпам роста зарплат регион занял второе место в России. 380 тысяч жителей получили пособия и льготы на 25,5 миллиардов рублей. Еще замгубернатор Дмитрий Маслов, секретарь Воронежского местного отделения партии, отметил, что «Единая Россия», как правящая сила, несет ответственность и за успехи, и за непростые решения, принимаемые для обеспечения безопасности страны. Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что народная программа 2021 года была сформирована на основе более 2,5 миллионов предложений граждан и призвал следить за реализацией программ, чтобы деньги были доведены до адресатов. Он также озвучил новые направления – развитие робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников, технологий для здоровья и защиты данных. Губернатор Александр Гусев и председатель совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – внедрение корпоративного демографического стандарта. С 2026 года сотрудники компании со стажем от 2 лет будут получать до 1 миллиона рублей при рождении детей. Программа также включает гибкие графики, дистанционную работу, компенсацию детсадов и корпоративный отдых. «Вы – крупный экономический партнер, можете на нас рассчитывать», – отметил Александр Гусев. Владимир Маслов заявил: «Меняем к лучшему качество жизни людей рядом с нами. В этой формуле – человекоцентричность и ответственность перед территориями». Второе соглашение о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов рублей, созданием новых рабочих мест и налоговых поступлений. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.

школу, забрались на крышу дома. Как хочется рок-н-ролла в неполных 16 лет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
6: Так звучит «Наше».
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
6: Наше радио.

0: Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, не делайте это, не делайте, не надо. Отводи ребят, не надо, не... пожалей их матерей, пожалей их самих, отводи ребят, Алик, дай команду.
1: Ну, я не такой большой начальник, чтобы давать такие команды.
0: Если мы, я тебя увижу в бою, понимаешь, что ты отлично, не отлично, уже я тебя сидеть не буду, так же, как и ты меня, понимаешь? Ты лучше ко мне как гость приедь, Алик.
1: Я такого выбора не имею, у меня есть приказ, и я его выполню в любом случае.
0: В любом случае, Алик, пойми, и ты погибнешь, и я погибну.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность тем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути. Тепло ваших сердец – главный показатель государственного и общественного климата. Растите здоровыми, улыбчивыми и успешными, обратились к юным воронежцам Александр Гусев и Юрий Матузов, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. На отчетно-программном форуме «Есть результат» губернатор Александр Гусев подвел итоги пятилетней работы регионального отделения «Единой России». Он подчеркнул, государство сильно, когда силен каждый его гражданин. «Мы должны активнее привлекать ветеранов СВО к работе в партии и органах власти. Эти люди прошли школу мужества, знают цену правды и жизни». По его словам, за 5 лет благоустроено 280 общественных пространств, капитально отремонтированы 35 школ и 12 общежитий вузов, открыт радиотерапевтический корпус онкодиспансера. По темпам роста зарплат регион занял второе место в России. 380 тысяч жителей получили пособие и льготы на 25,5 миллиардов рублей. Еще замгубернатор Дмитрий Маслов, секретарь Воронежского местного отделения партии, отметил, что «Единая Россия», как правящая сила, несет ответственность и за успехи, и за непростые решения, принимаемые для обеспечения безопасности страны. Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что народная программа 2021 года была сформирована на основе более 2,5 миллионов предложений граждан и призвал следить за реализацией программ, чтобы деньги были доведены до адресатов. Он также озвучил новые направления – развитие робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников, технологий для здоровья и защиты данных. Губернатор Александр Гусев и председатель Совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – внедрение корпоративного демографического стандарта. С 2026 года сотрудники компании со стажем от 2 лет будут получать до 1 миллиона рублей при рождении детей. Программа также включает гибкие графики, дистанционную работу, компенсацию детсадов и корпоративный отдых. «Вы – крупный экономический партнер, можете на нас рассчитывать», – отметил Александр Гусев. Владимир Маслов заявил: «Меняем к лучшему качество жизни людей рядом с нами. В этой формуле человекоцентричность и ответственность перед территориями». Второе соглашение – о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов рублей, с созданием новых рабочих мест и налоговых поступлений. Это были новости региона.
2: Наше радио. Проверено временем. У дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто. На батарее нету снарядов уже, надо быстрее. На вираже парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, петли дверные. Многим скрипят, многим поют. Кто вы такие?

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
3: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность тем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути. Тепло ваших сердец – главный показатель государственного и общественного климата. Растите здоровыми, улыбчивыми и успешными, обратились к юным воронежцам Александр Гусев и Юрий Матузов, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. На отчетно-программном форуме «Есть результат» губернатор Александр Гусев подвел итоги пятилетней работы регионального отделения «Единой России». Он подчеркнул, государство сильно, когда силен каждый его гражданин. «Мы должны активнее привлекать ветеранов СВО к работе в партии и органах власти. Эти люди прошли школу мужества, знают цену правды и жизни». По его словам, за 5 лет благоустроено 280 общественных пространств, капитально отремонтированы 35 школ и 12 общежитий вузов, открыт радиотерапевтический корпус онкодиспансера. По темпам роста зарплат регион занял второе место в России. 380 тысяч жителей получили пособие и льготы на 25,5 миллиардов рублей. Еще замгубернатор Дмитрий Маслов, секретарь Воронежского местного отделения партии, отметил, что «Единая Россия», как правящая сила, несет ответственность и за успехи, и за непростые решения, принимаемые для обеспечения безопасности страны. Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что народная программа 2021 года была сформирована на основе более 2,5 миллионов предложений граждан и призвал следить за реализацией программ, чтобы деньги были доведены до адресатов. Он также озвучил новые направления – развитие робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников, технологий для здоровья и защиты данных. Губернатор Александр Гусев и председатель Совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – внедрение корпоративного демографического стандарта. С 2026 года сотрудники компании со стажем от 2 лет будут получать до 1 миллиона рублей при рождении детей. Программа также включает гибкие графики, дистанционную работу, компенсацию детсадов и корпоративный отдых. «Вы – крупный экономический партнер, можете на нас рассчитывать», – отметил Александр Гусев. Владимир Маслов заявил: «Меняем к лучшему качество жизни людей рядом с нами. В этой формуле человекоцентричность и ответственность перед территориями». Второе соглашение о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов рублей, с созданием новых рабочих мест и налоговых поступлений. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
1: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
0: По будням на первой полосе эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
1: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
0: Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте, виртуозы слова и настоящие укротители эфира, поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс в еженедельной программе «Шоу дня» по будням с 12 до 16 часов. Не пропустите, все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки. Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
2: Реклама на 107 FM.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность тем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути. Тепло ваших сердец – главный показатель государственного и общественного климата. Растите здоровыми, улыбчивыми и успешными, обратились к юным воронежцам Александр Гусев и Юрий Матузов, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. На отчетно-программном форуме «Есть результат» губернатор Александр Гусев подвел итоги пятилетней работы регионального отделения «Единой России». Он подчеркнул, государство сильно, когда силен каждый его гражданин. «Мы должны активнее привлекать ветеранов СВО к работе в партии и органах власти. Эти люди прошли школу мужества, знают цену правды и жизни». По его словам, за 5 лет благоустроено 280 общественных пространств, капитально отремонтировано 35 школ и 12 общежитий вузов, открыт радиотерапевтический корпус онкодиспансера. По темпам роста зарплат регион занял второе место в России. 380 тысяч жителей получили пособия и льготы на 25,5 миллиардов рублей. Еще замгубернатор Дмитрий Маслов, секретарь Воронежского местного отделения партии, отметил, что «Единая Россия», как правящая сила, несет ответственность и за успехи, и за непростые решения, принимаемые для обеспечения безопасности страны. Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что народная программа 2021 года была сформирована на основе более 2,5 миллионов предложений граждан и призвал следить за реализацией программ, чтобы деньги были доведены до адресатов. Он также озвучил новые направления – развитие робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников, технологий для здоровья и защиты данных. Губернатор Александр Гусев и председатель совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – внедрение корпоративного демографического стандарта. С 2026 года сотрудники компании со стажем от 2 лет будут получать до 1 миллиона рублей при рождении детей. Программа также включает гибкие графики, дистанционную работу, компенсацию детсадов и корпоративный отдых. «Вы – крупный экономический партнер, можете на нас рассчитывать», – отметил Александр Гусев. Владимир Маслов заявил: «Меняем к лучшему качество жизни людей рядом с нами. В этой формуле – человекоцентричность и ответственность перед территориями». Второе соглашение о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов рублей, с созданием новых рабочих мест и налоговых поступлений. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не

поднять тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

поздно о чем-то жалеть. Дело техники, да раскрошить наши крыши и стены. И больше нет проблемы, мы не той системы. Бесполезно, глупо и поздно о чем-то жалеть. И больше нет проблемы.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Делитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Корабли постоят

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужен. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется верить.

0: спою. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Наше радио. Так звучит наше.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность тем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути. Тепло ваших сердец – главный показатель государственного и общественного климата. Растите здоровыми, улыбчивыми и успешными, обратились к юным воронежцам Александр Гусев и Юрий Матузов, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. На отчетно-программном форуме «Есть результат» губернатор Александр Гусев подвел итоги пятилетней работы регионального отделения «Единой России». Он подчеркнул, государство сильно, когда силен каждый его гражданин. «Мы должны активнее привлекать ветеранов СВО к работе в партии и органах власти. Эти люди прошли школу мужества, знают цену правды и жизни». По его словам, за 5 лет благоустроено 280 общественных пространств, капитально отремонтированы 35 школ и 12 общежитий вузов, открыт радиотерапевтический корпус онкодиспансера. По темпам роста зарплат регион занял второе место в России. 380 тысяч жителей получили пособия и льготы на 25,5 миллиардов рублей. Еще замгубернатор Дмитрий Маслов, секретарь Воронежского местного отделения партии, отметил, что «Единая Россия», как правящая сила, несет ответственность и за успехи, и за непростые решения, принимаемые для обеспечения безопасности страны. Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что народная программа 2021 года была сформирована на основе более 2,5 миллионов предложений граждан, и призвал следить за реализацией программ, чтобы деньги были доведены до адресатов. Он также озвучил новые направления – развитие робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников, технологий для здоровья и защиты данных. Губернатор Александр Гусев и председатель совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – внедрение корпоративного демографического стандарта. С 2026 года сотрудники компании со стажем от 2 лет будут получать до 1 миллиона рублей при рождении детей. Программа также включает гибкие графики, дистанционную работу, компенсацию детсадов и корпоративный отдых. «Вы – крупный экономический партнер, можете на нас рассчитывать», – отметил Александр Гусев. Владимир Маслов заявил: «Меняем к лучшему качество жизни людей рядом с нами. В этой формуле человекоцентричность и ответственность перед территориями». Второе соглашение — о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов рублей, с созданием новых рабочих мест и налоговых поступлений. Это были новости региона.
1: Наше радио. Так звучит наше. Это навсегда.
4: Средство массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, уважаемые дети, а также их родители, бабушки и дедушки, мы вас поздравляем, во-первых, с тем, что первый день лета, он выпал как раз на понедельник. Удобно будет в июне, во всяком случае, первую неделю считать. Тем более, сегодня день защиты детей. Мы всех родителей, естественно, поздравляем. Детей поздравляем, бабушек и дедушек всех поздравляем, потому что у всех есть дети. Если вы бабушка или дедушка, значит, у вас есть дети, правильно?
3: Даже если у вас нет детей, вы были ребенком. Да. Международный день защиты детей. Доброе утро. Сегодня еще Всемирный день родителей. Про этот праздник я не знал. Мне всегда казалось, что 1 июня – это день защиты детей.
2: А подождите, есть же день матери, день отца.
3: Да, да.
2: Зачем еще день родителей?
3: Ну, это Всемирный день родителей, не мы его придумали. И нашу Яночку мы сегодня отпустили. Она взяла отгул в день защиты детей, как многодетная мама.
2: Вот по такой системе, схеме это работало.
3: Да, по такой схеме. Ну, Ян попросил, а мы сделали вот так.
2: Так
3: что мы сегодня с Сашей будем вдвоем отдуваться за родителей. Мы родители, мы в душе дети. Саша вообще уже дед, поэтому...
2: Причем не в душе.
3: Уже не в душе, да.
2: До 21 градуса сегодня будет обещают нам сегодня синоптики. Вообще неделя будет такая достаточно теплая. Средняя температура будет 23 градуса. Поэтому, в общем, лето пришло.
3: Да.
2: Лето пришло.
3: Именно так. Если хотите с ним пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. На сайте есть два бота. Выбирайте любой. Также хотели бы вам напомнить, что на этой неделе состоится наш большой благотворительный фестиваль, который мы делаем вместе с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни». Называется он «Музыка жизни». Пройдет 7 июня. Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, «Анимация», «Капитан Макс», «Седлес», «Дела поважнее», «Кэжуал». Это лишь музыкальная часть нашего большого праздника, который пройдет на территории у Останкинской башни. Вход бесплатный, но по бесплатному электронному билету, который мы выкладываем частями, потому что страшный ажиотаж по понятным причинам. И сегодня... Мы заранее проанонсируем, когда будет следующая партия билетов, уже последняя. Все, билеты...
2: А сколько всего тысяч людей будет? Ну, в смысле, по билетам, вот, которые мы открывали.
3: Я не могу тебе, Александр, точно сказать, но площадка вмещает 5000 человек.
2: Спасибо.
3: 5000 человек вмещает площадка. Просто по старой традиции, когда бесплатные билеты кто-то не доходит.
2: Это я понял. Я просто спрашиваю вместимость стадиона.
3: Вместимость 5000 человек. Да. И еще хотелось бы обратиться ко всем, кто успел зарегистрироваться. Но у вас изменились планы. Не держите билеты, иначе они пропадут.
2: В себе.
3: Можно
2: не
3: в личном кабинете, так как билеты бесплатные, можно в личном кабинете буквально двумя кнопками вернуть их, и тогда они появятся в доступе, и кто-то, кто очень хочет и точно придет на наш фестиваль, сможет зарегистрировать себя, близких и так далее.
2: Да, потому что если вы этого не сделаете, то... По карме пойдет трещина.
3: Вход у нас, билеты у нас именные, вход по документам, поэтому не забудьте.
2: Документы.
3: Да, чтобы все было...
2: А как же лапы, хвост и усы, вот мои документы.
3: Это уже на другие мероприятия, Саша.
2: Ну, в общем, да, дорогие друзья, главное не забыть документы.
3: Да.
2: И на себя, и на ребенка, если вы идете с ребенком.
3: Именно так. Территория у Останкинской башни, поэтому... Дорогие друзья, вход у нас будет достаточно строгим, я имею в виду, что можно проносить на фестиваль, что нельзя, на билете там, в общем, написано все. Ладно, давайте потихонечку будем начинать. Понедельник сегодня, 1 июня, удобно считать, с Днем защиты детей всех.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 22 минуты в столице. Сегодня понедельник, сегодня 1 июня.
3: С первым днем лета. Всех поздравляем и себя тоже, и с Международным днем защиты детей. И мы тут за эфиром разговаривали с Сашей, мы сегодня вдвоем. Яна сегодня взяла отгул. О чем бы поговорить в День защиты детей?
2: Ты сейчас все будешь рассказывать, о чем тут вне эфира делать?
3: Ну, так, чтобы вы понимали. И решили поговорить о том, все же мы дети, да? Кто-то в глубине души, а кто-то вечный ребенок. И есть такая тема, достаточно часто она звучит в нашем эфире, но всегда это мило, трогательно и смешно. Когда детство в одном месте заиграло, уже у взрослого человека, то есть у вас, вот да. В чем это выражается, проявляется, когда последний раз было, а может быть, периодически случается у вас, у ваших родных, близких, расскажите нам.
2: Да, я считаю, что вот если у человека этого нету, то он слишком
3: серьезный?
2: Много о себе думает. Да, потому что в человеке все-таки, ну, это же самое крутое время, когда вот детство, да. Понятно, сейчас мы у всех оно разное, там, и так далее, но все-таки детство по определению это самое крутое время, когда ты вообще беззаботен, когда для тебя делают все практически. Когда у тебя там есть, я не знаю, у кого-то дядя, у кого-то тетя, у кого-то дед, или кто-то тебя любит больше всех, вот достаются тебе подарки и так далее. Я не знаю, я всегда, вот когда в саду отдыхаю, ну, как бы
3: на даче
2: работаю. Я, допустим, когда хожу, я делаю так, поворачиваю налево, включаю поворотник.
3: То есть ты считаешь, что в этот момент у тебя детство играет в одном месте?
2: Ну, то есть я включаю поворотники, вот так вот поворачиваю налево, потом останавливаюсь, так, что-нибудь поднять нужно. И вот у меня вот это...
3: Я тут...
2: Не, конечно, это маленькое сумасшествие, но что
3: буквально
2: делать?
3: В пятницу выхожу из офиса и вижу взрослого мужчину, мужика, который управляет машинкой на пульте. Я сначала подумал, что он гуляет с ребенком, и ребенок...
2: Во дворе?
3: Да, вот здесь у нас во дворе. А. И ребенок просто куда-то отошел.
2: Ну.
3: Я сходил на встречу тут недалеко, возвращаюсь, а он все один. Управляет этой машинкой. Причем, понятное дело же, что вот эти машинки, модельки там на пульте управления, они бывают разными. И есть целые кружки, клубы моделирования. Но это вот самая обычная такая, недорогая, базовая машинка, которая продается на маркетплейсах, в магазине игрушек. Не сложная, а вот простая.
2: Зато
3: вот
2: не пьет.
3: Уже час, наверное, прошел, а он все, я не знаю, может быть, он выпил, Саша, и управлял этой машинкой, по нему не было видно. Но вот мне кажется, это яркий пример, когда детство заиграло.
2: Давайте,
3: друзья. Я помню, как только родился мой сын, сейчас ему уже 21 год, а когда он только родился, я ему сразу купил железную дорогу.
2: Ну, круто же.
3: Вот ту, о которой мечтал я в детстве. Она, конечно, уже была другой, но вот я сразу же ему купил и приставку еще. Думаю, ну, на вырост.
2: Наигрался?
3: Наигрался.
2: Ну, вот.
3: К моменту, когда ему нужно уже было, и он мог уже играть в эту железную дорогу, от нее ничего не осталось.
2: Давайте, друзья, как у вас играет детство? Не только у мужчин.
3: Да, конечно.
2: Я думаю, что у девчонок тоже
3: детство играет. Вы можете сказать про себя, про ваших взрослых, знакомых, близких, что у них детство играет. И в чем это выражается? В одном месте. Пишите наш.ру на главной странице 2 бота, как мы уже и говорили. Подтвердить нужно номер телефона один раз, и можно с нами общаться.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха Hilmitex Sport. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве – +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение в тему нашу, как детство в одном месте заиграло.
3: Именно так, у взрослых. Международный день защиты детей, мы с Сашей вдвоем сегодня. Давайте посмотрим, что вы нам прислали. Муж у меня вечный ребенок. Кто сладкого запросит, то закапризничает, работу ему работать не хочется, а на улицу убегает хвост трубой, как мы в детстве в игры играли во дворе. И мультики смотрит, радуется, хохочет. У меня частенько мысль появляется психотерапевта его сводить.
2: Я так понимаю, у вас на попечении вообще. Вы его откуда взяли?
3: Ну, тут многие написали, что первые 50 лет у мужчины...
2: Ну, это лишь слова.
3: Да, детство. По выходным бегаю по лесам с игрушечным, ну, тут в кавычках, автоматом в компании, такие же, как я. Жена говорит, что мы идиоты. Стоимость снаряжения уже за 100 тысяч. Сергей нам написал. Ну, это про страйкбол, наверное, речь идет. Там же не совсем игрушечное оружие.
2: Это все-таки не то.
3: Вадим из Пятигорска нам пишет. В детстве у нас дома всегда были охотничьи ружья. Отец был охотник. И для меня была воздушка. Вот сейчас мне 40, и я купил себе современную с предварительной накачкой пневматическую винтовку. Буду с сыновьями 14-4 года ездить за город и проводить весело время по выходным.
2: Мой отец инструктор.
3: Мне было тогда 31, и в детстве очень хотелось домой мини-бильярд. В те времена он был очень дорогой. Жену уговаривал, наверное, год его купить, если не больше. И вот купила, чтобы играть с детьми дома. Дочке было 12, а сыну 6. Был очень рад, когда купила. Поиграли, правда, недолго.
2: А вы что-то говорите, мини-бильярд был очень дорогим. А они же вообще, ну, я не знаю, про какой вы имеете в виду. Мини-бильярд, но, по-моему, на каждом углу они были, если про 90-е говорить.
3: Я вот мелкий мусор на улице из карманов в урну выкидываю издалека, пытаюсь трехочковый закинуть. Чаще всего не попадаю, подхожу, нагибаюсь и выкидываю. Но какое счастье попасть с первого раза.
2: Да, а вы точно такое. Потом подходите и бросаете туда, куда нужно?
3: Моему мужу 5-й десяток лет идет. И 10 последних лет он спит в обнимку с плюшевым котиком. Обычная мягкая игрушка из магазина. Специально его купил. И никому его не дает. Сам его стирает, зашивает, если тот порвется. Днем сажает его на спинку кровати. Говорит, в детстве у него был похожий.
2: Как-то...

0: А вы его не бьете?
1: Мужа?
0: Да. Как-то вот вы пишете это.
1: Мне кажется, это трогательно. Работал в магазине, и там перед инвентаризацией среди персонала продавали некондиционный товар. Я, как отец двухлетней дочери, купил ребенку робота-трансформера. Ребенок не оценил, а мне понравилось.
0: А я стал играть. Ну нет, так нет, дай сюда.
1: Очень нравится ходить в кинотеатр на мультфильмы. Современные мультики такие классные. «Гадкий я», «Холодное сердце» и так далее. Но дочка выросла, и теперь ходить в кинотеатр не с кем, а хочется.
0: Я, вы знаете, пробовал ходить один, и не получилось. Как-то уже не то.
1: Да?
0: Я тоже с дочерью очень любил ходить в кинотеатр, там смотреть и так далее, как наблюдать, как она плачет, смеется там и так далее. У нас была практика, когда мы ходили взрослыми, даже взрослыми, когда ей было 19 лет, мы до последнего ходили на елки новогодние.
1: Можно дом смотреть.
0: Новогодние елки мы, наверное, будем продолжать ходить.
1: Вот сколько взрослых людей сейчас аниме смотрит, например? В детстве как-то...
0: Сколько взрослых?
1: Много.
0: Ну, и сколько много не смотрит?
1: Мы с парой друзей из училища в учебные годы здоровались специальным приветствием, состоящим из 5-6 определенных движений. И до сих пор в свои 38 лет при встрече так здороваемся, часто вызывая недоумение у тех, кто не в курсе.
0: А как здороваются?
1: Ну, разные движения, обняться, да, кулаками и так далее.
0: Понятно.
1: Мне 47, друзьям 49 и 52. На майские купили водяные пистолеты и рубились в войнушку на даче.
0: Прикольно.
1: Мне кажется, что у всех мальчиков детство не проходит. Друг купил машинку на пульте управления, сыну 6 месяцев. Брату в этом году 30, и он купил себе тоже машинку на пульте управления. Гоняет на ней и в восторге диком. Год-два с половиной назад ваша троица надо мной посмеивалась. Ответила, зачем тебе PlayStation 5, если ты на четвертой не все игры прошел. Но вот тогда я купил поигрываю, считаю одной из лучших возможностей отдыха.
0: Вы уверены, что мы над вами посмеивались?
1: Многие, кстати, не считают там компьютерные игры или тот же просмотр аниме впаданием в детство. Это, мол, такие уже взрослые развлечения. И взрослые игры. А если у вас есть примеры, когда детство в одном месте заиграло у вас или у ваших близких, то, пожалуйста, напишите. У нас еще будет несколько минут почитать ваше сообщение. Наши.ру.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов 46 минут в столице. Всем здравствуйте. Ну что?
3: Ну давайте закончим. Как у вас детство играло? Сегодня 1 июня, первый день лета, Международный день защиты детей. Увидела в магазине рогатку. Мечта детства, навороченная, с упором и лазерным прицелом, да еще и дома лежит два куба мелкого щебня. Третьи выходные убиваю банки и бутылки из-под газировки. Счастливо.
2: Слушайте, девочка нам пишет. Я был удивлен, когда увидел рогатку в магазине. Я думаю, ничего себе, почему они не запрещены?
3: Дед в детстве показал, как громко пукается в арке. Мне 45, до сих пор практикую.
2: А дед-то знает вообще толк.
3: Это
2: старые советские арки. Вот я не знаю, в новых я не был.
3: В дворах, колодцах, я думаю.
2: Туда, когда забегаешь, там, да.
3: Мне 53. В саду сделала секретик, как в детстве. А вместо стеклышка стеклянную дверь от стиралки. Ничего себе, это вы большой секретик сделали.
2: А
3: иллюминатор.
2: Где вы взяли дверцу?
3: Ну,
2: и что у вас там лежит?
3: Коллекционирую кукол Барби. Многие увлечения не разделяют, а я не могу удержаться от покупки красивой куклы и поиграть с ней.
2: Слушайте, когда дочь моя была маленькая, она собирала... Я покупал ей куклы, вот эти Винкс, потом... как они, вот эти всякие... забыл, как они называются.
3: Ну, не знаю, Монстр Хай.
2: Монстр Хай, вот, точно. И в какой-то момент я просто сам в это влился. Я стал различать подделку от неподделки там и так далее.
3: Вечный ребенок мой папа. С внуками играет, будто сам ребенок. Недавно разложил палатку в гостиной. Целый день играл вместе с внучкой. Когда ему подарили надувную лодку, опробовал ее тоже в гостиной. Усадил внуков в лодку и прямо в комнате поплыли.
2: Так я так понимаю, ваш папа с внуками, с вашими детьми возится, поэтому, конечно, ему вот такие подарки делаете.
3: Хочу игру «Светлячок», класс, где нужно цвет нужный вовремя нажимать. В детстве очень просила, не купили. Ищу ее везде, до сих пор нет нигде. 39 лет мне. Посмотрите на Авито и на известных. Ну, знаешь, мне кажется, вот с такими... как сказать, палочками, вот, да, нажимаешь определенный цвет, там такие, ну, мне сейчас сложно объяснить, что это такое.
2: Короче, ладно, неужели нигде нету?
3: Не, ну, есть известные сайты, есть куча барахолок, где все наши игрушки из детства, именно не реплики.
2: Я посмотрел сейчас, из детства можно практически все купить.
3: Да, вопрос цены и состояния, но в целом можно купить.
2: Да.
3: Даже ту самую оригинальную игру «За рулем».
2: «За рулем», купить. Я про нее только хотел сказать, да, «За рулем».
3: 7.50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наше радио. Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец «Юбилейный». Билеты на сайте zvea.ru. Усилд аут. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
8: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
11: Возрастное ограничение 16+.
12: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы – от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО за прошедшую неделю перехватили и уничтожили не менее 2265 украинских беспилотников над территорией России. Как подсчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны, наибольшее количество беспилотников были сбиты 25 и 31 мая, 417 и 405 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть страны. Отмечается, что за неделю с 18 по 24 мая ПВО перехватило порядка 3900 украинских дронов. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Президент России в Международный день защиты детей вручит многодетным родителям государственные награды – ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». Церемония пройдет в Кремле. Владимир Путин наградит родителей 9 многодетных семей. Как отмечает сайт nsn.fm, глава государства традиционно каждый год встречается с российскими многодетными родителями и семьями, которые отмечены этими госнаградами. В прошлом году, в преддверии Дня защиты детей, Путин по видеосвязи пообщался с семьями из 9 регионов страны. Почти 16 тысяч площадок по продаже запрещенных БАДов заблокированы в России. Как сообщили в Роспотребнадзоре, под запрет попали интернет-страницы, где предлагалась продукция, содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, а также опасная продукция. Работа продолжается. Ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных биологически активных добавок, заключили в Роспотребнадзоре. Размещение в отелях на предстоящее лето за год подорожало на 5-6% год к году. Как пишет «Коммерсант», средняя стоимость ночи с учетом дополнительных услуг составила порядка 12,5 тысяч рублей. Средняя стоимость проданной ночи по всем типам размещения на лето достигает 6 тысяч. Значительный рост цен показали только наиболее популярные у туристов Крым и Анапа, где ательеры подняли тарифы до 17%. В России стартовал основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов. Сегодня будет проводиться ЕГЭ по истории, литературе и химии. Завершится основной период сдачи ЕГЭ 19 числа. С 22 по 25 июня назначены резервные дни для сдачи всех предметов. 8 и 9 июля – дни для пересдачи одного любого предмета по выбору выпускника. Начало экзаменов в 10:00 по местному времени. Популярный телеграм-канал «Радио.ру» NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.
3: Радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня 1 июня, сегодня день защиты детей, у многих детей, вернее у всех детей страны, не у многих, а у всех начались каникулы.
3: Ну не у всех, кто-то вот сейчас в новостях рассказывали, сегодня ЕГЭ сдает.
2: Нет, но ЕГЭ сдаем, но каникулы-то идут. Ну, вы сдаете ЕГЭ уже во время каникул, вот и все.
3: Друзья, хотели мы напомнить вам, что 7 июня пройдет фестиваль «Музыка жизни», который мы делаем совместно со Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни», который в этом году отмечает свое десятилетие. Помимо семейных детских активностей, мастер-классов, спортивных площадок, лекториев и так далее, будет, конечно же, музыкальная сцена. Все это, все это будет проходить на территории у Останкинской башни. Итак, на музыкальной сцене выступят Диана Арбенина «Ночные снайперы», Вадим Самойлов «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов «Анимация», Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее», Casual. Вход бесплатный по бесплатному электронному билету. Ажиотаж большой на фестиваль. Сегодня мы проанонсируем и расписание выступлений артистов, и расписание всех активностей, чтобы вы планировали свое время прихода на фестиваль. Естественно, все ведущие нашего радио будут на сцене вести фестиваль. Ну и еще раз не устаем обращаться ко всем тем, кто успел зарегистрировать билет, но по какой-либо причине передумал, изменились планы и не сможет пойти. Займет у вас минуту, пожалуйста, верните его. Билеты бесплатные, но вы занимаете чье-то место, кто точно мог бы пойти на фестиваль или не успел для там кого-то из членов семьи зарегистрировать.
2: Можно вопрос из зрительного зала?
3: Да.
2: Если мой ребенок вписан в мой паспорт, мне все равно брать его?
3: Можешь взять паспорт свой.
2: И все?
3: Да.
2: И показать, что он туда вписан?
3: Да.
2: Спасибо.
3: Но вход по документам и все меры безопасности, как и на всех фестивалях, нельзя будет проносить жидкость, ну и так далее и тому подобное. В билете у вас все написано.
2: Указано.
3: Да. Лучше все оставить дома. На фестивале можно будет купить и воды, и любые другие закуски, еду. Сразу отвечаем, фестиваль семейный, детский, без всех напитков, о которых вы спрашиваете. И еще на входе вас досмотрят внимательно. Несколько раз. Давайте...
2: Поэтому любителей...
3: Будем людьми.
2: Приготовиться.
3: Нет, вот любителей, которые приготовятся заранее, могут не пустить.
2: Нет,
3: давайте сыграем в кинопробу. Мы переозвучим известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня первое число. Первый правильный ответ мы принимаем и разыгрываем.
2: Мы разыгрываем приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской башни легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа. Панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом дополнит ваше гастрономическое путешествие, а ваша машина подождет вас бесплатно.
3: Итак, задание. Поехали.
4: Даже не знаю, что мне с тобой делать. Даже не знаю.
5: Папа, извини, я забыла.
4: Из-за этой твоей беспечности.
6: Преступной беспечности.
4: Концерт, которого так ждали,
6: был сорван, я бы сказал, загублен на корню. А я мечтал, чтобы он стал венцом моей блестящей карьеры. А теперь я стал посмешищем всего королевства.
5: Но она ни при чем. Просто та акула. Да-да-да-да-да. Она нас напугала. Вот так. Ра! А мы ей... Ну, обошлось.
3: Ну, я думаю, тут легко. Ждем первый правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107FM.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
10: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
11: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
12: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 02 03.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, в честь Дня защиты детей фильм был детский.
3: Да, и задание было простое. Давайте еще раз послушаем фрагмент. Мы принимали первый правильный ответ.
4: Даже не знаю, что мне с тобой делать. Даже не знаю.
5: Папа, извини, я забыла, я...
4: Из-за этой твоей беспечности.
6: Преступной беспечности.
4: Концерт, которого так ждали,
6: был сорван, я бы сказал, загублен на корню. А я мечтал, чтобы он стал венцом моей блестящей карьеры. А теперь я стал посмешищем всего королевства.
7: Но она ни при чем. Просто та акула, да-да-да-да-да, она нас напугала. Вот так. Ра! А мы ей... Ну, обошлось.
2: А, значит, приключения капитана Врунгеля в поисках Немо по щучьему велению. Все это неправильные ответы. Мы загадывали русалочку. И абонент с номером 8-926-567-56 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы отправляетесь на Останкинскую телебашню, на смотровую площадку Останкинской башни, легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа. Панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом дополнит ваше гастрономическое путешествие. Ну, а ваш автомобиль подождет вас на парковке. Бесплатно.
3: «Русалочка». Именно этот мультфильм мы и переозвучили. Поздравляем победителя.
0: Подъемники на нашем радио.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Наша реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Первые шаги.
9: Первая любовь.
8: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+.
12: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
13: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
14: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 32 минуты в столице. Партнер рубрики «На запах» российская компания Helmitex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха. Не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Кроссовки, диван, салон, авто, все, что сложно постирать, очистит Helmitex. Ищите на маркетплейсах страны. Ну и разыгрывать мы будем специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex.
15: У нас будет вопрос, который имеет непосредственное отношение к запахам. И три варианта ответа. Ваша задача сегодня 21-м прислать правильный ответ. Ну, то есть выбрать из трех. И если вы угадаете, то получите наш приз. Ну,

0: читать газету с запахом. Второй вариант – экоактивисты устраивали протесты. И третий вариант – возле киосков стали собираться бродячие собаки.
1: Вот все, три варианта ответа. Ждем 21-й правильный. И итоги подведем буквально через 3 минуты. Пишите наши.ру.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте подводить итоги.
3: Давайте. У нас был вопрос. Александр, повторите его, пожалуйста.
2: Однажды,
3: и три варианта ответа.
2: Однажды в Америке выпустили газету, где реклама пахла жареной курицей. Но газетные киоски отказались ее продавать. Вопрос был, почему? И ответ. Возле киосков стали забираться бродячие собаки. Поэтому перестали продавать.
3: Ну, и кто же у нас оказался 21-м правильно ответившим? Это абонент с телефонным номером плюс 7-913-015-82 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете
2: специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex. Российская компания Helmitex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха, не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Все, что сложно постирать, очистит Helmitex. Ищите на маркетплейсах страны. Партнер рубрики ООО Helmitex.
3: Ты сейчас, когда читал вопрос про американскую газету с запахом, я вспомнил, как были журналы.

0: журналы с пробниками. И как эти пробники собирали некоторые люди. Ну, пробники духов, всевозможных парфюмов, да. Где-то они были упакованы и приклеены в таком пакетике, ага, или даже там маленький тюбик. А где-то нужно было потереть, чтобы почувствовать запах. Это настоящая магия.
1: Спид-инфо?
0: Нет, Саш, это в каких-то более серьезных изданиях. Спид-инфо — газета, которая всегда пахла одинаково.
1: Понятно, да.
0: 8:39 в Москве. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио.

0: поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность всем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути. Тепло ваших сердец – главный показатель государственного и общественного климата. Растите здоровыми, улыбчивыми и успешными, обратились к юным воронежцам Александр Гусев и Юрий Матузов, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. На отчетно-программном форуме «Есть результат» губернатор Александр Гусев подвел итоги пятилетней работы регионального отделения «Единой России». Он подчеркнул, государство сильно, когда силен каждый его гражданин. «Мы должны активнее привлекать ветеранов СВО к работе в партии и органах власти. Эти люди прошли школу мужества, знают цену правды и жизни». По его словам, за 5 лет благоустроено 280 общественных пространств, капитально отремонтированы 35 школ и 12 общежитий вузов, открыт радиотерапевтический корпус онкодиспансера. По темпам роста зарплат регион занял второе место в России. 380 тысяч жителей получили пособия и льготы на 25,5 миллиардов рублей. Еще замгубернатор Дмитрий Маслов, секретарь Воронежского местного отделения партии, отметил, что «Единая Россия», как правящая сила, несет ответственность и за успехи, и за непростые решения, принимаемые для обеспечения безопасности страны. Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что народная программа 2021 года была сформирована на основе более 2,5 миллионов предложений граждан и призвал следить за реализацией программ, чтобы деньги были доведены до адресатов. Он также озвучил новые направления – развитие робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников, технологий для здоровья и защиты данных. Губернатор Александр Гусев и председатель совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – внедрение корпоративного демографического стандарта. С 2026 года сотрудники компании со стажем от 2 лет будут получать до 1 миллиона рублей при рождении детей. Программа также включает гибкие графики, дистанционную работу, компенсацию детсадов и корпоративный отдых. «Вы – крупный экономический партнер, можете на нас рассчитывать», – отметил Александр Гусев. Владимир Маслов заявил: «Меняем к лучшему качество жизни людей рядом с нами. В этой формуле – человекоцентричность и ответственность перед территориями». Второе соглашение о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов рублей, с созданием новых рабочих мест и налоговых поступлений. Это были новости региона.
0: Наше радио. Как звучит наше. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня понедельник, 1 июня, 22 градуса обещают нам сегодня синоптики. А мы напоминаем вам о благотворительном фестивале «Музыка жизни», который пройдет 7 июня на территории телебашни Останкино.
3: Да, и хотелось бы вам сказать, дорогие друзья, что по многочисленным просьбам сегодня мы опубликуем в наших социальных сетях, в соцсетях нашего радио и на сайте наш.ру расписание выступлений всех музыкантов, чтобы вы планировали свой день, и расписание всех немузыкальных активностей. И еще раз хотелось бы вас предупредить, у нас осталась одна всего лишь квота билетов. Следите за новостями для тех, кто не успел зарегистрироваться. Регистрироваться еще, потому что вход бесплатный, но по электронному бесплатному билету, который нужно зарегистрировать на сайте наше.ру. И обратите внимание, что войти на фестиваль по билету можно один раз. Это связано с безопасностью. Если вы захотите выйти за территорию фестиваля, то вернуться уже не сможете.
2: А еще мы рады вам сообщить о том, что на фестивале вы сможете попробовать новинку от наших друзей Светлогорье. Мороженое «Неон». Свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящиеся в темноте неоновые шарики. Мы уже все радиостанции попробовали, уверяем вас, это незабываемо. Партнер фестиваля ООО «Русское молоко» 0+.
3: Завтра также в нашей группе ВКонтакте мы будем отвечать на вопросы всех тех, кто успел зарегистрировать билеты и у кого вопросы остались по фестивалю. Следите за нашими социальными сетями. И встретимся в воскресенье на фестивале «Музыка жизни». Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, анимация, капитан Макс, Седлас, дела поважнее, кэжуал. Это музыкальная программа, но, как мы уже и говорили, помимо музыкальной программы, огромное количество разных семейных активностей и развлечений нас ждет.
2: Да, ну а мы давайте будем гадать, поэтому если у вас есть какие-то проблемы, вы, пожалуйста, присылайте, мы обязательно все проблемы зачитываем, потом кого-то из вас выводим в эфир, вы называете номер страницы, номер строчки, и мы, так сказать, ее расшифровываем, если это требуется. Книга сегодня, давайте, по Жюлю Верну.
3: Давайте, по Жюлю Верну сегодня будем гадать, где Яна, спрашиваете вы. Сегодня Международный день защиты детей, и Ян, как многодетная мама, отдыхает, взяла выходной. Кстати, была тут инициатива, ну, по крайней мере, в средствах массовой информации об этом говорили, чтобы 1 июня сделать нерабочим днем для всех родителей. Неважно, сколько у вас детей, если дети есть до 18 лет, то для вас 1 июня, возможно, там, со следующего года станет нерабочим днем.
2: Да вы что?
3: Да, вот такая инициатива.
2: А если я не родитель, значит, я не...
3: Значит, работай. А или если... уже дети выросли.
2: А вот скажи, пожалуйста, мы с тобой оба у печи. У тебя есть ребенок, я нет, у меня нету. То есть тебя отпускают в отпуск, ну, на выходной, а я буду стоять у печи. Как они это контролировать собираются?
3: Саша, не знаю, я просто рассказываю, что читал в новостях.
2: Ладно, по Жюлю Верну будем гадать.
3: Пожалуйста, пишите о своих проблемах. Наш.ру, на главной странице сайта есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает, и отправляйте нам, что вас беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Напоминаю, что гадаем сегодня по Жюлю Верну.
3: Итак, теща заняла 500 тысяч рублей на ремонт дачи. Сказала, что отдаст. Я, в общем-то, морально простился с этими деньгами. Но вот вопрос, напомнить ей или нет? А сколько времени прошло? Или он вчера заняла, и вы уже сегодня решили ей напомнить?
2: А какая сумма?
3: 500 тысяч.
2: 500 тысяч. Слушай, вот я вот таких людей, я почему перестал вообще с людьми работать? Вот, занимать у них деньги.
3: То есть ты работаешь с банками, да?
2: Чтобы вот не было вот такого кипиша, что начинает, а вот у меня произошло там это, пятое, десятое, мне срочно нужны деньги. Да идите вы в баню. Я лучше буду переплачивать, но с банком, чтобы не иметь вот этой чуши человеческой. Раз отдал, ну терпи, жди.
3: Ну, вы же уже сами морально простились с этими деньгами.
2: Как, нет, подожди.
3: Он что так и написал. Морально простился.
2: Ну, раз морально простились, раз вы можете проститься с такой суммой, то я вас поздравляю, человек. Ну, вы широкой души человек. Вы, надо за вас свечку поставить. Выпить, может быть, за ваше здоровье.
3: На даче.
2: Да. Тем, кто пьет.
3: Итак,
2: молодец, что
3: мы по Жюлю Верну сегодня гадаем. Пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Нравится коллега на работе, но стесняюсь ей в этом признаться. Я не женат, она замужем.
2: Тут нет нашего директора морали.
3: Морали, да.
2: Да, поэтому она бы вам все сказала. Я вам хочу сказать, что жизнь-то одна. Жить по правилам – это вообще тот еще совет. Поэтому смотрите, влюбились, дерзайте.
3: Ну, короче говоря... Янка, мне кажется, кстати, бы промолчала в этой ситуации.
2: Это же ваше дело, ваша жизнь. Вы же должны жить так, как, ну, я не знаю... Жизнь нужно проживать.
3: Сашка,
2: не так, как прописано, там, я не знаю, в Конституции, не так, как говорят нам, что ну, вот, про все эти ценности и так далее. А как вы сами-то вообще на что ориентированы?
3: Вот еще одна проблема, тебе будет она близка. Муж любит собаку больше, чем меня. Тратит больше денег на нее, больше времени проводит, больше нежности и так далее. Да, мы уже 20 лет вместе, а собака у нас всего 3 года, но за эти 3 года внимание 100% только ей, но не мне.
2: Ну, вы просто... у вас ревность такая не... Я не уверен, что он любит ее или его больше, чем вас. Вы как бы все втроем одно целое.
3: Ну, вот видишь, больше времени проводит, больше денег тратит на питомца. Больше нежности к питомцу. Может быть, ей давно не признавался в любви или не говорил какие-то приятные нежные слова, а собаке он говорит постоянно.
2: Попробуйте меньше требовать. Просто собака, вы понимаете, собака — это такое существо, оно без вас вообще никуда. То есть вот заводчику собаки нельзя болеть, нельзя беднеть, нельзя просыпать, нельзя лениться. Вот. Поэтому собака без вас, она вообще никуда. Вот, ну, допустим, вас не станет, она может вообще оказаться на улице. Поэтому она полностью зависит от вас. И я глупо ревновать собаку, к собаке вернее, ну, не знаю. Довольствуйтесь тем, что есть.
3: Ждем ваши проблемы. Жюлю Верну гадаем. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что беспокоит вас.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Миша, а мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом, ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
2: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопрос. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является ответной действием с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ру. 12+.
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
11: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
12: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
13: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
14: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9:16.
15: 36.
14: У меня зрение, я не могу.
15: 36 минут. Сегодня 1 июня. Поздравляем всех детей и родителей с Международным днем защиты детей. Мы сегодня с Сашей вдвоем. Ян взяла отгул. Слушайте, ну, проблем тех, вот, кто хочет с нами в эфире погадать по телефону, нет сегодня. Что не может не радовать, конечно. Нет, ну, хорошо, когда у людей нет проблем. Есть одна проблема, но наш слушатель стесняется выходить в эфир. Попросил погадать без эфира. Давай я назову номер страницы, номер строчки. А проблема следующая. Решил устроить романтическое свидание девушке, с которой мы знакомы 2 месяца, в лесу, в палатке, провести ночь. Она согласилась, а я теперь волнуюсь, как все пройдет. Погадайте, пожалуйста, без эфира, стесняюсь. В лесу, в палатке, экстремально. Ну, может быть, у вас совпадают интересы.
14: А это она или он предложил?
15: Он ей предложил, а она согласилась. Мы 2 месяца знакомы.
14: Так а что, ставьте палатку, да давайте.
15: Ну, не знаю, как-то это все...
14: А что, я не понимаю.
15: Экстремально сразу в лес.
14: Она ему говорит, да, ты сейчас сидишь тут, говоришь, что-то это экстремально, что-то страшно.
15: Нет, не страшно.
14: Ну, девушка бесстрашная, я так понимаю.
15: Необычно.
14: 2 месяца она с вами знакома.
15: И сразу в лес.
14: А почему такое предложение поступило? Почему как-то не попроще в городских условиях все совершить?
15: Ну, может быть, люди познакомились...
14: Почему вы хотите это сделать в лесу?
15: На профильных каких-то ресурсах. Любители походов.
14: А, ну тогда другое дело.
15: И так далее. Ну да, тут мало вводных. Выглядит это, конечно, все необычно, но в целом...
14: Необычно, романтично.
15: Если она согласна, то почему бы и нет? Тут да. Главное позаботиться о комфорте.
14: А какой...
15: Вы там не геройствовали, сейчас я буду добывать огонь из палок.
14: Да, чтобы все было там и тепло, и вкусно. Знаете, как красиво. Вот на некоторых рельсах показывают, там ручей течет, так погода хорошая.
15: Когда готовят?
14: На камне тут мясо разрубили, там туда-сюда, все сполоснули, поставили, хоп-хоп, приготовили, лепешку испекли. Все с подручными этими средствами.
15: Ну, относительно подручными, там все-таки люди подготовленные обычно в этих роликах.
14: Вот, какой регион будет? Есть ли там медведи, дикие животные, есть вообще какие-то?
15: Клещи.
14: Ну, что вы с этими клещами?
15: Ну, сейчас все об этом говорят. Ну, давайте, Александр, сегодня у нас первое число, и предлагаю тогда... Давайте пусть будет 21-я страница,
14: так.
15: И первая строчка сверху.
14: По Жюли Верну, напоминаю, да. Сегодня гадаем. Давайте.
15: Собирается наш слушатель с девушкой на первое свидание в лес. 2 месяца они знакомы, провести ночь в палатке. Девушка согласилась, как все пройдет.
14: Воздушный шар, который все время несся на юго-запад, покрыл с утра расстояние во много сотен миль. Ну, полетите вы на большом воздушном шаре, короче.
15: Покроете.
14: Да, покроете все расстояние. То расстояние, которое вы прошли с ней за эти 2 месяца.
15: Напишите потом, как все прошло, если случится. 9:39 в Москве. Доброе утро.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 46 минут в столице. Сегодня 1 июня.
3: Мы долго говорим о ценообразовании такси, из чего складываются все коэффициенты, как и когда лучше заказывать автомобиль. Но также вы пишете нам, что в вашем регионе, например, отключают мобильный интернет часто, или он постоянно не работает, и нет возможности оплатить или заказать такси. И мы в том числе предлагаем вам альтернативные варианты, когда цена вас не устраивает, когда спрос увеличен. Естественно, общественный транспорт. Существует миф о том, что оплачивать проезд на общественном транспорте по Bluetooth невозможно. Хотя мы об этом говорили вам. На самом деле это возможно. И скоро оплатить проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях можно будет по Bluetooth везде. Все работает очень просто. В транспорте установлены специальные Bluetooth-метки. Когда вы заходите в салон и включаете Bluetooth на телефоне, приложение Яндекс.Го видит эти метки и понимает, в каком именно транспорте вы находитесь. Вам остается открыть раздел «Транспорт», выбрать свой автобус или трамвай и подтвердить оплату. Деньги спишутся с карты, которой уже расплачиваетесь в сервисах Яндекса, так что ничего дополнительного настраивать не нужно, а сам билет сразу сохранится в разделе «Мой билет». Сейчас такая оплата работает в 15 городах России, то есть тестируется, и, судя по всему, пользователи довольны, и скоро можно будет повсеместно в случае неработающего интернета расплачиваться по Bluetooth.
2: Мы, конечно, все верим в то, что рано или поздно со связью все будет хорошо, да? Но когда я даже как пользователь каршеринга скажу, что есть момент, когда интернета нет, где-нибудь за городом. Вот. И Bluetooth очень помогает.
3: Там
2: Да. Там есть сразу, ты заезжаешь, связи нет, а в самом приложении появляется плашка только закрыть или открыть через Bluetooth.
3: Огромное количество наших слушателей писали нам, что вот в нашем регионе ограничен мобильный интернет, есть только Wi-Fi, и то не везде. Мы с этим столкнулись в больших городах тоже. Раньше казалось, это нас не касается, а коснулось еще как. И вдруг все поняли, что все удобства, к которым мы привыкли, могут в один момент закончиться.
2: Вжик, и нету.
3: И все. И не знают, что делать. И вот специалисты ищут пути решения, и на случай, если у вас нет интернета, будет Bluetooth. Сейчас в 15 городах России уже работает. 9:50 в Москве. Доброе утро. 1 июня. Сегодня понедельник.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометалла. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометалла.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В России в июне вступает в силу несколько законов. Как напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, среди них закон об усилении социальных гарантий для участников СВО. Также ужесточается контроль за мигрантами. Речь идет в том числе об обязательном сборе у них биометрических персональных данных. Кроме того, согласно публикации Володина, с 5 июня вооруженные силы России могут быть

0: привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решению иностранных судов или международных судебных органов, в которых наша страна не участвует. Французские военно-морские силы задержали танкер, якобы плывший из России. Как сообщили представители морской префектуры по Атлантическому региону, операция была проведена 31 мая в открытом море в отношении нефтяного танкера, следовавшего из Мурманска. В префектуре уточнили, что после проверки документов судно перенаправили до места якорной стоянки под сопровождением французских ВМС. Как отмечает сайт nsn.fm, в России такие действия неоднократно называли пиратством. Первый рейс Аэрофлота из Москвы в Дубай после трехмесячного перерыва вылетел почти с полной загрузкой. Аэрофлот возобновил регулярное авиасообщение с Арабскими Эмиратами сегодня. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737 один раз в сутки, а с 1 июля два раза в сутки. В начале марта российские авиакомпании ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. Лесопожарные службы за сутки потушили 23 лесных пожара. Они бушевали на площади свыше 11 тысяч гектаров. Как сообщает авиалесоохрана, по информации из регионов, к полуночи на территории страны в 8 субъектах действовало 18 лесных пожаров на площади почти в 20 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Хабаровском крае. Там введен режим ЧС. Противопожарный режим установлен в 45 субъектах страны. Самыми эффективными методами борьбы с борщевиком остаются механический, химический и агротехнический. Как рассказала доктор сельскохозяйственных наук Софья Железнова, при этом ни один из методов не приведет к полному уничтожению борщевика с первого раза. Потребуется сосчитать разные способы борьбы с ним на протяжении 2-3 сезонов. И то при условии, что семена не будут заноситься с соседних территорий. При этом в беседе с РИА «Недвижимость» эксперт отметил, что новыми методами уничтожения борщевика могут стать выжигание растения лазерным лучом, пламенем или подбор его вредителей. Но эти методы гораздо менее эффективны. А популярный телеграм-канал radio.nsn переселился в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
3: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
2: 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни.
3: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
2: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
4: Ноль плюс.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 1 июня. Сегодня мы вас всех поздравляем, понедельник, новая рабочая неделя. И сегодня начинается календарное лето. Всех, кто сегодня сдает ЕГЭ, мы всем желаем удачи. И чтобы знания, которые вы получили, они вам пригодились сегодня. Родители держат за вас кулаки, мы, конечно, нет, потому что мы заняты. Но родители, близкие люди, они все за вас. И эта энергия, она, конечно, помогает молодым людям и девушкам сдавать.
3: Международный день защиты детей. Всех детей и родителей поздравляем. Также сегодня Всемирный день родителей, оказывается. Всемирный день молока. День Северного флота ВМФ России. День военно-транспортной авиации России. День создания правительственной связи России. Всех с профессиональным праздником также поздравляю. Ну, а мы сегодня без игры «Кто кого», потому что у нас сегодня будет гость. Поговорим про пространство для жизни, про архитектуру и ответим на ваши вопросы. Так что присоединяйтесь к нашей беседе. А пока хотели бы вам еще напомнить, что в это воскресенье пройдет благотворительный музыкальный фестиваль «Музыка жизни». Пройдет он на территории у Останкинской башни. Организовывают наше радио «Останкинская башня» и благотворительный фонд «Дорога жизни», который отмечает десятилетие в этом году. Диана Арбенина «Ночные снайперы», Вадим Самойлов «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов «Анимация», Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее», «Кэжуал». Это музыкальная часть нашего праздника, но помимо этого будут мастер-классы для детей, лектории, смешарики со своей программой, гастрономические приключения и много всего интересного.
2: Да, все ждем.
3: Обратите внимание, дорогие друзья, если у вас изменились планы, но вы зарегистрировали бесплатный электронный билет, пожалуйста, сдайте его, чтобы те, кто не успел, могли попасть на наш праздник. Это займет у вас буквально минуту. Еще важная информация. Сегодня мы опубликуем расписание всех выступлений для того, чтобы вы планировали свое прибытие и в расписание...
2: И убытие.
3: Да, не музыкальных активностей. Важный момент, что по билету можно зайти на фестиваль только один раз. Выйти с территории будет нельзя. Это связано с безопасностью. И вообще просим внимательно изучить билет, если вы зарегистрировались, что можно, что нельзя проносить с собой. Потому что сейчас на все массовые мероприятия действуют повышенные меры безопасности и жидкости, и целый ряд предметов нельзя проносить. Поэтому лучше оставьте их за территорией фестиваля, в машине или дома. На территории фестиваля будет все для комфортного времяпрепровождения.
2: Да.
3: Все, прекрасно. Что вам понадобится, да. Ну, а мы еще раз всех приглашаем, ждем. Сегодня будет последняя билетная квота для тех, кто не успел зарегистрироваться.
2: Во сколько?
3: Мы проанонсируем и в эфире, и в социальных сетях. Весь смысл, Саша, следить,
2: понял, да,
3: и готов слушать... чтобы вот так на готовенькое не попасть.
2: Мы не любим на готовенькое.
3: Да. Количество мест ограничено. Площадь фестиваля не сможет всех желающих вместить. Мы это все понимаем. Поэтому придумали вот такие билетные квоты.
2: Прекрасно, прекрасно.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
7: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 16 минут в столице.
0: Пространство для жизни.
2: Что такое безопасная и комфортная среда в вашем городе? Как сделать жизнь в своем городе насыщеннее и разнообразнее? Решать только вам. Участвуйте в голосовании за выбор объектов благоустройства на портале загородсреда.госуслуги.ру и выберите объекты, которые изменят ваш город. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни 14+.»
3: Сегодня, как и в предыдущие дни, мы поговорим о том, как меняются наши города. И нас ждет очень интересная тема, как архитектура городов, как планировка инфраструктуры городов влияет на человека. Не только с точки зрения комфорта физически, но и с точки зрения эмоций. Но до того, как представить гостя, хотим еще раз обратить ваше внимание, что в регионах нашей страны все граждане старше 14 лет могут проголосовать за объекты благоустройства, которые по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» могут быть реализованы. Какие именно объекты, какие парки, какие изменения в городских дворах, какие спортивные территории появится, все это решать вам. Для этого до 12 июня заходите на портал загородсреда.госуслуги.ру, смотрите и выбирайте.
2: Итак, наш сегодняшний гость, член Союза архитекторов России, член экспертного совета по разработке стандарта развития городской среды и благоустройства общественных и дворовых территорий арктических городов при Минвостокразвития Виктория Богинская. Виктория, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Виктория, расскажите, у нас для каждого региона есть такой совет? Или для Заполярья существует какая-то своя специальная программа благоустройства?
4: У нас есть единые общие стандарты того, как нужно работать с городами, с общественными территориями. Но, как мы понимаем с вами, что территория нашей страны слишком большая, и был действительно создан такой совет, который как раз говорит об особенностях, как нужно развивать именно арктические территории, северные территории, ну и, конечно же, Дальний Восток.
2: Угу. А вот, очевидно, если человек живет в Заполярье, в городе, где бывает затяжная непогода, там серым небом, где мало зелени, горожанам просто необходимо добавлять краски в мир вокруг всевозможными способами. И вот, в частности, в какие-то элементы городского благоустройства, как это решается вообще? И в таких непростых, во-первых, непростых условиях город построили, а потом еще его нужно и вот благоустраивать, чтобы гражданам было весело и, главное, комфортно.
4: Давайте я, наверное, начну с того, что я сама родилась в очень маленьком городе на севере нашей страны и обожаю просто холод. И понимая то, как вообще развивается северная среда, к ней нужен особый подход. И именно из этой проблематики мы решили написать методичку по тому, как нужно работать, обобщим северными, арктическими территориями и дальневосточными территориями. Там мы как раз описываем о нескольких принципах, чтобы разбавить эту среду, сделать ее более интересной, живой, насыщенной. Приведу простой пример. Представьте зимний вечер, вы идете гуляете по улице, и льется ламповый такой теплый, приятный свет из окон. Вам сразу психологически становится намного теплее и комфортнее. И вот мы очень сильно рекомендуем использовать, как раз добавлять немного цвета, сочности, теплых оттенков в городскую среду, чтобы оно психологически расслабляло нас. Плюс мы в книжке также говорим о том, как можно работать, допустим, с фасадами. Мы понимаем с вами, что там раскрасить буквально все дома невозможно, да это и не нужно. А вот немножко сбить вот эту монохромность городской среды, общественной среды, ее нужно. Поэтому вот я думаю, что вы сами замечали, как сейчас часто используют такие приемы, как муралы, различные панно декоративные на фасадах, на торцах зданий. Они тоже создают уже особую атмосферу и немножко меняют вот эту серую среду, которая нас в большинстве своем окружает. Помимо этого, очень мы всегда там отдельно делаем внимание, акцент на том, как нужно работать с светом в городе. Все-таки нужно учитывать, да, что у нас полярная ночь большую часть времени, или, например, там белые ночи на севере, которые как раз вот скоро уже будут наступать. И здесь мы тоже рекомендуем больше разнообразных световых решений использовать, декоративного освещения, которое будет адаптироваться к изменениям климатическим и, конечно же, полярным. Вот. Так что в этой книге мы об этом говорим. Книга называется «Комфортный север». Mm-hmm. В этом году мы полноценно сейчас вторую уже версию выпустим. И вот такие рекомендации мы не только, да, для, допустим, там профсообщества рекомендуем использовать, но и в целом для обывателей, которые там сейчас проживают, которые могут замечать какие-то определенные изменения, особенности развития городов северных. Ну и, конечно же, те, кто принимает решения, это главы городов, муниципалитеты и так далее. Поэтому я думаю, что это очень полезный такой материал.
3: Вопрос. Как давно появилось понятие нейроурбанистика? И что стало причиной для появления этого направления в строительстве городов и в благоустройстве городов? И вообще, что это такое?
4: Ну, вообще, наверное, я бы сказала, что понятие это появилось относительно недавно. Мы понимаем с вами, что там... В исследованиях говорят, что к 50-му году порядка 70% жителей будут проживать в городах, а не в маленьких селах, территориях. И вот то, как влияет вообще город на психоэмоциональное состояние человека, это очень на самом деле важно. То, каким мы закладываем решения, когда работаем с общественными пространствами или при планировании городов, все как раз об этом говорится в таком понятии, да, как нейроурбанистика, нейронаука, где работают и архитекторы, и урбанисты над этим, и как раз уже формулируют определенные принципы того, как нужно работать с будущими городами.
2: Угу. Так, согласно некоторым научным исследованиям, горожане изначально живут со стрессом, подчас даже не замечая его. Получается, что вот нейроурбанистика дает решение, как понижать этот уровень стресса, и верно ли это? И давайте вот попробуем выделить пункты, что она учитывает. Наличие зеленых зон в городе хорошо, а что еще? Сама архитектура, плотность застройки, я не знаю, там...
3: Городской шум.
2: И так далее.
4: Угу. Ну, да, действительно, есть такое мнение, да, что многие люди испытывают большой стресс в городах, особенно в мегаполисах. И, опять же, мы своими решениями, как архитекторы, можем влиять на это, изменяя со знаком минус на знак плюс состояние человека в городе. Ну, во-первых, да, это соблюдение, наверное, баланса озелененных территорий, покрытий. Мы стараемся вообще максимально в своих проектах использовать природные материалы, натуральные материалы, чтобы они создавали вот это ощущение того, что ты не просто в городе находишься, а все-таки что природа и озеленение, оно намного ближе, чем нам кажется. Плюс мы, как я уже сказала, вводим цветовые решения очень так деликатно, аккуратно, но тем не менее. Вот я уже привела, да, пример, что на севере люди испытывают такое понятие, как холодовой стресс. Когда ты большую часть времени находишься в отрицательных температурах. И даже в Советском Союзе было такое понятие, как абсолютно дискомфортная среда для человека. Это вот был индикатор, по которому как раз определяли, как стоит планировать будущие города, которые вот тогда осваивались и застраивались. И все это действительно сейчас становится суперпопулярным и востребованным, когда мы говорим о таких больших инфраструктурных проектах и изменениях в городах, да, начиная там от планирования, мастер-планирования целых городов, заканчивая там обустройством дворовых, общественных пространств. Помимо того, что работать с цветом и работать с балансом озеленения, мы еще рекомендуем немножко менять визуальную среду. Я сейчас поясню. То есть создавать не прямые визуальные коридоры, создавать более сложную, многослойную, многоярусную, я бы так сказала, среду, общественную среду. Для того, чтобы человек себя ощущал не вот в этом идеально вымеренном городе с идеальными проспектами, улицами, а как раз-таки, чтобы мы, как архитекторы, сейчас закладываем немножко другие визуальные паттерны и восприятие человека вообще в общественном пространстве. Или, допустим, стараемся где-то, где это необходимо, больше раскрывать видовых характеристик там, на небо, чтобы было больше вот этих световых, солнечных пятен, открытых пространств. Это тоже очень важно, на самом деле, когда мы работаем с такими территориями, и все это вот на этапе планирования складывается.
2: Так интересно.
3: А какие тренды в благоустройстве городов сейчас можно отметить? Какие принципиально новые объекты появляются вот для благоустройства городов? Потому что мы же сейчас говорим про регионы, мы не берем Москву. Нам часто пишут наши слушатели и говорят, вот вы и там в своей Москве
2: поговорите
3: о регионах.
2: Вот, и бюджеты другие.
3: Да, тренды существуют.
4: Вы знаете, я бы, когда вообще смотрю на то, как развиваются сейчас регионы, а мы именно в регионах работаем, по всей стране у нас объекты и в Калининграде, и на Северном Кавказе, и даже на Чукотке. Мы стараемся сейчас больше использовать такие, знаете, приемы естественные. Вот как сейчас ценится, например, там, в моде, в бьюти-сфере, чтобы была действительно такая естественность, натуральность. Чтобы общественные пространства не были идеальными вот этими такими, знаете, белоснежными или, например, какими-то слишком искусственными. А чтобы человек все-таки себя ощущал как будто бы немножко на природе, в дикой природе. Мы стараемся вот такие островки создавать, формировать даже где-то искусственно, если это необходимо. И мы понимаем, что, да, природный контекст везде разный. Мы стараемся сейчас максимально делать более такие, знаете, нейтральные оттенки использовать, чтобы это не раздражало, чтобы это не кричало, визуального не было вот этого шума у разных жителей. Мы стараемся сейчас меньше, скажем так, благоустраивать в части именно вот кучи вот этих различных мафов, вот этого всего. Мы стараемся делать очень, я бы сказала так, сдержанно, сбалансированно, чтобы и было безопасно и комфортно, это всегда все равно на первом месте у нас стоит, но и плюс, чтобы создавать какое-то ощущение, что ты выходишь не просто в городе находишься, а немного на природе.
3: Мы прервемся ненадолго.
2: Виктория Богинская у нас сегодня в гостях, поэтому, дорогие друзья, если вдруг есть у вас вопросы по вашему городу, задавайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, еще раз всем доброе утро. 10 часов 34 минуты в столице. У нас сегодня в гостях член Союза архитекторов России, член экспертного совета по разработке стандарта развития городской среды и благоустройства общественных и дворовых территорий арктических городов при Минвостокразвитии Виктория Богинская. Виктория, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро. Виктория, следующий вопрос. Какие городские объекты были построены или восстановлены с учетом новых взглядов нейроурбанистики за последние годы? Приведите, пожалуйста, примеры, если они... Есть, я уверен, что они есть у вас.
3: Ну, вообще сейчас по стране у нас очень много подобных объектов строится, и комфортных, и безопасных общественных пространств. Но давайте я, наверное, расскажу про там свой личный опыт. Мне очень нравится то, как сейчас получился вот этот синергетический эффект в городе Дербент, Республика Дагестан, когда подошли очень, скажем так... Ну, я бы сказала...
4: Нестандартно?
3: Нестандартно. Подошли, наверное, очень планово к развитию старейшего городов нашей страны. Там проработали не только вот верхнеуровневый документ, мастер-план, там проработали не только там дизайн-код и общественные пространства сейчас восстанавливаются, но и вообще в целом прописали целый план на несколько десятков лет то, как будет развиваться город. И нам удалось поработать с одним из таких пространств в городе Сосновый Бор. И здесь вот мы, говоря, да, с вами ранее о том, какие принципы стоит использовать в комфортной безопасности с учетом нейроурбанистики и психологического, да, влияния человека в общественном пространстве, мы это постарались там как раз применить. Что мы сделали? Во-первых, мы находились, чтобы вы территориально могли представить, рядом с одним из там старейших объектов крепость Нарынкала, и парк Сосновый Бор как раз примыкает, прилегает к этой крепости. Во-первых, не создавали никаких больших визуальных диссонирующих объектов. Во-вторых, мы создали целую серию теренкуров, вот этих лечебных дорожек, которые как раз под определенным уклоном пронизывают весь парк.
4: Теренкур — это дорожки?
3: Да, это дорожки, так называемые лечебные, по которым можно ходить с определенным уклоном. Чаще всего это используется в горной местности, чтобы можно было комфортно и даже там взрослым пожилым людям подниматься по территории горы. И вот с этим уклоном как раз формируется сеть дорожек.
2: А извините, просто почему они лечебные? Потому что ты...
3: Потому что нагрузки? Ты поднимаешь... Потому что у тебя происходит нагрузка воздух. На тело. Я понял, у тебя формируется определенный темп, шаг по вот этим теренкурам. И за счет того, что ты как раз идешь, у тебя учащается дыхание, ты начинаешь дышать вот этими всеми полезными растениями. Именно поэтому их используют, как правило, в лечебных городах, городах вот именно туристических и курортных. Мы с таким, круто. На самом деле, много где сталкивались. Но вернусь к Дербенту. Это и теренкуры, которые мы там заложили, это отдельные зоны, которые потрясающе раскрывают виды на море Каспийское. Тоже, да, мы это учли и создали определенную точку притяжения, смотровую площадку, чтобы можно было там как раз остановиться, посмотреть, вдохновиться побережьем Каспия. Ну и плюс сохранили максимально вообще весь зеленый каркас, а также использовали природные материалы, которые очень органично вписаны в вот этот природный парк.
4: Виктория, давайте напомним нашим слушателям, кто только что присоединился, с какими регионами вы работаете. И следующий наш вопрос. Есть ли различия в работе с жителями, не знаю, там, севера и юга?
2: Ну, одних географических поясов с другими.
3: Ну, вы знаете, за уже там почти 10 лет практики мы поработали много где, и в северных, и арктических городах, и в южных, очень много поработали на Северном Кавказе. Я хочу так сказать, что, наверное, базово принципы используются одни и те же. Это, в первую очередь, комфорт, безопасность, это возможность связать одно пространство с другим, где можно будет пройтись и там все базовые потребности, скажем так, человека закрыть. То есть это чтобы у нас лежала хорошая там плитка или покрытие на земле, это у нас регулярное освещение, это места отдыха, это уже обязательное наличие туалетов в общественных пространствах, ну и, конечно же, там базовый набор лавочки, фонари, урны — это неотъемлемая часть. Но при всем при этом есть действительно отличие как мы подходим к работе с северными регионами и субъектами и с, допустим, южными. Приведу пример. В северных территориях мы стараемся закладывать, знаете, так называемый теплый контур, кордоны. Это небольшие пространства, это может быть кофейня, это может быть просто небольшой павильон теплый, где ты можешь в условно сильно отрицательных минусовых температурах комфортно перебегать из одной точки в другую и не сильно ощущать вот этот как раз холодовый стресс, о котором я уже ранее говорила. Мы эти кордоны закладываем или, например, там теплые остановки. Mm-hmm. Сейчас уже никого этим не удивишь, а еще там несколько лет назад очень мало это использовали в северных регионах и в городах, и мы стараемся это сейчас обязательно закладывать, чтобы люди, которые там минус 50, минус 60 стоят на улице, могли хотя бы это сделать комфортно.
5: Это ужас, стоять в минус 50.
3: Ну, надо быстро двигаться.
5: Надо быстро двигаться. Хорошо, что есть теплая остановка.
3: Да, но вот в южных частях нашей страны мы стараемся закладывать, конечно, теневые навесы. Большая боль и запрос, что очень жарко, не хватает вот этого влажного воздуха, очень сухой воздух, плюс 50, плюс 60.
4: Mm-hmm. А почему другая крайность уже? В северных регионах, где холодно, теплые остановки, почему нет в южных регионах холодных остановок?
3: Вообще,
4: ну, с кондиционером,
3: есть.
4: Я имею
3: вообще
4: в виду.
3: Вообще есть такая практика. Я знаю, что в республике Ингушетия и в других северных северокавказских регионах тоже это используется. Безусловно, это такой же прием, только со знаком «плюс». Теневые навесы, перголы, чтобы можно было комфортно находиться, например, там, на детской площадке, спортивной площадке продолжительное время. Плюс закладываем питьевые фонтанчики, что тоже очень востребовано, особенно в курортных городах, в которых мы работаем. Ну и так далее. То есть есть какие-то отдельные фишечки, которые мы стараемся всегда подсвечивать с учетом вот этих как раз климатических особенностей.
5: А еще я знаю, что в среде архитекторов существует термин «малые архитектурные формы», МАФ.
4: Вы вот, сегодня говорили уже.
5: Да, вот есть ли универсальный набор таких объектов, МАФов, которые необходимы для того, чтобы городская среда отвечала требованиям современного комфортного общественного пространства?
3: Ну, набор такой действительно есть. Есть куча стандартов, которые рекомендуют и даже расположение этих МАФов с определенной удаленностью друг от друга, с определенным шагом, я бы даже так сказала. Да, этот базовый набор мы все с вами прекрасно знаем. Это покрытие, это освещение, декоративное освещение, может быть, да, тоже использовано. Это места отдыха, это спортивные площадки, детские площадки, лавочки, урны, все как мы любим. Но мы стараемся не только подходить базово к работе с территориями, тем более, если это небольшой, представьте, город, и мы говорим о каком-нибудь парке или набережной, где собирается большая часть населения, может, даже приезжают люди из других соседних, там, небольших городов, сел отдыхать в этом парке. Мы стараемся всегда создавать какие-то уникальные знаковые фишечки, которые как раз будут отличать это пространство от других. Ну, приведу пример. Мы, когда работали с городом Елабуга, мы тоже формировали определенные, скажем так, туристические маркеры и инфраструктуру для гостей города. Бинокли, тоже смотровые площадки, санитарные комнаты. Но мы еще и продумывали, скажем так, наименование, да, города. И предложили такую идею, как Елабугу выбирают великие. И знаете, настолько понравилось городу это устойчивое выражение, что сейчас они уже дальше начали уже самостоятельно, без нас, использовать его и интегрировать его там в стелы, в растяжки, например, баннеры, да. И это очень круто, когда твоя идея, да, или идея, рожденная вместе там с горожанами, получает отклик и дальше интегрируется, уже самостоятельно живет. Это вообще, мне кажется, очень крутой показатель, когда ты понимаешь то, что ты делаешь все правильно. И вот такие вот нейминги, брендинги мы тоже стараемся обязательно включать в общественное пространство.
4: А вот вы реализовали проект. Общественное пространство придумали, разработали, построили. А вот дальше вы следите за тем, как живет это общественное пространство, мониторите его там? Прижилось оно к региону или нет? Или ваша задача вот придумать, разработать, построить, а дальше вы уж там местные жители сами, как хотите, разбирайтесь,
3: да,
4: с этим?
3: Ну, конечно, да, мы всегда очень стараемся следить за тем, как живет парк, набережная или какая-то территория. Я часто сама приезжаю на свои объекты, даже спустя там 7-8 лет я смотрю, какие могли быть ошибки быть сделаны, да, чтобы учитывать их дальше в своей профессиональной деятельности. Я смотрю то, как дальше развивается территория. Вот хочу поделиться примером. Город Железноводск — это один из первых наших объектов. Курортный город, который, ну, скажем так, входит в состав больших, да, нескольких городов курортных, там Кисловодск, Ессентуки, мы все их знаем. А в Железноводске мы сделали, точнее, построили недостроенную лестницу, которая связала верхнюю часть горы с нижним курортным озером. Мы, по сути, опираясь на исторические планы, достроили ее, потому что до этого она была тупиковая. То есть ты приходишь, смотровая площадка, и дальше лес. И ты не можешь дойти до нижней части города, где располагаются ключевые санатории. Мы прострелили фактически вот эту ось, создали эту инфраструктуру, что очень важно, и с учетом мобильных граждан, которые могут спуститься по этой лестнице. И вот вроде бы казалось, обычный объект инфраструктурный, лестница. Но дальше я посмотрела то, как развивается уже по основным планам и, скажем так, этапностью этот город. Они начали развивать само курортное озеро. Появилась предпринимательская очень большая активность на этом озере. Открылась куча ресторанов, при том, что очень-очень высокого уровня. Открылась впервые в городе пятизвездочная гостиница. Вот это тоже очень крутой показатель, что значит инфраструктура, экономика заработала, хотя, казалось бы, мы просто сделали лестницу. И дальше вот так вот ты просто смотришь и наблюдаешь за тем, как развивается. Особенно это четко можно ощутить в небольших городах. Это прям этот эффект ощущается. И вот таким вот образом наблюдаем.
4: А есть вообще какие-то маркеры эффективности общественного пространства? Как вот оценить социальный эффект того, что вы придумали и реализовали? В чем он? В письмах местных жителей? В чем он оценивается, этот эффект?
3: Знаете, я очень люблю открывать Яндекс.Карты,
4: открывать
3: отзывы и просто читать, что пишут там.
4: Слушайте, ну это вы смелый человек, потому что в отзывах люди не стесняются в выражениях. И причем даже если все сделано хорошо, это касается там не только вашей работы, я вообще в принципе говорю о отзывах там же на Яндекс.Картах, но иногда людям ничего, вот не трогайте, ничего не надо, делайте, так все хорошо.
3: Но вы знаете, мы же говорим про, в любом случае, средний показатель. Как правило, у нас там 4,8, 4,9 средний показатель. Очень положительные всегда отзывы. Люди благодарят. Спасибо, что сделали. Спасибо, что это, там, например, для нас теперь очень важное общественное пространство. Или вот, знаете, я была неделю назад в одном из объектов в Жгуте. Мы сейчас делаем вторую очередь парковую на Зеленом острове. И девочка поделилась, когда мы проводили сессию вовлечения. Она сказала: я когда увидела вечером впервые парк, который реализовали, я подумала, что я в Дубае. Вы просто представьте, каково для этих людей, которые там живут, важно, что о них думают, что появляются современные, что очень важно, общественные территории, и люди действительно это очень сильно отмечают и благодарят. Когда я приезжаю, они узнают, что там мы там авторы проекта. Реально только одни положительные отзывы, потому что это сильно поднимает вот этот социальный, знаете, такой настрой в городе и от жителей.
5: Что в вашем городе стоило бы изменить к лучшему? Выберите сами и помогите выбрать другим. Станьте волонтером программы формирования комфортной городской среды и расскажите о территориях, предлагаемых к благоустройству. Присоединяйтесь к добровольцам на портале добро.рф. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
4: У нас буквально пару минут осталось. А вот вопрос от нас. А где вы черпаете вдохновение и идеи для ваших проектов?
3: От людей, которые там живут. Сейчас очень много есть методик, как вообще работать нужно с территориями, с разными общественными пространствами. И так как мы работаем по всей стране, и мы понимаем, что самыми важными, наверное, людьми, которые и будут и использовать эту территорию, и хранят знания об этой территории, это местные жители. Вот именно на таких сессиях, когда люди рассказывают очень такие откровенные даже вещи, у нас обязательно есть всегда игра с воспоминаниями о территории. Когда нам рассказывают старшее поколение, как они, например, там встречались, танцевали, ходили на свидания в каком-нибудь уже парке, который, например, сейчас уже выглядит не очень, и нужно его привести в порядок. Мы стараемся эти сценарии где-то повторять, где-то усиливать или использовать уникальные какие-то паттерны поведения и интегрировать их в общественное пространство. Ну вот, тоже приведу пример. Я уже сказала, да, про Жигуто. Вот мы сейчас сделаем
4: 40 секунд у нас
3: вторую
4: осталось.
3: Очередь. И мы понимаем, что на Северном Кавказе очень любят спортивные площадки. Мы очень много закладываем разных спортивных сценариев, потому что мы понимаем, что есть на это запрос.
2: Спасибо большое. У нас сегодня в гостях была член Союза архитекторов России, член экспертного совета по разработке стандарта развития городской среды и благоустройства общественных и дворовых территорий арктических городов при Минвостокразвитии Виктория Богинская. Виктория, спасибо вам большое.
4: Спасибо
2: за этот
4: вам
2: интересный
4: большое
2: разговор.
4: От нас и от слушателей из разных регионов, которые благодарят вас за вашу работу. Спасибо. А всем желаем хорошего дня и до завтра. Еще раз поздравляем с Днем защиты детей.
2: Любим вас.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
6: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
8: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
9: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
10: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
11: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
12: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
13: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
14: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
15: Алло.
14: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
17: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

навсегда.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение, на них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети», и качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность всем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. На отчетно-программном форуме «Есть результат» губернатор Александр Гусев подвел итоги пятилетней работы.

0: работы регионального отделения «Единой России». Он подчеркнул, государство сильно, когда силен каждый его гражданин. Мы должны активнее привлекать ветеранов СВО к работе в партии и органах власти. Эти люди прошли школу мужества, знают цену правды и жизни. По его словам, за 5 лет благоустроено 280 общественных пространств, капитально отремонтированы 35 школ и 12 общежитий вузов, открыт радиотерапевтический корпус онкоцентра. По темпам роста зарплат регион занял 2-е место в Российской Федерации. 380 тысяч жителей получили пособия и льготы на 25,5 миллиарда рублей. И еще заместитель губернатора Дмитрий Маслов, секретарь Воронежского местного отделения партии, отметил, что «Единая Россия» как правящая сила несет ответственности и за успехи, и за непростые решения, принимаемые для обеспечения безопасности страны. Руководитель Центрисполкома партии Александр Сидякин напомнил, что народная программа 2021 года была сформирована на основе более 2,5 миллиона предложений граждан и призвал следить за реализацией программ, чтобы деньги были доведены до адресатов. Он также озвучил новые направления – развитие робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников, технологии для здоровья и защиты данных. Губернатор Александр Гусев и председатель совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – о внедрении корпоративного демографического стандарта. С 2026 года сотрудники компании со стажем от 2 лет будут получать до 1 миллиона рублей при рождении детей. Программа также включает гибкие графики, дистанционную работу, компенсацию детсадов и корпоративный отдых. «Вы – крупный экономический партнер, можете на нас рассчитывать», отметил Александр Гусев. Владимир Маслов заявил: «Меняем к лучшему качество жизни людей рядом с нами. В этой формуле человекоцентричность и ответственность перед территориями». Второе соглашение — о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов рублей, с созданием новых рабочих мест и налоговых поступлений. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 6 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
1: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе».
2: Мы должны признаться, мы не были в Турции в эти выходные, не смотрели концерт Канье Уэста, на котором, кажется, побывала, если не вся Россия, то точно вся Москва. Мне кажется, если кому-то интересно, то можно это все посмотреть в чужих сторис, они доступны. А вот прямой эфир радиокафе «Маяковский», понимаете, он никогда не повторяется. Каждый день он эксклюзивный.
3: Это вам не концерт Канье Уэста.
2: Конечно, это гораздо мощнее. Так что встречайте прямо сейчас на арене мы, Лен Плеханова.
3: Карин Баринова, это радио «Кафе Маяковский».

0: Реклама на 107 FM.
1: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники, сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Сеть салонов красоты «Форма», когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Лен, ну нормально. Они меня, конечно, вообще удивляют, эти все ребята, которых мы знаем, с которыми живем в одной стране. Значит, россияне высказались опять на тему того, сколько же им необходимо для счастья. Рублей в месяц, тысяч, естественно.
2: Каждый раз все больше и больше.
1: Да, есть
2: счастье
1: оценивается
2: все выше и выше.
1: У тебя,
2: по-моему, последний раз я остановилась на том, что около 200 тысяч надо было для счастья россиянину, который живет не в столицах.
1: Не в столицах.
2: Ни в Москве, ни в Петербурге.
1: Ну вот смотри, сейчас чуть-чуть повысили, 273, говорят.
2: Хорошо так повысили, не чуть-чуть.
1: Говорят, нормально, вот так вот мы бы практически припеваючи, через Е, естественно.
2: От слова петь.
1: От слова петь, естественно.
2: А вовсе не тот, который через
1: При этом, что меня удивило, мужчинам для счастья требуется заметно больше денег, они сказали, чем женщинам.
2: Да?
1: Да. То есть это в среднем 273, а так вообще дядьки, значит, 309 хотели.
2: Хотя это объяснимо. Это вот к вопросу о том, что деньги мужчины – это деньги на семью, а деньги женщины – это ее личные деньги. Поэтому, конечно, как бы, да, мужчине, наверное, нужно больше.
1: Лен, ну нет, я не знаю, я вот не могу здесь согласиться. Если бы было 273 и у тех, и у тех, да ладно, пожалуйста, я тоже заплачу за коммуналку. Да, ну какие проблемы? Хорошо, купим мы эту лопату зимнюю для очистки снега. На мои. Пусть она будет так. Это же просто так складываются обстоятельства про эти деньги. Мужские, женские, там, декрет, все дела. Ну, важные обязательства есть у девчонок. А вот при таком подходе, да вообще нет проблем. Я не пойму, мужчина на что тратить?
2: Ну,
1: кроме
2: да.
1: вот этого всего необходимого.
2: Кроме того, что на семью. Куда им еще? Зачем?
1: Ну, у них же нет такой статьи.
2: У них игрушки дорогие. Да, то есть какие-нибудь мотоциклы.
1: Квадроциклы, гидроциклы.
2: Они, там увлечения всякие разные. Скейтборды, не знаю, там, горные лыжи. Это все тоже сильно не бюджетно. Мальчишкам нужны игрушки.
1: А у нас, подумаешь, крем, да, лак для волос.
2: Да, и отдельный шампунь, бальзам, которым мужчине нельзя брать, потому что мой шампунь стоит 2000 рублей, его 200 рублей.
1: Согласна, да.
2: Ну, у нас другие игрушки, но тоже не дешевые.
1: Ну, все равно, я бы тоже тогда лучше. Если можно голосовать, тогда и за 309.
2: За 309?
1: Да, да.
2: Хорошо.
1: Хотите, зовите меня Василий. Я не знаю как. Я за 309 при данном раскладе. Все.
2: Все поддерживают.
0: Маяковский.

0: Наша реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе Сталь фон Гольштейна в поселке Репное. Вначале участникам был представлен новый президент торгово-промышленной палаты региона Роман Деев. Далее в официальной части обсудили итоги архитектурного форума зодчества ВРН и форума выставки строительной недели Черноземья. Губернатор высказался о большом вкладе строителей в экономику региона. Он отметил, что недавно полученная им благодарность президента за развитие жилищного строительства – заслуга множества людей. Также заместитель губернатора Игорь Лотков рассказал о цифровой платформе «Билет в будущее» в всероссийском флагманском проекте профориентации школьников. Об итогах проведения премии и предпринимательского форума «Столь» проинформировала руководитель оргкомитета премии Наталья Хван. В неофициальной части заседания в рубрике «Встречи с интересными людьми» выступил политолог, китаевед, писатель Николай Вавилов. Он представил анализ ситуации в мире и прогнозы развития ситуации на ближайшую и среднесрочную перспективу. На отчетно-программном форуме «Есть результат» губернатор Александр Гусев подвел итоги пятилетней работы регионального отделения «Единой России». Он подчеркнул: «Государство сильно, когда силен каждый его гражданин. Мы должны активнее привлекать ветеранов СВО к работе в партии и органах власти. Эти люди прошли школу мужества, знают цену правды и жизни». По его словам, за 5 лет благоустроено 280 общественных пространств, капитально отремонтированы 35 школ и 12 общежитий вузов, открыт радиотерапевтический корпус онкоцентра. По темпам роста зарплат регион занял 2 место в Российской Федерации. 380 тысяч жителей получили пособия и льготы на 25,5 миллиарда рублей. И еще заместитель губернатора Дмитрий Маслов, секретарь Воронежского местного отделения партии, отметил, что «Единая Россия» как правящая сила несет ответственность и за успехи, и за непростые решения, принимаемые для обеспечения безопасности страны. Руководитель Центра исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что народная программа 2021 года была сформирована на основе более 2,5 миллиона предложений граждан и призвал следить за реализацией программ, чтобы деньги были доведены до адресатов. Он также озвучил новые направления – развитие робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников, технологии для здоровья и защиты данных. Губернатор Александр Гусев и председатель совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – о внедрении корпоративного демографического стандарта. С 2026 года сотрудники компании со стажем от 2 лет будут получать до 1 миллиона рублей при рождении детей. Программа также включает гибкие графики, дистанционную работу, компенсацию детсадов и корпоративный отдых. «Вы – крупный экономический партнер, можете на нас рассчитывать», отметил Александр Гусев. Владимир Маслов заявил: «Меняем к лучшему качество жизни людей рядом с нами. В этой формуле человекоцентричность и ответственность перед территориями». Второе соглашение — о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов рублей, с созданием новых рабочих мест и налоговых поступлений. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Кстати, да, хотелось бы как-то утвердительно сказать для всех наших слушателей, особенно из тех, кто пишущим является, да, и оставляет свои комментарии в сообществе нашего Радио Воронеж. Сегодня понедельник, по совместительству 1 июня.
2: А не так, как у нас написано. Но мы живем вчерашним днем, понимаете, так тоже бывает. Мы хотели бы, чтобы было все-таки 31 мая у нас, потом 32, видимо, мая.
1: 32 мая, и потом только, спустя очень много вот этих майских 30-х, началось лето.
2: Начался понедельник.
1: Да. Чтобы какую-то фору июню дать для того, чтобы он успел разогреться. Итак, значит, в связи с этим хотелось бы вам сказать, что мы сегодня так же, как и в любой первый рабочий день, ждем ваши комментарии на тему того, что вам не понравилось. Выбесило. Стало раздражать.
2: Да. Я загуглила и спросила, почему люди не любят понедельники.
1: Так.
2: Ответил искусственный интеллект, что все из-за того, что существует социальный джетлаг.
1: Ты
2: представляешь?
1: Какой-то мне нужен русский перевод.
2: Пояснительная бригада, как всегда. Ну, то есть меняется вот этот, как сказать, ритм жизни.
1: Так.
2: Вот точно так же, как в самолетах, да, существует джетлаг, когда ты перемещаешься в другой часовой пояс, и у тебя день меняется с ночью, например. Здесь ты два дня жил какой-то вот своеобразной жизнью.
1: Счастливый,
2: в своем ритме.
1: Ну, прям своеобразный.
2: Назовем это своими словами.
1: Лучше жизнью, конечно.
2: Вот, и тут сразу с утра в следующий день тебе нужно перестраивать и как-то там вкрячиваться вообще в рабочий процесс. И вот это вот происходит в голове у тебя, так называемый социальный джетлаг. Поэтому так вот объясняют, почему люди не любят понедельники из-за некого такого своеобразного стресса, сталкивания с грузом накопившихся каких-то задач и вопросов.
1: Я тогда знаю выход из ситуации. Нужно делать такими выходные сложными, чтобы выход на работу казался ну просто раем.
2: Как вошел в эту колею,
1: конечно,
2: как вот лошадка, да, и идешь.
1: И ты такой, хоть посижу в офисе, хоть бумажки позаполняю, хоть, не знаю, на меня...
2: Слушай, у тебя никогда такого не бывало? Мне часто случалось, что вот как в том анекдоте, на работу, на работу, на работу, потому что у тебя какие-нибудь такие безумные выходные, что думаешь, боже ты мой, как
1: хорошо
2: там-то.
1: Что ты рад их пришествию.
2: Что ты рад их ушествию.
1: А, ушествие выходных,
2: да.
1: Пришествие работы. Да,
2: да,
1: все
2: да, про... да.
1: Конечно, бывало. Не, ну я вообще люблю свою работу, так что в принципе...
2: Я приду сюда в субботу и, конечно, на воскресенье.
1: Это уже
2: другой стишок.
1: Я просто люблю свою работу. Не обязательно для этого что-то делать, правильно?
2: Молодец.
1: Для того, чтобы подтверждать любовь. Это такое чувство эфемерное. В общем, вы заходите, пишите, что вам не понравилось. У нас сегодня вообще-то билеты на фестиваль культуры и музыки, который называется «Слияние». Вот и так.
3: Мы гости! Эфир не плоский, интересный тройне. На волне!
4: Радио-кафе «Маяковский».

0: Ковский.
1: Ты говоришь, россияне, россияне, соотечественники, друзья, подруги. Порой удивляешься.
2: Именно так и я говорю.
1: Да, порой удивляешься людям, которые живут бок о бок с тобой, их замысловатым таким интересом. К чему веду?
2: Так,
1: да к тому, что пишут, что... Да, сейчас в тренд, в моду входит так называемый тюремный туризм. Набирает популярность. Люди скупают номера в закрытых тюрьмах для отдыха от городской суеты. Посидеть, полежать. 8 тысяч рублей за сутки платят россияне за проживание в камерах с решетками и шконками. Опять же, наверное, там связи нет никакой. У тебя, как это называется, социальный детокс. Ты от людей отдыхаешь, соцсетей, от интернета.
2: Лес, например, да, где тоже не берет телефон. Вот чтобы речка, понимаете, светилась под лучами солнца. Вы лежали в гамаке, чувствовали полное единение с собой. Природа. С природой. Нет, вот тюремная камера. Романтично.
1: Романтично. Я и говорю, своеобразные у нас соотечественники.
2: Подожди, а это какой-то отель или это просто некоторые
1: тематические
2: подобные...
1: Тематические отели, да. Тематические отели вот готовят к открытию в нескольких регионах страны. Это не то, чтобы прям туда, прям уж все по-настоящему. Нет, это немножечко так, что игрушечки.
2: Там? Ты знаешь, мне кажется, в этом есть какая-то вот маленькая...
1: Лукавит.
2: Да-да-да, маленькое лукавство. Все-таки это ради фоток и экспириенса, но вряд ли для того, чтобы действительно оказаться наедине с собой.
1: Фото. Я и шконка.
2: Да. Ну, что?
1: Интересно.
2: Каждый хотел быть разным человеком, когда вырастет, там уже получилось, как получилось. А вкусы, конечно, не спорят, но действительно прелюбопытнейшая история.
1: Ну, забавное увлечение. Порой я читаю, что народ уже не знает, как себя развлечь.
2: Да. А знаешь, есть день открытых дверей для всяких студентов и учеников, вот кем они, для, точнее, школьников, чтобы они понимали, точно ли они хотят быть этим человеком, когда вырастут. Вот. Это тоже для взрослых, но для того, чтобы в сложные моменты не сбиваться с пути.
1: Не испугаться. Или будто бы ты в отеле.
2: Или так. Хуже, что ты стала как-то.
1: Не по себе.
2: Немного не по себе.
1: Да, лучше мы в лес. Мы в лес, не знаем. Или в город, но вот так, чтобы прям, да, отдыхать. Неважно, нет. Мы, короче говоря, неправильные россияне. Мы хотим побыть в обычных местах.
2: Мы хотим есть, хотела я сказать от себя, но это уже совершенно другая история. Прямо сейчас прервемся на рекламу. Вы оставайтесь с нами на 107 FM.
0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца». Предложение действует, пока продукция есть в наличии. О продукции и ее стоимости на додопицца.ру и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-1844. Сыктывкар.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилда. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании.
4: Вкусные обеды и ужины за счет компании. Возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
5: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 50 человек. По данным Минздрава Ставропольского края, 41 пострадавший находится в стационаре и 9 получают помощь амбулаторно. О первых пострадавших стало известно в минувшую субботу. С кишечной инфекцией люди стали обращаться в больницу после того, как посетили одно из кафе Пятигорска. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что у пациентов обнаружены маркеры сальмонелл. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Президент России поручил обеспечить бесперебойную работу ключевых сервисов во время ограничения интернета. Как говорится в указе Владимира Путина на сайте Кремля, бесперебойный доступ граждан к сервисам оказания медицинской помощи, порталу госуслуг, платежным системам и другим важным сервисам должны обеспечить правительство совместно с ФСБ. Среди других поручений главы государства – поддержка потерявшим жилье во время паводков в Дагестане и Чечне, разработка механизмов страхования недвижимости от чрезвычайных ситуаций, решение вопроса с отоплением многоквартирных домов в новых регионах, расширение списка регионов, которым предоставляют субсидию на проекты комплексного развития территорий и ряд других направлений. Правительство ввело временный запрет на экспорт авиакеросина из России. Как говорится в сообщении Кабмина, ограничения будут действовать до 30 ноября. Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. В настоящее время в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Никол Пашинян выразил уверенность в том, что Армении удастся выстроить новые отношения с Россией. По словам премьер-министра, Ереван придает большое значение отношениям с Москвой, но они находятся в стадии трансформации. Как отмечает сайт nsn.fm, у премьер-министра Армении сегодня день рождения, политику исполнился 51 год. Поздравительную телеграмму ему направил Владимир Путин. Он напомнил о том, что отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер, и мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии. Эпидемиологическая обстановка в России по всем инфекциям остается стабильной. Риски заноса в страну вируса Эбола оцениваются как минимальные. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что специалисты ведомства больше недели работают в Уганде, чтобы разобраться в причинах вспышки лихорадка Эбола и не допустить возникновения любого намека на осложнение ситуации в Российской Федерации. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио «Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: Переименовать гамбургеры в котлетники предложили в России. Вот так вот. Ну а что, в чем они не правы, да? Это же действительно котлетка с булочкой. Котлетники. Цель инициативы – защитить русский язык от англицизмов и популяризировать традиционные национальные блюда, такие как блины, каши и сырники. Не знаю, каким боком сюда относятся блины, каши и сырники, но котлетники звучит, в общем-то, неплохо. У нас в нашем радиокафе тоже есть и коты, и летники, и по отдельности, и вместе взятые с летниками.
4: Ура!

0: Реклама на 107 FM.
1: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
2: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
3: Возрастное ограничение 16+.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходимо консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.
4: Маяковский!
5: Просто проваливай, я не хочу разговаривать, не надо втирать. Мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти. Но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: не хочу разговаривать. Просто проваливай.
1: Маяковский.
2: Мы, может, тоже не хотим разговаривать, но работа
3: проваливать мы не будем.
2: Да. Нам платят за то, чтобы мы продолжали это делать.
3: И сейчас мы хотим обсудить тему такую прям животрепещущую, можно сказать, для дам. Так. Но мужчины тоже могут подумать...
2: Поживо трепетать,
3: да, в эту сторону. Встал вопрос в интернете, каким словом заменить слово «муж». Когда слово «муж», ну, такое какое-то...
2: Опостылило, приелось.
3: Нет, оно как-то звучит, вот это «ж», она какая-то такая не очень...
2: Муж,
3: какая-то,
2: да, объелся груши.
3: Да, и все такое. Ну, вот как бы супруг – это слишком официально, да?
2: Супруг – это ржака. Сожитель – это когда ты уже на федеральном канале в программе выступаешь, когда что-то случилось.
3: Последствия.
2: Да-да-да, какие-то последствия вы обсуждаете.
3: И вот девушка задала такой вопрос в наших интернетах, и там понакидали вариантов. Например, есть там один человек. Как-то очень загадочно, по-моему, однофамилец.
2: Знаешь, нормально. Так,
3: ну что, мы с однофамильцем пойдем сегодня погуляем, пожалуй. Да?
2: Это мне нравится. Да.
3: Однофамильец, а также сын однофамилец, дочь однофамилка.
2: Дочь однофамилец, да.
3: Да, и так далее. Однофамилец. Так, дальше, значит, еще из предложений. Еще из предложения. Сын свекрови.
2: Сын свекрови. Хорошо.
3: Прекрасно. Вот точно так же, как объяснить, что такое сноха, ты пойди вот расскажи, кто это.
2: Сын свекрови.
3: Бываю. Но а сын свекрови.
2: Сын свекрови опасно. Ну, как корабль назовешь, так он и поплывет. Это уже ближе к маменькиному любимому сыночку.
3: Ну, может быть.
2: Да.
3: Кавалер. Вот смотри, какое слово. Кавалер.
2: Мне кажется, кавалер нужно... Если мужа своего называешь кавалер, то, скорее всего, должно отсутствовать какое-то количество именно передних зубов. Не те, которые ждут в дальнейшем коронки там или чего-то такого, какого-то импланта.
3: Почему?
2: Кавалер! Ну, я так это себе вижу.
3: Что такое? Я почему-то вот под ручку, когда ходит, такой, мой кавалер.
2: Это когда он тебе не муж.
3: Так
2: сходит. Если муж, кавалер.
3: Бывший парень, как тебе такой вариант?
2: Бывший парень.
3: Ну, бывший парень, это не факт, что он стал мужем на самом деле. Это как-то своеобразненько.
2: Он как бы, может быть, просто постарел. Бывший парень, нынешний мужчина великовозрастный.
3: Ой, и вот прекрасный комментарий от другой девушки, которая пишет, куда же уж Нишеве в 21 веке вообще иметь мужа? Вы чё? То есть есть уже хорошо.
2: Называй как хочешь.
3: Да, называй как хочешь. Ты уже победила в этой жизни.
2: Прикольная,
3: да, уже что-то выиграла.
2: Если бы сегодня хотела... Перебью тебя, прости.
3: Да-да-да.
2: Если бы хотела сегодня выиграть от нас билеты на фестиваль, я бы все-таки высказалась, что меня бесит, когда кто-то называет своих сожителей.
3: Так.
2: Мужем. Ну, когда это человек уже тебе знакомый, и ты как бы подразумеваешь, про кого говорят, да, то есть, что это не какой-то эфемерный там Валерий или Анатолий. И я такая, ну, если у человека есть имя, так и пожалуйста. Ну,
3: называй вот, по имени.
2: Да, называй по имени.
3: А не по статусу и твоей принадлежности, как сказать-то, по статусу к тебе, да, к семье.
2: Да. Для
3: семье,
2: незнакомых, вот где-то на радио я могу рассказать историю про своего мужа. Ну, и, пожалуй, все. Для всех остальных как-то имя имеется.
3: Для меня всегда было загадкой, как называть мужчину, с которым ты долго живешь, но не в браке. Да?
2: Вот, хахаль.
3: Ну, гражданский... Да. Тоже без передних зубов, как обычно.
2: Они с кавалером как раз лучшие друзья.
3: Ну, потому что как-то бойфренд это, ну, по-молодежному, что ли, не знаю.
2: И нам это не подходит. Мы только что гамбургер меняли на котлетницы.
3: Вот, парень тоже не назовешь, потому что парень-то уже давно и не парень вовсе, а прям солидный мужчина, например. Мой молодой человек тоже не скажешь. Человек может быть не молодой. Ну и так далее. Вот сложно вот это вот. Ну, сожитель, понятно, что имеет вот какой-то такой...
2: Мужичок,
3: прям,
2: который
3: скажем,
2: при мне.
3: Партнер еще можно называть. Мой партнер по жизни, да?
2: Партнер по жизни.
3: Ну, звучит как-то тоже
2: как будто
3: холодно,
2: у вас
3: официально.
2: Какой-то общий бизнес. Ага. Да, а, собственно, а где тогда ваши инвестиции? Светлое будущее, не совсем понятно.
3: Ну, обычно говорят, мне кажется, вот среди моих знакомых, мой мужчина. А я не люблю слово женщина, слово мужчина. Для меня они какие-то дурацкие слова. Вот, ну, не знаю.
2: Чувачок.
3: Человечек. Да, точно так же по имени, как уже Карина предлагала. У человека всегда есть имя. Поэтому что тут думать?
2: Собственно, о том и остановимся. Если вас вдруг тоже что-то, ну, каким каким-то случайным образом, именно в этот понедельник, совершенно не за билеты, но почему-то выбесило, вы можете зайти в сообщество нашего радио Воронеж ВК и об этом написать.
1: Радио Кафе.

0: Опять понедельник?
1: Давайте попредметнее пообсуждаем, да, что у вас там наболело, смогло вас вывести из себя. Ну, помимо того, что у нас какие-то даты, подумаешь, всего лишь навсего перепутаны в сообществе нашего радио
2: Воронежа.
1: Это
2: тоже, конечно, может бесить, когда ты ожидаешь, что еще воскресенье впереди, а тут тебе раз говорят, опять понедельник.
1: 31 мая.
2: Да, 31 мая.
1: Ну что? Я что? Что-то пропустил. Ой, ты знаешь, Лен, я сейчас так сильно довольна, что мы никуда часы не переводим. Кто-то говорит, от этого у нас там ночи короче.
2: Я уже забыла, что такое. Не,
1: да, это сколько было путаницы. Угу. Я действительно приходила в школу не в то время. Но я на самом деле в школу приходила и в воскресенье
2: и
1: вместо понедельника.
2: Жизнь.
1: Да, это было не связано с переводом часов, но тем не менее.
2: Слушай, тебе снятся такие сны, что ты в школу приходишь, снимаешь там, допустим, какое-то пальто, а ты без юбки.
1: Ну, Лена, у меня просто такое было.
2: Да ладно.
1: И это уже была не школа, но хорошо, я как бы не до конца.
2: Сняла пальто не до конца.
1: Не до конца куда-то пришла. Я уже вышла, практически добралась до метро. Я тогда жила в Москве. И думаю, ну как-то вот слишком...
2: Легко мне слишком.
1: Слишком сильно поддувает.
2: А, или поддувает.
1: Но пуховик был длинным. То есть как бы я нигде не успела раздеться. А что, а с кем не бывает?
2: Ну да. Вообще у меня это вот реально какой-то такой интересный сон, хотя опять, казалось бы, откуда? Потому что все-таки, когда я ходила в школу, были еще платья. Угу. Они такие, ну, цельнокроенные, сразу с
1: без
2: юбкой.
1: Без юбки не придешь.
2: Да,
1: либо
2: без юбки,
1: как бы уж совсем.
2: Да, да. Ну, совсем это уж надо быть совсем ку-ку.
1: А что, это экстравагантно?
2: Вот. Но почему-то снилось, что у тебя верх есть, а низа как бы нет. Это чудно очень. И ты в одних каких-то колготках таких непонятных.
1: Есть всадник без головы, а ты была всадница без юбки.
2: Без юбки.

0: Литературно.
1: Без ума рай жить.
0: После этого, после каждого такого сна, нужно просыпаться и говорить, куда ночь, туда и сон. Все, и как бы антидот работает.
1: Сразу вспоминать.
0: Так, давай посмотрим, что там пишут наши. Значит, ну, многие испугались по
1: нашим перепутанным датам.
0: Да, говорят, не пугайте так, девчонки. Первая мысль была, как быстро выходные промчали. Воскресенье вообще не заметила.
1: Они такие выходные промчат еще. Фиг заметишь, реально. Так, бесит комары. Угу. Любое веселье и торжество могут испортить. А еще у меня с понедельника выходные. Как это, Сергей? Как это с понедельника выходные? Отпуск, что ли, называются?
0: Кажется, Сергей, мы вас начали недолюбливать.
1: Примерно как комаров.
0: И совершенно по объективным причинам. Ладно, комары, у нас на даче шершень. Шершень, да, огромная оса. Вот это двухкилометровая оса.
1: Они такие забавные, с такими попками.
0: Да это чудо просто. Начал ведь гнездо. Такой забавный, конечно. Такая попка. Мы часа три сидели, рассуждали, каким из образов жестоких да, мы его как бы выгоним.
1: А, я погоди, я шершня со шмелями перепутала. Они все на шмели хорошенькие, они там прям жужжат, залетают в цветы.
0: Шершень, шмель, шоколад, все на шершень. Это же просто прелесть какая-то. Только жало. Категорически разные. Если вас что-то заставляет быть немножко не в себе, заходите, пишите в сообщество нашего радио Воронеж ВК.
1: Будет у вас хорошая компания.
0: Да,
1: это мы.
2: Радио кафе Маяковский. Наша реклама. Раз, мощь. Два, комфорт. Три, технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
4: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Хелмитекс Авто. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Хелмитекс. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Хелмитекс на всех маркетплейсах.
5: Да все без... нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе «Сталь фон Гольштейна» в поселке Репное. Вначале участникам был представлен новый президент торгово-промышленной палаты региона Роман Деев. Далее в официальной части обсудили итоги архитектурного форума зодчества ВРН и форума выставки «Строительная неделя Черноземья». Губернатор высказался о большом вкладе строителей в экономику региона. Он отметил, что недавно недавно полученная им благодарность президента за развитие жилищного строительства – заслуга множества людей. Также заместитель губернатора Игорь Лотков рассказал о цифровой платформе «Билет в будущее» в всероссийском флагманском проекте профориентации школьников. Об итогах проведения премии и предпринимательского форума «Столи» проинформировала руководитель оргкомитета премии Наталья Хван. В неофициальной части заседания в рубрике «Встречи с интересными людьми» выступил политолог, китаевед, писатель Николай Вавилов. Он представил анализ ситуации в мире и прогнозы развития ситуации на ближайшую и среднесрочную перспективу. На отчетно-программном форуме «Есть результат» губернатор Александр Гусев подвел итоги пятилетней работы регионального отделения «Единой России». Он подчеркнул: «Государство сильно, когда силен каждый его гражданин. Мы должны активнее привлекать ветеранов СВО к работе в партии и органах власти. Эти люди прошли школу мужества, знают цену правды и жизни». По его словам, за 5 лет благоустроено 280 общественных пространств, капитально отремонтированы 35 школ и 12 общежитий вузов, открыт радиотерапевтический корпус онкоцентра. По темпам роста зарплат регион занял 2-е место в Российской Федерации. 380 тысяч жителей получили пособия и льготы на 25,5 миллиарда рублей. И еще заместитель губернатора Дмитрий Маслов, секретарь Воронежского местного отделения партии, отметил, что «Единая Россия» как правящая сила несет ответственность и за успехи, и за непростые решения, принимаемые для обеспечения безопасности страны. Руководитель Центрисполкома партии Александр Сидякин напомнил, что народная программа 2021 года была сформирована на основе более 2,5 миллиона предложений граждан, и призвал следить за реализацией программ, чтобы деньги были доведены до адресатов. Он также озвучил новые направления – развитие робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников, технологии для здоровья и защиты данных. Губернатор Александр Гусев и председатель совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – о внедрении корпоративного демографического стандарта. С 2026 года сотрудники компании со стажем от 2 лет будут получать до 1 миллиона рублей при рождении детей. Программа также включает гибкие графики, дистанционную работу, компенсацию детсадов и корпоративный отдых. «Вы – крупный экономический партнер, можете на нас рассчитывать», отметил Александр Гусев. Владимир Маслов заявил: «Меняем к лучшему качество жизни людей рядом с нами. В этой формуле человекоцентричность и ответственность перед территориями». Второе соглашение — о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов рублей, с созданием новых рабочих мест и налоговых поступлений. Это были новости региона.

0: кафе «Маяковский».
1: Знаете ли вы, Карина, а также все-все-все-все-все, кто нас слушает, о том, что сейчас нивелировалось понятие «хипстер». Ну, то есть, вот как слово такое есть, угу. А феномена такого...
2: А хипстера нет.
1: А хипстера,
2: да?
1: Нет, да, потому что они...
2: Представителя нет.
1: Переквалифицировались, теперь их называют «карабиновые пацаны». Вот слышала ты когда-нибудь
2: карабиновые
1: такое?
2: «Карабиновые пацаны».
1: Да, «карабиновые пацаны», они же усатые парни. Это как бы одно и то же, в общем, можно сказать, что синонимы. То есть, это такие новоявленные хипстеры, которые запланировали московские и питерские бары. Почему-то мне кажется, что до Воронежа эта история еще не дошла, а мы ждем ее прибытия в ближайшее время. И у нас тоже появятся такие вот усатые модники, они же карабиновые пацаны. Очень забавные такие, веселые ребята со своим стилем, со своим каким-то необыкновенным типажом. Но чем-то они напоминают тех самых хипстеров, условно говоря, 2020-х. Ну, даже, наверное, 2010-х, скорее, вот в эту сторону. Но у них есть вот эта СПС-специфика. Почему карабиновые?
2: Вот, это был главный вопрос.
1: Потому что у них обязательно карабин на джинсах или на брюках. Чаще всего это какие-то брюки карго, так? Такие, а-ля, как сказать, строительные.
2: Он несет какой-то функционал?
1: Да, на этом карабине несет либо ключи, либо какую-то хрень, прикрепленную, короче говоря, там, может быть, часы, может быть, какую-то от наушников,
2: короче,
1: вот этот чехол.
2: Какой-то модный аксессуар.
1: По факту нужен только карабин, и вот на что-то висит на этом карабине.
2: Я бы хотела, чтобы у него на карабине висел пакет для любого торгового центра, точнее, для любого супермаркета, но чтобы просто на него не тратиться. При этом вот этот, знаешь, который из пакета с пакетами, он чуть-чуть подмятый и слегка, возможно, даже с запашком предыдущих продуктов.
1: Это уже не по-хипстерски, это вообще модные парни. Почему их называют усатыми парнями? А потому
2: что... Видимо, потому что они лысые.
1: В наличии. В наличии. Не борода.
2: А вот какое-то количество усов.
1: Да, именно обязательно усы. Бороду как-то вот они не прилюбливают. И говорят, что отсылка здесь в данном случае идет к нашему любимому Фредди Меркьюри.
2: А я думала, к Якубовичу.
1: К нашему не менее любимому Якубовичу.
2: Хорошо, если Якубович пристегнет себе карабин, он будет карабиновым пацаном?
1: Ну, там еще надо несколько соблюсти таких штук в стиле одежды. То есть это обязательно бейсболка, это обязательно такая норм-корм одежда, то есть а-ля строительная, а-ля вот одежда рабочего. Ага. Это кроссовки обязательного какого-то там бренда,
2: всё,
1: их там буквально несколько штук.
2: И какой-то латте, скорее всего, на нестандартном
1: абсолютно
2: молоке.
1: Абсолютно правильно.
2: Пожалуйста.
1: И обязательно вот это вот, это просто неминуемая такая история, вот обязательно латте, да, на каком-то молоке.
2: Не, ну что?
1: Они слушают винил, они вот такие вот все футболки с ироничными принтами, ну, вот все такое.
2: Как говорится, брутальненько.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеет противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
5: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.

0: Новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение, на них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети», и качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач дачной территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность всем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. На отчетно-программном форуме «Есть результат» губернатор Александр Гусев подвел итоги пятилетней работы регионального отделения «Единой России». Он подчеркнул: «Государство сильно, когда силен каждый его гражданин. Мы должны активнее привлекать ветеранов СВО к работе в партии и органах власти. Эти люди прошли школу мужества, знают цену правды и жизни». По его словам, за 5 лет благоустроено 280 общественных пространств, капитально отремонтированы 35 школ и 12 общежитий вузов, открыт радиотерапевтический корпус онкоцентра. По темпам роста зарплат регион занял 2-е место в Российской Федерации. 380 тысяч жителей получили пособия и льготы на 25,5 миллиарда рублей. И еще заместитель губернатора Дмитрий Маслов, секретарь Воронежского местного отделения партии, отметил, что «Единая Россия», как правящая сила, несет ответственность и за успехи, и за непростые решения, принимаемые для обеспечения безопасности страны. Руководитель Центрисполкома партии Александр Сидякин напомнил, что народная программа 2021 года была сформирована на основе более 2,5 миллиона предложений граждан, и призвал следить за реализацией программ, чтобы деньги были доведены до адресатов. Он также озвучил новые направления – развитие робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников, технологии для здоровья и защиты данных. Губернатор Александр Гусев и председатель совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – о внедрении корпоративного демографического стандарта. С 2026 года сотрудники компании со стажем от 2 лет будут получать до 1 миллиона рублей при рождении детей. Программа также включает гибкие графики, дистанционную работу, компенсацию детсадов и корпоративный отдых. «Вы крупный экономический партнер, можете на нас рассчитывать», отметил Александр Гусев. Владимир Маслов заявил: «Меняем к лучшему качество жизни людей рядом с нами. В этой формуле человекоцентричность и ответственность перед территориями». Второе соглашение — о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов рублей, с созданием новых рабочих мест и налоговых поступлений. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 6 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе «Маяков».
3: Кроссворды и клубы по интересам помогают дольше сохранять молодость. Так нам говорят ученые, которые провели масштабные исследования с участием почти 13 тысяч человек. И оно показало, что социальная и умственная активность помогает дольше сохранять физическую форму. Так, ну что, клуб по интересам у нас давно сформирован. Осталось только отгадать его название. Смотрите, это общепит на FM-волне по вертикали и автороблоко в штанах по горизонтали. Оставайтесь как можно дольше молодыми и слушайте радио «Кафе Маяковский». Всем привет!

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометалла. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометалла. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города

0: Опять понедельник?
1: Песня.
2: Ой, слушайте, давай.
1: А сегодня мог бы быть выходной день. В Госдуме тут предложили сделать 1 июня выходным для родителей. Ну, это как-то странно, да, если не родитель, значит, у тебя не выходной, а если родитель, то выходной. А будет ли влиять возраст детей, например, вот мой великовозрастный сын, родителем которого я являюсь, способствует выходному или отнюдь?
2: Я думаю, да, он же все равно сыночка для тебя.
1: Все равно сыночка,
2: ну,
1: корзиночка.
2: Особенно проявить заботу. Тебе же, если ты называешь его великовозрастным, значит, уже он готов к тому, что ты ему тоже открытку будешь присылать. Мол, с днем защиты детей.
1: Да.
2: А это на ее поиск, понимаешь, требуется время. Нужно зайти в какие-то чаты, которые уже давно не работают, и оттуда сделать вот этот вот перепост, чтобы было видно, что тебе ее переслали.
1: Обычно так. Короче, все это для того, чтобы укрепить эмоциональную связь родителей и создать такие семейные традиции, чтобы родители не отпрашивались, дабы сводить ребеночка в парк, там, не знаю, ну как-то провести с ним время, может, в кино еще куда-то сходить, а именно, чтобы у них был такой свободный выходной. Ох уж мне эти инициаторы. Кто 1 сентября предлагает сделать выходным днем?
2: Тоже, чтобы укрепить родителей... отношения со школой, со знаниями.
1: Всех сразу, причем со школой, укрепить отношения. Вот так вот это вот и 1 июня. Ну, короче, ладно, не расстраивайтесь.
2: Я бы не отказалась вообще.
1: Кто бы не отказался? Никто бы не отказался.
2: Нормально.
1: Но пока нет. Увы, друзья, поэтому принимаем ваше нытье по поводу понедельника. Хоть и 1 июня у нас сегодня, но оно рабочее.
2: Рабочее. Вот Наталья говорит. Бесит, что меня, как проверенную сваху, попросили друзья познакомить одного человека. А он такой провереда оказался. Что ни в сказке сказать, ни пером описать. Вот не поверите, наши. Человек, похожий немного на Карлсона. Аполлоном себя возомнил. И это ему, видите ли, девушка недостаточно красивая, а это, видите ли, недостаточно ухоженная. И все не такие, и все не так. Вот иногда даже жалею, что не ругаюсь нецензурно и не могу применить ненормативную лексику. А вот сейчас так хочется, чтобы пара себя выпустить. И ведь обидно, что за него так просили. Так просили наши друзья. Помоги, мол, пропадает пацан. А он устроил тут свой кастинг. И так хочется сказать, продолжает Наталья, в зеркало посмотри сначала. Ух, как он меня выбесил, этот несостоявшийся жених. Поэтому и бобыль до сих пор с такими-то придирками, выдуманными и додуманными.
1: Какое слово прикольное, бобыль.
2: Бобыль.
1: Давно неслыханное, скажем так, знакомое, но что-то давно не использовали его в речи.
2: Обожаю такие высказывания. Обожаю вообще такие примеры из жизни. Если хотите его, так сказать, ну, совсем что подвести вот под какую-то статью о отсутствии сексизма в эфире радио КФМ Маяковский, вы кидайте, как его зовут вообще, как он выглядит. Наталья,
1: Фотографию приложите.
2: Я с удовольствием могу проехаться по нему отдельным катком.
1: А Карина может.
2: Абсолютно, причем субъективно и без злого умысла, просто по справедливости.
1: Ой, бесит. Все бесит. Что ж такое-то?
2: А с другой стороны, представляешь, вот повезло человеку. Живет же с хорошим самомнением, да? И деньги
1: я
2: не надо тратить.
1: Я таких знаю ни одного.
2: Ни одного.
1: Хорошо, что меня как сваху, слава богу, не используют, потому что проку от меня в этом смысле никакого. Но вообще пример такие знаю. Ну а что, имеет человек право на самом деле хотеть большего, лучшего, не знаю, его жизнь, его правила?
2: Ну только лучше внутри, про себя. Очень выразительно об этом думать. А там уже живи, как живешь, и соответствуй вообще моральным нормам, которые мы придумали. Мы с девчонками.
1: Мы тут придумали, да.
2: Есть еще что сказать? Заходить в сообщество нашего радио Воронеж ВК. У нас сегодня билеты на фестиваль культуры и музыки «Слияние».
1: Хорошее такое название. «Слияние».
2: Да. Радио Кафе.

0: Маяковский.
1: Какой неприятный Павел Чехов, который...
2: Про море сбылось, Павел?
1: Сбылось у него море. Извините, простите, сидеть, молчать в тряпочку. У нас сегодня еще тот самый понедельник, когда можно официально негодовать по этому поводу.
2: Хоть и начало лета, а все же понедельник.
1: Хотя, ты знаешь, я впервые смотрю без всякой зависти на фотографии тех, кто куда-то отправился, потому что там сейчас тоже холодно. Ну, если мы берем...
2: Получите, распишитесь, называется, если мы берем наше побережье, а не там, где Канье Уэст выступал.
1: Там, наверное, жарко. Нет, там тоже холодно.
2: Тоже холодно. Да. Тоже не вспотели на концерте.
1: Просто, я сидела везде, специально проверяла.
2: Как они? В ветровках? В чем? В худи? Или все ж таки в майках?
1: Хотела четкого подтверждения, что где-то людям нехорошо. Просто, ну, вот такой человек. Шучу.
2: Все, шутки. Слушайте, соседи вообще бывают какие чудесные, оказывается. Я-то думала, что как бы своеобразные соседи только у нас.
1: А, с придуроном, да?
2: Да, ну, вот я думала, подбирала долго это слово, как чем заменить то, что нельзя говорить в эфире. Ой. Но вот с придуроном это хорошая замена. Оказалось, что такие вот чванливые, или как правильно сказать-то, британцы, которые...
1: С придуроном.
2: Тоже с придуроном, но со своим, бывают похлеще вообще того, кого можно встретить на наших российских черноземах.
1: Чью историю?
2: Вот 68-летнюю британку могут посадить на год в тюрьму за то, что она 15 лет ссорилась с новыми соседями. И не просто ссорилась, не вот это вот выкрикивала ртом разные неблагопристойные слова всякие.
1: Какая-то подожженная газета с неким содержимым?
2: Карина, нет, фантазии у тебя нет.
1: Детский сад, моя фантазия по сравнению с ее, я чувствую.
2: Да, она трижды подкинула им в сад дохлых кротов. Представляешь?
1: Нормально.
2: Крота надо сначала поймать.
1: Поймать. Потом
2: умертвить.
1: Умертвить. Обязательно.

0: Обязательно надо.
1: Экозащитники, слышите?
2: И потом подкинуть соседям.
1: Какой кошмар.
2: Бедные соседи. Натерпели страху-то от кротов вообще, бедолажечки. И один раз включила газонокосилку, чтобы шумом сорвать вечеринку у соседей.
1: Всего один раз?
2: Всего один раз. Какой-то... Три крота и одна газонокосилка.
1: И за что, это 15 лет? Могут посадить?
2: Нет, ой, если... То есть 15 лет, господи, 15 лет ссорилась таким образом. Это всего-то, если на 15 лет раскинуть, вообще всего ничего. Какой год тюрьмы? Вы что, пощадите бедную даму?
1: Я, честно говоря, завидую. Какое количество свободного времени для вот таких вот прохиндейских штучек.
2: Для развлечений.
1: Ну, конечно, да.
2: Забава с кротами и газонокосилками.
1: Да, удивительно. В общем, хорошо, если ваши соседи не она.
2: Приличные люди.
1: Да.
3: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
4: Здравствуйте, меня зовут Миша, а мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом, ты рулишь. Всех с Днем защиты детей, 0+.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе Стальфон-Гольштейна в поселке Репное. Вначале участникам был представлен новый президент торгово-промышленной палаты региона Роман Деев. Далее в официальной части обсудили итоги архитектурного форума зодчества ВРН и форума выставки «Строительные недели Черноземья». Губернатор высказался о большом вкладе строителей в экономику региона. Он отметил, что недавно полученная им благодарность президента за развитие жилищного строительства – заслуга множества людей. Также заместитель губернатора Игорь Лотков рассказал о цифровой платформе «Билет в будущее» в всероссийском флагманском проекте профориентации школьников. Об итогах проведения премии и предпринимательского форума «Столе» проинформировала руководитель оргкомитета премии Наталья Хван. В неофициальной части заседания в рубрике «Встречи с интересными людьми» выступил политолог, китаевед, писатель Николай Вавилов. Он представил анализ ситуации в мире и прогнозы развития ситуации на ближайшую и среднесрочную перспективу. На отчетно-программном форуме «Есть результат» губернатор Александр Гусев подвел итоги пятилетней работы регионального отделения «Единой России». Он подчеркнул: «Государство сильно, когда силен каждый его гражданин. Мы должны активнее привлекать ветеранов СВО к работе в партии и органах власти. Эти люди прошли школу мужества, знают цену правды и жизни». По его словам, за 5 лет благоустроено 280 общественных пространств, капитально отремонтированы 35 школ и 12 общежитий вузов, открыт радиотерапевтический корпус онкоцентра. По темпам роста зарплат регион занял 2-е место в Российской Федерации. 380 тысяч жителей получили пособия и льготы на 25,5 миллиарда рублей. И еще заместитель губернатора Дмитрий Маслов, секретарь Воронежского местного отделения партии, отметил, что «Единая Россия», как правящая сила, несет ответственность и за успехи, и за непростые решения, принимаемые для обеспечения безопасности страны. Руководитель Центра исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что народная программа 2021 года была сформирована на основе более 2,5 миллиона предложений граждан и призвал следить за реализацией программ, чтобы деньги были доведены до адресатов. Он также озвучил новые направления – развитие робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников, технологии для здоровья и защиты данных. Губернатор Александр Гусев и председатель совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – о внедрении корпоративного демографического стандарта. С 2026 года сотрудники компании со стажем от 2 лет будут получать до 1 миллиона рублей при рождении детей. Программа также включает гибкие графики, дистанционную работу, компенсацию детсадов и корпоративный отдых. Вы – крупный экономический партнер, можете на нас рассчитывать, отметил Александр Гусев. Владимир Маслов заявил, меняем к лучшему качество жизни людей рядом с нами. В этой формуле человекоцентричность и ответственность перед территориями. Второе соглашение о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов рублей, с созданием новых рабочих мест и налоговых поступлений. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Так, ну а как мы относимся к песням с бесконечными окончаниями? Это просто я исключительно в понедельник хотела бы к ним придраться. Пым-пам, пым-пам.
2: А, как когда длинный такой финал.
1: Ну, конечно, ну для альбома супер, для радио-вершн.
2: Придралась. Вот не к чему придраться, дай к песне придерусь.
1: Я просто так, для красного словца исключительно. Меня вообще ничего не раздражает.
2: Татьяна вот рассказывает, что обычно она тоже на позитиве, вот как и ты. Но сейчас что-то все напрягает и бесит. Дождь идет, загара нет, дачная баня не топлена, комары пищат, муж рядом дышит. Моргнула только.
1: Неприятный человек.
2: А выходные тю-тю. Завтра опять на работу. Это вчера писала нам Татьяна. Да, ох уж эти дышащие. Как там этот сын свекрови? Я вспомнила, как мужа можно называть. Сын свекрови дышит и дышит.
1: Или однофамилец.
2: Татьяна, ну хорошо, что дышит. Пункт А. В принципе, неплохо, что дышит.
1: Есть в этом какие-то плюсы.
2: Да, хорошо, что дышит носом. Можно дышать и другими частями тела.
1: Ну что тоже, Лен, начинаешь придумывать? Не бывает такого. Наталья пишет, говорит, сегодня так насмеялась. У наших пост всегда по понедельникам, что бесит. А вот в советское время люди только радовались понедельнику, что наконец-то он наступил и наконец-то снова на работу. Сама не знала об этом, увидела картинку в нете, и все на место встало. Скорее бы понедельник, там мужчин подтягивается в спортивный майки алкоголички, и
2: вот
1: снова на работу.
2: Как будто бы из скульптуры Мухиной сошедшей
1: колхозник. Которая на ВДНХ?
2: Да, да, да, да. Кто там? Рабочий колхозник.
1: И
2: вот он такой вот рабочий. В майке какой-то, которую, опять же, нынче принято почему-то называть алкоголичкой. Вполне спортивная майка, в конце концов, белая. Да, на вот этих вот широких бретелях. Ну что ж, майка как майка.
1: А если хочется подмышки миру показать?
2: Да ладно подмышки, там бицепсы смотри какие. Но... подмышки.
1: Да.
2: Вот кто куда смотрит. Вот
1: у мужчин имеется.
2: И открытые ладони, открытые миру, так сказать.
1: Я просто не единожды видела парней, именно парней, кстати, почему-то, вот в таких майках, которые, ну, только на старте своей спортивной карьеры в фитнес-клубе, а по ощущениям, у них как бы есть мышцы, но они пока находятся в зоне квантовой физики. Или это мышцы Шрёдингера, возможно. То есть они их как-то вот внутренне ощущают, а людям со стороны не видно. И они бедные.
2: В принципе, так-то у нас у всех такие мышцы есть.
1: Ну, кстати,
2: как
1: да.
2: Как бы они есть, но их не видно. Моя худая осиная талия тоже скрывается под некоторым слоем жирка. Она как бы тоже есть, но ее не видно.
1: Но ее не видно. В общем, такое бывает. И я, в общем, не раз наблюдал парней, которые идут вот в этих белых майках, а руки у них сильно-сильно оттопырены. Как будто вот между телом и рукой что-то еще есть, а там ничего нет.
2: Ну, это не по гороскопу рак. Так вот и ходят клешнями, понимаешь, вперед.
1: Какой-то, не знаю, коромысло в генетическом коде заложено. В общем, выглядит это призабавно. А так я ничего против не имею.
2: Предлагаю послушать что-нибудь бодипозитивное.
1: Бодипозитивное?
2: Даже не знаю, что у нас в репертуаре есть из бодипозитивного.
1: Просто позитивное.
2: Давай.
1: Про расставание. Не про расставание.

0: Опять понедельник?
1: Ой. Что поделаешь, никуда не денешься.
2: От
1: опять.
2: Него не спрятаться, не скрыться. Несмотря...
1: Есть несмотря... хорошая новость. Следующая неделя будет короткой. Понедельник там будет, но там пятница будет выходная. А это вообще всегда приятно.
2: Что за дела?
1: Так что мужайтесь.
2: Я, наверное, даже уже сейчас пойду готовиться.
1: Ну, к следующей пятнице, через пятницу которая?
2: Конечно, какие-то закупки сделаю, праздничные списки. Не знаю, может быть, мне уже нужен горошек, колбаса и майонез, так сказать, давно не было.
1: Так, чего-то какой майонез? Праздничного. Какой майонез?
2: Лена,
1: лето на дворе.
2: Поздно прыгать в этот поезд.
1: Масло оливковое. Угу. А что там еще по ЗОЖ полагается есть?
2: Масло оливковое исключительно.
1: Вот только
2: его. Чеки, ну, а...
1: Да, вот это вот все, спирулину какую-то там.
2: Рис, да.
1: Все. Вспомнили все полезное. На этом закончилась наша история. И пошли мазиком на булочку намазывать.
2: Мазиком на булочку. Потом сметанкой на плечике. Вот и лето, понимаете, идеальное выдалось.
1: Мазиком тогда на булочки.
2: Ну, это уже по желанию. Говорится, о вкусах не спорят.
1: Одна без другой как-то не существует, эти половинки.
2: Так, мы сегодня смотрим, что же вам все-таки не понравилось. И вот у Димы мы просто видим какой-то крик души настоящий.
1: Угу.
2: Говорит, бесит когда? Нет, не так. Меня разрывает от негодования. Радио слушать не могу, только онлайн, но не с нашим интернетом. FM-вещание уже 2 месяца не работает. Это Дим у нас из Борисоглебска, насколько мы помним.
1: Да, у нас по области там какие-то траблы, и не только у нас.
2: Да, ну, я думаю, что все вернется. Так, говорит, еще и фест отменили. Вот меня как будто отключили от этого прекрасного мира. Ну нет,
1: надо
2: Дима.
1: Надо спасать Диму, слушайте.
2: Да.
1: Вы же... Карина, надо помогать.
2: Дим, не искусственным дыханием, так билетами на фестиваль. Правильно?
1: Да, потому
2: что... Я, конечно, рассчитывала на первое, это надо понимать.
1: Но до Борисоглебска далеко, поэтому...
2: Да и у меня годовщина сегодня как раз вот этим, с сожителем. 10 лет как.
1: С сыном свекрови.
2: Да, так что я думаю, Дим, отправляйте-ка вы на наш фестиваль, раз какой-то ваш
1: отменили. Недалеко, так знаете ли, в Липецкую область на самом деле. В общем, не то, чтобы не доехать, не добраться к нашим соседям на фестиваль, который называется «Слияние». Сольетесь там в экстазе, не знаю, с распрекрасными какими-то командами, которых там будет великое множество.
2: Да, не переживайте, думаю, что подключение обратно к этому миру будет.
1: Случится.
2: Да.
1: Раз уж один фестиваль отменили, давайте вас наградим другим.
2: Другим. Просто обычное замещение. Фестивальное замещение стандартное.
1: Да, ну как всегда говорят. Одна дверь закрывается, другая обязательно открывается.
2: У нас сейчас тоже открывается дверь из студии в сторону, так сказать,
1: мир
2: безрабочего пространства.
1: Там опять какой-то дождик, кажется, собирается. Пожалуй, мы тут задержимся с тобой еще на некоторое время.
2: Но вы этого уже не узнаете. На сегодня все. Всем покасики. Завтра в 11. Мы же на том же месте. Мы, это Лена Плеханова.
1: Карина Баринова.
2: До свидули.
1: Пока-пока.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
4: Усилда от Украины 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 12+.
5: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я? Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
6: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
7: Возрастное ограничение 16+.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло?
8: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы – от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Изучение этого мира манило как освобождение.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Белый список интернет-ресурсов постоянно расширяется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, необходимо, чтобы в перечень включили действительно важные электронные сервисы. Их работа была гарантирована. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее глава государства Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойную работу ключевых сервисов во время ограничений интернета. Как говорится в указе президента, бесперебойный доступ граждан к сервисам оказания медицинской помощи, портал госуслуг, платежным системам и другим важным сервисам должны обеспечить правительство совместно с ФСБ. МВД России опровергла информацию о том, что в стране начнут массово останавливать и проверять пожилых водителей. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, подобные сообщения на информационных интернет-ресурсах не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что сотрудники ГАИ оказывают содействие участникам дорожного движения в затруднительной ситуации. Представитель МВД попросила журналистов и блогеров не тиражировать недостоверную информацию. Возможный взрыв на Запорожской АЭС создаст угрозу для территории Украины и сопредельных западных государств. Об этом предупредил глава Росатом Алексей Лихачев. По его словам, тяжелые ракеты разрушают корпус реактора. В результате может произойти взрыв с катастрофическими последствиями. Глава Росатома планирует обратиться к лидерам европейских стран, поскольку радиация не признает государственных границ. В минувшую субботу ВСУ атаковали дроном здание машинного зала 6-го энергоблока. Оборудование не повреждено, но в стене зала образовалась дыра. Многие немецкие компании готовы вернуться в Россию в случае изменения политических условий. Об этом НСН заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер. По его словам, участие представителей Германии в Петербургском международном экономическом форуме можно расценивать как важный сигнал в плане сохранения перспектив дальнейшего сотрудничества между нашими странами. Собеседник НСН напомнил о том, что, несмотря на санкции, в России по-прежнему остается свыше 1500 немецких компаний, а объем немецких активов в стране оценивается более чем в 100 миллиардов евро. Маркировка кофе и цикория стартует в России. Как сообщил оператор системы «Честный знак», продукция, которая поступила в оборот до этого дня, может продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности. Однако теперь каждый потребитель сможет проверить эту продукцию на легальность и безопасность в один клик. Достаточно отсканировать код в приложении «Честный знак». Если к кофе или цикорию возникнут вопросы, приложение предупредит об этом. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.
4: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
5: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
4: 7 июня с полудня у Останкинской телебашни.
5: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
4: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
6: Ноль плюс.
7: Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Так, друзья, да, торжественно сообщаем, что в 14.05 был открыт последний слот билетов на музыкальный фестиваль, который состоится 7 июня. Уже этого дня. Вот в эти выходные, в это воскресенье.
1: Поэтому поспешите, пожалуйста, перейти на сайт наш.ру, найдите вкладку «Музыка жизни».
2: Да, и все.
1: Получить билеты.
2: И пока они есть. Они сейчас закончатся через пару секунд, имейте в виду. Потом быренько. Итак, друзья, это семейный благотворительный фестиваль у Останкинской башни. Значит, Останкинская башня, наше радио и благотворительный фонд «Дорога жизни» его организовали. Вход абсолютно бесплатный, но по этим билетам. Поскольку, ну, вы же понимаете, это режимное предприятие, поэтому, ну, как-то нужно туда пройти контроль, через билет. Конечно.
1: Отдельная прям просьба, друзья, если вы берете на всякий случай, типа, вот может пойду, может не пойду, не надо.
2: Не надо, пожалуйста,
1: что,
2: да.
1: Если вы не
2: это
1: пойдете...
2: Это не туалетная бумага.
1: Если вы не пойдете, то могут не попасть те люди, которым это действительно было важно и нужно.
2: Потому что, да, ну там же будет
1: не
2: очень
1: надо
2: здорово.
1: Надо хапать про запас.
2: Вот. Во-первых, выступает Диана Арбенина, группа «Ночные снайперы». Вадим Самойлов из «Агаты Кристи».
1: Да. Сергей Галанин, Сергей Юрьевич, мой дорогой.
2: Сергей, Гарик Стукачев и прочее. Александр, ну, как бы, Гарика не будет, только будет это самое. Только
1: Александр
2: Пушной. Сергей Юрьевич будет только, да.
1: Костя Кулясов, анимация, капитан Макс группы «Седлос», «Дела поважнее» и... Casual.
2: Вот мне интересно, когда будет Casual выступать?
1: Будет ли песня «Сквозь дым сигарет»?
2: Нет. Будет ли песня «Мама»?
1: Ну, так как фестиваль там приурочен к Дню защиты детей, то было бы кощунственно не
2: исполнить. И Сергей Галанин там будет. Потому что он на записи на Яндекс.Музыке, там, в общем, эту песню можно послушать. Вот,
1: Элис
2: там поет...
1: Михал, он там будет, знаешь ли.
2: Элис Михал, конечно.
1: Я прилагаюсь к Сергею Галанину.
2: Да. Короче, на, в общем, странице Casual там песня «Мама, ты знаешь», и там поет ее Сергей Галанин, Хеловиса и Алексей Яшин. Вот, вышло классно. И плюс музыку сделали там аранжировку.
1: А слова написал великий,
2: ой, это вот не
1: неподражаемый, уникальный, да. Единственный в своем роде, талантливый,
2: потому что
1: гениальный.
2: Такого больше земля не выдержит.
1: Дмитрий Сергеевич, мой соведущий Ленский.
2: Боже мой, мне кажется...
1: Несите лавровый венок.
2: Да.
0: Реклама на 107FM.
3: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7-905-049-63-29.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707 код

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новом атмосферном клипе группы «ГАФТ» и узнаем, как группа «Хельвеген» изобрела новый жанр. Группа «ГАФТ» представила клип на трек «Найди меня». В кадре закат в Петербурге, атмосфера «Беззаботное время MTV» и нулевых годов. С подробностями Николай Яковлев.
2: Если помните, был такой фильм «Фицкаральда» Вернера Херцога. И они там пытались огромный корабль без всякой компьютерной графики перетащить через гору. Это снималось в реальном времени. И режиссер даже чуть не убил актера, когда они ругались. Но не в этом суть. Фильм снимался в закатном свете, в так называемый «золотой час», когда очень мягкое, приятное освещение. Точно так же мы в таких же условиях снимали новый клип «ГАФТ» на песню «Найди меня». И режиссером выступил наш дорогой друг, сопродюсер Маша Хима. Я считаю, у нее прекрасное видение кадра.

0: Песня «Найди меня» войдет в будущий мини-альбом артиста «О тебе», релиз которого намечен на 5 июня. Группа «Хельвеген» выпустила альбом «5». По словам музыкантов, они изобрели новый жанр — фолк-кор, душевный фолк с современным тяжелым звучанием. Подробнее о релизе расскажет лидер команды Дмитрий Коняхин.
1: Альбом «5» — это весь опыт группы «Хельвеген» за все 5 лет нашего тернистого пути. Мы вложили в него все свои навыки и создали уникальный жанр фолк-кор. Получился трогательный, душевный и очень честный фолк с современным джентовым звуком металла. Мы искали подобное для того, чтобы слушать и вдохновляться, но не нашли. И поэтому решили сами создать то, что хочется слушать и чем вдохновляться дальше самим. Душераздирающие тексты в слиянии с жирными звуками тяжелых гитар и барабанов скажут сами за себя, а духовые инструменты, идущие через весь альбом, настроят тело и разум на нужный вайб. Звучание настолько непредсказуемо, что сравнить это можно разве что, ну, ни с чем. Танцевальная музыка с народными мотивами мимикрирует джент-метал и обратно. Русский народный металл не иначе. Тут и глубина смыслов, и удаль молодецкая. Тут и подумать есть о чем, и в пляс уйти безудержный.

0: Всего в альбоме 5-10 песен, одна из которых — это ремикс на трек «Вся моя Русь», созданный вместе с группой «Басом Панда». И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день. Что такое? Где?
2: Я не знаю, где?
1: Так, друзья, смотрите. Нашел новость. Хочу поделиться. Это прям что-то из разряда фантастики. Это как, знаете, это как на батуте летать в космос. Бороться с нашествием борщевика в России удастся с помощью лазера.
2: Ой, я помню, как в Питере лазером сосули сбивали.
1: И чё?
2: Ничего. До сих пор висят.
1: Вот. Новый способ уничтожения вредителя предложила, внимание, ведущий научный сотрудник научно-медицинского отдела инвазивных видов растений Всероссийского центра карантина растений, доктор сельскохозяйственных... Там тут все, статья закончилась.
2: Я восхищаюсь твоей дикцией.
1: Доктор сельскохозяйственных наук Софья Железнова. В разговоре с РИА Новости. Так вот, к новым методам борьбы с борщевиком можно отнести физически, например, выжигание пламенем или лазерным лучом. Лазер у него, видно, есть. А также биологически. Это подбор вредителей и патогенных...
2: А лазер из глаз?
1: А это меджи, да.
2: А.
1: Да.
2: Ну, у мальчиков меджи, да, и у женщин лазер из глаз.
1: Да ладно, там...
2: Глазер он называется.
1: Там есть вообще к чему, блин, прикрепить, чтобы потише было. Так вот, дальше читаем. Между тем, это вот доктор всего-всего, я-то, ну, как бы второй раз я уже вряд ли вычитаю. Между тем, Софья Железнова отметила, что, в общем, такие методы гораздо меньше обладают эффективностью, чем просто рубить его нафиг.
2: Рубите все, Господь
1: рубите
2: своих
1: все,
2: узнает.
1: Абсолютно. Но я сейчас хочу рассказать историю. Я уже не первый год езжу по, собственно, Можайке. Там у нас нашествие борщевика, у меня там дача в районе Тучково. И, короче говоря, ребята, я видел поля, которые вечно, знаешь, вот полностью гуляют, они типа под паром, но как бы брошенные там сельскохозяйственные. Они все зарощены борщевиком. Потом приходят ребята в костюмах, вырубают это все к чертям.
2: Я думала, с лазером.
1: Не-не, ну, там еще пока были косилки. Они все такие, знаешь, в белом. Вот. Это не Куклус-клан, у них такие гладкие эти козырьки. Вот.
2: Инопланетяне?
1: Необычно, обычно, обычно. Ну, сейчас же немножко они другие стали, там, я не знаю, из Индии, наверное, да. Так вот, короче, они выстригают все и в центре поля оставляют один самый жирный борщевик со всеми этими семенами, там миллиарды, посмотрите, сколько у него. Вот, потому что на борьбу с борщевиком выделяются большие деньги. А если мы поборемся, и мы его выборем, мы его уберем, борщевик, то деньги не будут это самое выделяться. Это хорошая работа.
2: Так что... может, они рассчитывают на то, что борщевик умрет от одиночества?
1: Возможно, возможно. И им дадут деньги, чтобы его похоронить. Да? Все, друзья, тема закончилась.
0: Наша реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, я, собственно, пропал, сразу говорю. Я искал тут, вот, я сейчас на секунду исчезну. Лариса Долина рассказала о новом романе.
2: О, боже.
1: Да, ну, наш теперь прям ньюсмейкер, после всего, что было.
2: Я сочиняю
1: роман.
2: Мужчина всей моей жизни. Так, что у нее там случилось?
1: Значит, народная артистка...
2: Что опять случилось?
1: Слушайте, впервые в истории нашего радио. Мам, дорогая, Лариса Долина. Народная артистка России Лариса Александровна Долина призналась, что ее сердце занято. Не стучите, занято.
2: Так.
1: Слова певицы приводят...
2: Подожди, я тебе сейчас перебью на секунду. Это очень важное уточнение. Дело в том, что тут Билан сказал, что его сердце занято.
1: Давайте не будем.
2: Я вот думаю, Лариса
1: что
2: Долина...
1: Сейчас, что сейчас где-то рыдает Прохор
2: Билан,
1: Шаляпин?
2: Билан, Лариса Долина.
1: Нет.
2: Смотри, сердце Ларисы Долины занято. Сердце Билана занято.
1: В мире 8 миллиардов человек. Кто-то до кого-то найдет. Мне кажется, они не должны встретиться. Короче, исполнительница...
2: Есть же видео, где она ему советует, как микрофон держать.
1: А, не как сестры Зайцева, вот это. Как французский хот-дог. Знаешь, что это вот? Исполнительница не стали называть имя и сферу деятельности возлюбленного. Однако отметила, что отношения с избранником отличаются спокойствием и размеренностью. Влюблена, да, но не как девочка, а как взрослая женщина, пояснила она. Тихо, мирно, борщ не варю. Все. Он сам пришел, сам все сделал. Вот. Этого не было, кстати, в статье, это я еще только что придумал. Так что все нормуль, Друзья.
2: Я делаю ставку. Давайте ставки. Да, кто
1: давай.
2: Это? Я делаю ставку на Диму Билана, потому что он тоже очень сказал так уклончиво, что у его сердце занято, и он счастлив. И вот она уклончива.
1: Витя, что? Витя, подумай. Чувак, подумай, пожалуйста. Друзья, все, сплетни закончились. А все. Потом.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Прочитала тоже прекрасную совершенно новость. Собчак назвала черты самых красивых мужчин.
2: О, господи.
1: В интервью не буду говорить с кем, чтобы не попасть под
2: великая
1: закон.
2: Великая ценительница мужчин? Вот. Мы видели ее
1: дальше
2: мужей.
1: Дальше цитата. Просто слушай. Такой, говорит, ей нравятся мужчины из солнечных регионов. Такой, дальше цитата. Прямой текст. Такой волосатый человек, небритый, черный. Вот армяне, грузины, вот такая тема. Машков в фильме «Вор».
2: Ага.
1: Сейчас просто представьте мужчину Ксении Собчак.
2: Да, да, да.
1: Представьте Машкова, который вообще по национальности частично мордвин, частично еврей.
2: Так,
1: это
2: а
1: очень расхожая, кстати, комбинация.
2: А при чем тут, это?
1: А потому что он совсем никак... Ну, не, она сказала, что грузины и армяне.
2: Меня в Азербайджане принимали за своего. Ты слышишь, да?
1: Нет, я
2: кормили.
1: Я понимаю, что
2: вкусно,
1: армяне,
2: кстати,
1: и евреи – это семитская... Одна раса семитская. Арабы, армяне и евреи.
2: А,
1: это
2: хорошо.
1: Одна раса.
2: Ладно.
1: Но Машков в фильме «Вор», но он никак не подходит ни под армянина, ни под грузина, простите. Да, он
2: Короче,
1: брутальный.
2: Если вдруг в этом списке появилась конкретная фамилия, будем ждать новости.
1: О, да.
2: Да.
1: Давайте наши прекрасные слушательницы и наши богомолов. Наши прекрасные слушательницы и слушатели, напишите, пожалуйста, кто, по вашему мнению, является просто воплощением сексуальности.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
6: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго.
7: «Додо».
5: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРНП 319-619-600-022-754.
8: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
9: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
10: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 7 июня в фирменных магазинах Агроэко шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от Агроэко станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
11: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
12: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
15: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
17: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: По итогам игры победители и призеры были награждены дипломами и памятными сувенирами. Все участники получили сертификаты. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: я, Дмитрий.
1: Так, ты не все так.
2: Митенька с пятницы спал 40 минут всего, поэтому сегодня в этом часе окончательно слипся. От слова слип. По-английски спать.
3: Только одна моя губа так делает.

0: Так, в этом часе буду я с вами, давай разговаривать.
1: Давайте,
0: а
1: давайте,
0: ты немножко поотдохнешь. Добрый день, пишет нам. Мы обсуждаем, напоминаю, кого вы считаете эталоном сексуальности и вообще чистого воплощения.
1: Ну, давай-то просто девчонок спросим.
0: А что только девчонок? Вот тут нам уже какой-то мужчина написал, здравствуйте. Вот Юрец из города Орла, 36 лет от
1: Ладно,
0: роду.
1: Пишите.
0: Пишет нам, здравствуйте, Елена Минина. До свидания.
1: Вау. Да, абсолютно, да.
0: Вы написали на час раньше, чем надо было. У нас вечерники очень любят.
1: Да мы все ее любим.
0: Нет, мы все ее любим, но приходят. Вечерники просто...
1: Просто я обожаю, когда она входит в нашу студию, у нас, такая, у нас такой тамбур
0: сначала
1: есть.
0: Сначала входит определенная часть ее тела.
1: Ну, как ты это грубо говоришь?
0: Которой у меня нету.
1: Да. Тут, видите, тут как бы чистая зависть с одной стороны и великое восхищение мужчин с другой.
0: Да,
1: Лена, я Лена потрясающая дико вокалистка.
0: Рада, правда, она хороший человек. Вокалистка. Правда, она хороший человек.
1: Хорошо поет. И там все хорошо поет. Все видно.
0: Хорошо.
1: Не моя, но бог с ним.
0: Я хотела уточнить. Привет, Алиса, Дима. Мне очень нравится Тиль Швайгер.
1: Да, достучаться до небес. Что-то у нас какая-то странная штука с микрофонами. Нам пишут, что мы какие-то глухие с тобой. Ну ладно.
0: Мы что, не глухие, мы что, тупые. Лагутенко...
1: Говорите о себе.
0: Лагутенко в клипе «Владивосток 2000». Обожаю. Вообще, самый сексуальный мужчина – это или очень умный, или талантливый. Дальше, Митя, внимание.
1: А, вы сапиосексуал? Понятно.
0: Поэт, так. Музыкант и так далее. Все равно. Или когда мужчина что-то делает своими руками.
1: О, это не
0: слесарь
1: я.
0: Слесарь с большой буквы «С». Слесарь с большой буквы «С». А вы заметили, что слово «слесарь» и слово «секси» очень похоже звучат?
1: Нет, не заметили или вообще ни разу.
0: Ну,
1: хоть бы даже рифмовалось нибудь очень.
0: У
1: не
0: тебя
1: очень...
0: просто, ты не, просто не знаешь, что такое овуляция. Или военный, летчик или снайпер, например. В общем, для меня это вообще не внешность, а сильный дух в
1: да,
0: первую
1: простите.
0: Очередь. Подождите секундочку, давайте
1: да
0: уточним.
1: Я никуда не тороплюсь.
0: Поэт и сильный дух – это немножечко несовместимая вещь.
1: А чего это вдруг? Чего это вдруг? А вы... Как читал Маяковский, а вы вспомните концерты
0: Подожди
1: Есенина.
0: Секунду. Читать?
1: Там...
0: Одну секунду. Одну... Я сейчас буду с тобой сильно спорить.
1: Есенина мутузили в каждом...
0: Потому что
1: он чисто по-пацански лез драться в драку и хамил.
0: Вот
1: характер там
0: ничего
1: делать.
0: Подожди секундочку. Хамить, не быть сильным духом, это вообще не связанные вещи.
1: Он
0: Почему
1: был?
0: Все думают, что если уже хамит, то он сильным духом.
1: А что
0: сильным...
1: хамить? Он дрался и все прочее.
0: Ну, так, а
1: он выстоял.
0: Все... А почему все думают, что это одно и то же? Если это вообще
1: да,
0: не так.
1: Не... Почему мы говорим об этом, скажи мне, пожалуйста? И кричим.
0: Что, потому что это меня задело.
1: Ну, потому что, да, это разные вещи, но вот поэты бывают сильные духом.
0: Нет, поэты бывают сильные духом,
1: очень
0: но
1: много.
0: Как, давай так, как правило...
1: Да ну нет!
0: Ну, поэтика... Даже вспомни... Окей, архетипы. Вспомню Незнайку, поэтик Цветик. Он был сильный духом.
1: Ты
0: знаешь,
1: не
0: кто
1: видел?
0: Там был сильный духом? Я тебе скажу. Художник Тюбик, который в какой-то момент просто понял, что все малышки хотят, чтобы их рисовали с огромными глазами, маленькими губами. Он плюнул на свои принципы, взял трафарет, и малышек всех красил по трафарету.
2: Реклама на 107 FM. Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
3: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Обсуждаем секс-символы. Вот тут пришло прекрасное сообщение.
2: Весна.
1: Лето. Чай не май месяц. Да? Привет, ведущий. Мой идеал в мужчинах на данный момент В.М. Ведущий, певец, шоумен. Я предположила, что это Владимир Мединский.
2: Виталий Милонов тоже ты взяла, предложила.
1: Я предположила, что это Виталий Милонов.
2: Сейчас он где-то в Думе икает.
1: Да.
2: Виталий Милонов, работайте, Виталий, дальше.
1: Потом у нас был вариант Владимир Мимакур.
2: Вениамин Машков.
1: Метаньях.
2: Кто это? Напишите, мы не знаем, кто вы и так далее. Нормально, кто вы? ВМ. Седов не подходит, Ленский не подходит. Бон, кто это? Он еще петь должен.
1: Да, смотри, ведущий, певец, шоумен.
2: Я знаю только этого. Как его? Он пел арию Ленского в Большом театре.
1: Ой.
2: Натуральный блондин.
1: А, господи, это мой друг Коля Басков.
2: Вот, не подходит.
1: Воля Масков.
2: КБ не подходит, да. ВМ не подходит. КБ подходит ко всему. Ладно, друзья, погнали. Обладательница самого сексуального женского голоса — это Яна Лукьянова.
1: Вот так, тут кто-то пишет Алиса Вокс с тремя восклицательными знаками.
2: Вот! Видишь, все, я честно говоря, я когда Яну прочел, думаю, что ж я сделал? Ты же яблоко раздора бросил.
1: Нет,
2: на
1: почему?
2: Пульт нашей
1: почему?
2: Радиостанции.
1: Яна прекрасна, абсолютно. Она очень секси.
2: Да.
1: А можно это говорить, да?
2: Да, можно. Ну, то есть секс-символ можно, а секси нельзя. Можно уже, все можно. Все, Роскомнадзор уже едет. Привет, Душнилы и все наши. Мой секс-символ — это Иван Охлобыстин, запятая Олег Тиньков, а, конечно же, мой любимый муж Владимир Коваленко. Здесь без подписи, но это жена прислала. Это не
1: это
2: я
1: прислала
2: я
1: жена Владимира Коваленко.
2: Да. А прикинь...
1: У нас Олег Тиньков не иноагент?
2: Не знаю.
1: Надо посмотреть.
2: А прикинь, он с чувством юмора Охлобыстина. Вот. И с миллиардами Тинькова. Он там что-то сейчас еще в Мексике банк замутил, так что дядька молодец, в принципе, движется дальше. Вот. Ну,
1: да,
2: ладно.
1: Но Минюст признал иностранным агентом Олега Тинькова. Да.
2: Все, тогда мы вам делаем такую
1: ремарочку. Звездочка с носочкой, что Олег Тиньков признан иноагентом.
2: Ну, как ты мог, Олеж? Вот. Ладно, есть много... Ой, так, Артемий, спасибо большое, спасибо
1: так,
2: большое.
1: Так, вот
2: спасибо
1: смотри,
2: большое.
1: Твое любимое.
2: Артемий, спасибо большое, спасибо
1: так,
2: большое.
1: Так, вот
2: спасибо
1: смотри,
2: большое.
1: Твое любимое. Вот это прямо сейчас тебе будет...
2: Не надо.
1: Послушай, привет, Митя, Алиса. Для меня все по классике. Женский секс-символ — Моника Белуччи.
2: Да.
1: Особенно нравится с ней фильм «Малена», где это показано наглядно. А теперь рассказывай, что ты хочешь.
2: Я не хочу ничего рассказывать.
1: Я прям...
2: Она как статуя Венеры Миловской. Она красива, она идеальна. Ты просто смотришь и уходишь. Я не знаю, что вот с ней не так. Я не могу понять. Она нет никого красивее, чем Моника Белуччи. Никого. Еще пока природа не создала. Это был эталон. Ну вот ты ее смотришь, и она как пробник. Знаешь, ну как она стоит.
1: Пробник?
2: Ну как в витрине стоит, ты его не трогаешь.
1: А, нет, все. Пробник как раз, прости,
2: хорошо,
1: пожалуйста, не
2: хорошо,
1: трогай.
2: Хорошо. Это как бы...
1: Выставочный образец, руками
2: да,
1: не трогать.
2: Да, да, вот да, да, да. Вот у меня что-то с ней так как-то.
1: Олег Меньшиков.
2: Наверное, да. Так, в общем, доброго дня. Конечно же, вне конкуренции Патрик Суэйзи. Как восхитительно танцует. Олег Янковский, какая порода. Генри Кавилл, привлекательная гора мышцов. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста, шикарное, смешное аниме. Называется «Магия и мускулы». Фантастика. Просто вообще дико смешно. Это пародия на всех там Гарри Поттеров и всех прочих. Вообще очень классно. Очень классная штука. Так, друзья. Кого мы считаем? Вы.
1: Да, во-первых, давайте
2: меня.
1: Поиграем немножечко. Вы, давайте предположим, кто же этот В.М. ведущий певец шоумен.
2: Или напишите нам,
1: мы,
2: пожалуйста.
1: Мы с Митей нашу фантазию исчерпали.
2: Да, у нас она исчерпана. Пусто.
1: Да, а потом я вам еще одну смешную новость расскажу.
2: Ну, скажи, это самое, как называется тема-то? Чувак уснул вообще за пультом. Давайте.
1: Обсуждаем, кого вы считаете прям воплощением секса и секс-символ, пожалуйста.
2: Я намного наговорил. Короче, кто вам нравится? Вот.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везется. Мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Да все без... нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы у вас спросили, кто же этот загадочный ВМ?
2: ВМ.
1: Да-да-да. Значит,
2: Вилен
1: такие?
2: Фармер.
1: Вилен?
2: Вилен Фармер.
1: Вилен это Владимир Ильич.
2: Короче, Вилен Фармер. Да.
1: Вячеслав Мясников, уральские пельмени.
2: Я не помню его.
1: Вячеслав Бутусов, но там Б, а ну, тогда пускай будет Вячеслав Мутусов.
2: Ага.
1: А, Виталий Мутко!
2: Может быть, может быть. А, так, воплощение секса Дэниел Крейг и Уильям Дефо. И точка, восклицательный знак. Понятно?
1: Я продолжаю про ВМ. Владимир
2: Давайте.
1: Маркин, который готов целовать песок, по которому ты ходила.
2: Причем, да, это же тоже кавер,
1: там,
2: по-моему, был,
1: много,
2: да?
1: Буков А в конце. А, и кто еще? А, Вячеслав Макаров. Несколько человек написали. Вячеслав Макаров, КВН-шоу, маска с... НТВ и что-то тут
2: а
1: еще.
2: А я тут вот смеюсь, если ты слышала. Кто-то сказал, что у меня очень классный смех. Да, я могу, конечно. Спасибо большое, это правда очень-очень тронут. Так, добрый день, ведущий. В детстве тащился от Саманты... Фокс. А, кто же не тащился?
1: А теперь тащусь от Алисы
2: Вокс. Лита Форд.
1: Это не я сказала.
2: Нет, там Лита Форд.
1: А, да. Вы неправильно написали Алиса Вокс.
2: Да, вы тут немножко ошиблись. Столько... Буквы те же, в общем, буквы те же, только другие. Поставьте, пожалуйста.
1: Как можно было столько ошибок наделать в двух коротких словах?
2: Вячеслав Мутусов написал кто-то.
1: Да, я же сказала, Вячеслав Мутусов. ВМ – это видеомагнитофон ВМ-12. Тоже есть такой вариант.
2: Привет, душнилки. Так, меня секс-символ – это Валерия Василевская. Это потрясающая певица, известная как Бервольф. Да, что-то я слышал пару песен. Прикольный тембр голоса.
3: Один в поле воин.
2: А, это ее, да?
4: Один в поле воин. Воин в поле один.
2: Вот, ты тоже можешь.
1: Так. Но это все
2: была,
1: могут.
2: Она была первой.
0: Наше радио. Это навсегда.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето. Коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу. Параллельный мир оказался до боли знакомым.

0: не знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От злых детей и собак.
1: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
2: Еще говорите. Несколько предположений о том, кто же такой этот загадочный ВМ. И эти предположения меня очень радуют. Например, пишет нам Вольфганг Моцарт.
3: Класс. ВМ. Класс же. Шикарно, шикарно.
2: Дальше. Василий Маргелов.
3: Привет, душнилки. Из наших. Екатерина Шпиц. Из зарубежных. Дженнифер
2: Энни. Шпица.
3: Шпица. Ну, да. Шпиц. Я не знаю, как она зовется.
2: Шпица — это собака такая.
3: Она шпица.
2: Шпица.
3: Самка. Самка собаки. Шпица. Шпиц. Мужик.
2: Извините, пожалуйста, шпица. Не продолжай.
3: Хорошо.
2: Просто не
3: из зарубежных Дженнифер Энистон. Из друзей.
2: Энистон.
3: У меня такой, да. Да, есть такой. Божечки, кошечки. Секси Вин Дизель и Джейсон Стейтем.
2: Угу. Да. Вот еще есть предположение, что ВМ — это Владимир Мигуля, советский исполнитель.
3: Кстати,
2: поэт,
3: да.
2: Поэт и песенник.
3: Да.
2: А дальше про типажи.
3: Ведущим он тоже был. Там, знаете, там так каждый подрабатывал как мог, я помню.
2: Блондинка Шарли Стерон, брюнетка Кейт Бекинсейл.
3: О,
2: я
3: да.
2: Не знаю, кто вы, но я с вами абсолютно согласна. А теперь заголовок, который я вам обещал еще полчаса назад.
3: Давай, я уже забыл, что ты хотел.
2: Виталий Гагунский записал обращение к Канье Весту.
3: Хорошо.
2: Я вас призываю не гуглить сейчас эту новость.
3: Почему?
2: А я хочу, чтобы вы предположили, что же он там в этом обращении.
3: Да все же знают, что он же спел «Седую ночь».
2: Чего?
3: Кэнни Уэст.
2: Ну.
3: Наши русские парни какие-то в глубинке, делать нефиг, и еще нет такой, страды, мне когда в поле идти. Они сделали целый концерт через искусственный интеллект, где в общем, Кэнни Уэст поет наши самые известные песни.
2: А при чем тут Виталий Гагунский?
3: А вот мы сейчас выясним, он же, скорее всего, зовет его к нам, чтобы он спел эти песни, потому что там хитяра на хитяре.
2: Я согласна.
3: Я слушал, плакал.
2: Тем не менее, дорогие друзья, давайте предположим...
3: Я сейчас часто плачу с возрастом. Да. Что?
2: Давайте предположим, что же Виталий Гагунский сказал Канье Весту.
3: У нас эфир заканчивается через 5 минут.
2: Прекрасно.
3: Хорошо, ладно, поехали.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, мы спросили у вас...
2: И зря спросили.
1: Что же Виталий Гагунский записал в своем обращении к Канье Весту? Мне понравилось. Одно пришло сообщение, потому что, видимо, предположений вообще нету. Можешь петь мои песни.
2: А, да.
1: Вау,
2: да.
1: Ну это шикарно.
2: Хорош, кстати, да.
1: Дорогие друзья, все хорошо, когда не заканчивается. Наш дневной эфир плавно, медленно, но верно подошел к концу. Мы нагрели стульчики специально для наших вечерних коллег. Впереди лучшее шоу. 10 баллов.
2: 10 баллов.
1: И самый лучший мой соведущий Дмитрий Ленский. Пока.
2: Молодец, привет.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: наполняйтесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Ограничение на продажу бензина в Крыму считается текущей проблемой, и она должна быть решена. Об этом заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков. По его словам, все уровни властей работают над решением этой проблемы. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В конце мая власти Крыма ограничили продажу на автозаправках бензина марки АИ-95. Его можно купить не более 20 литров в одни руки один раз в сутки. Минувшую пятницу на АЗС временно отсутствовал 92-й и 95-й бензин. Минэнерго заявляло, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается стабильной и контролируемой. Режим ЧС ввели в минеральных водах из-за последствий паводков. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он пояснил, что решение принято из-за нового притока воды и подтоплений в районе Минвод и села Левокумка. Вода зашла примерно в 40 домовладений. Подготовлены пункты временного размещения на случай ухудшения ситуации. Губернатор добавил, что введение режима ЧС позволит быстрее направлять необходимую помощь. Ограничение на поставки в Россию рыбной продукции из Армении не скажется на массовом потребителе, поскольку речь идет о дорогой форели. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
2: Основные поставки идут это Чили, Турция, ну и вот таких стран, как Армения, немножко возили. Там объемы небольшие из Армении. Форель считается достаточно дорогой рыбой, и не каждому по карману. То это, скорее всего, люди, которые могут себе позволить, ходят в ресторан или покупают. В слабосоленом виде эту рыбу, она сейчас дорогая, примерно 1500 рублей за килограмм. Поэтому для таких людей чуть больше заплатят какое-то время, а там, условно говоря, в течение месяца все это наладится.
1: Сегодня стало известно, что Россельхознадзор ограничил импорт рыбы из Армении. Норвегия задумалась о вступлении в Евросоюз. Глава МИД страны Эспен Барт Эйдес заявил Financial Times, что вступление в Евросоюз выглядит для Осло все более привлекательно в сумасшедшем мире, который формирует президент США Дональд Трамп. Норвегия дважды отвергала членство в ЕС после голосования на референдумах 1972 и 1994 годах. Норвежцы выступали против членства из опасения, что их рыбная промышленность окажется в невыгодном положении и будет под управлением Брюсселя. С 1 октября в Таиланде запустят мобильное приложение, через которое туристы смогут заполнить цифровую карту прибытия перед въездом в страну. Власть рассчитывает, что это ускорит прохождение контроля, сообщает Ассоциация туроператоров в России. Правила въезда для туристов не меняются, но нововведение упростит заполнение карты прибытия. В итоге на проверку

0: оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
1: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
0: 7 июня с полудня у Останкинской телебашни.
1: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру.
0: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
1: 0+.
2: Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в 10-бальное шоу. Напарник, привет.
2: Здравствуй, Андрей Генрич. Здравствуйте, ребята. И всех поздравляем с двумя знаменательными событиями, которые выпали на сегодняшний понедельник. Во-первых, Международный день защиты детей.
1: Да, все верно.
2: Все мы в глубине души дети, поэтому нас надо холить, любить, защищать и оберегать. И второе, это с началом календарного лета, ребят. 92 дня. Барбара Стрейзен.
1: Похоже.
2: Что ты? Я же там на бэк-вокале выступал в этой песне.
1: В трикот это ты и был, да?
2: В укороченном. Здравствуйте, ребята. Надеемся, все у вас хорошо. Выходные последние висят. Вы провели знатно, отметили хорошо.
1: Отметили.
2: И мы

0: готовы начать наше шоу. Только начнем мы его традиционно с того, что убедимся, что вы, так сказать,
1: сегодня
0: с нами...
1: Сегодня я.
0: Давай.
1: Да,
0: давай.
1: Ребят, ну, как обычно, мы предлагаем вам некоторый текст, по-другому это не назовешь порой.
0: Строки из песни.
1: Вот, это, ну, хорошо, пусть будет так. «Это небо для меня ты с утра нарисовал, подарил на память высоко».
0: Я почему-то так и думал.
1: «Летящий самолет».
0: Да, конечно, конечно, ага. Ну, давай.
1: Ну, все. Точка.
0: Я просто думал, что ты возьмешь другую песню, но это оказался не столь тщеславен. «Это небо для меня ты с утра нарисовал». Ребят, крайне простая песня, незатейливая.
1: Алиса Михайловна стоит с удивленным видом, она не знает этой песни.
0: Ну, она молода, ей простительно. Вот, мальчики, девочки, кто знает продолжение песни, о чем, присылайте свои версии через сайт наш.ру, через наших ботов, а мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
2: Реклама на 107 FM.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Все в порядке, наши слушатели в очередной раз подтверждают, что на одной с нами волне, все прекрасно. Песня эта называется, которую мы зачитали несколько строк, называется она «Влюбленный самолет».
2: В народе «Я люблю тебя, Дима».
1: Да, «Я люблю тебя, Дима». Ты знаешь, меня всегда удивляла финальная часть припева. «Я люблю тебя, Дима, пусть крылатая машина, исчезая в вышине, не забудет обо мне».
2: Ну, в вышине, обо мне.
1: Ну, кеды, Дима, машина.
2: Кеды, полукеды, нормальные такие рифы. Это, Андрей, не важно. Главное, что... Вот, здрасте, ребята, еще раз спасибо большое всем за сообщение. Я просто думал, что Андрей Георгиевич загадает что-нибудь, типа там «Привет, Андрей».
1: Ну, я загадаю, но не сегодня, там, ты уже сдал.
2: «Я люблю тебя, Андрей».
1: Песня а почему я должен был про Андрея заказать? Ну, ты про... А про Игоря же есть песня?
2: Нет.
1: Есть.
2: Нет.
1: Есть.
2: Нет. Какую? Ну, вот ты знаешь? Но... Я не знаю, вот как обладатель имени Игорь, я не знаю.
1: Если ты не знаешь.
2: Нет, ну наверняка какая-нибудь есть такая.
1: Да.
2: Игорь, выходи, пить сидр, вот это вот, ну не будь
1: да.
2: Как...
1: Там, не... Ну это, конечно, хуже, чем «Привет, Андрей». Ну,
2: вот. Прошу, ребята, давайте отвлечемся от песен про имена. Поговорим про прекрасное, восхитительное, знойное время года — лето. Когда люди отправляются в отпуска. И здесь возникает два варианта, как люди путешествуют. Первый вариант – это так называемые пакетные туры, когда ты приходишь, и всю вот эту вот канитель по подбору отеля, размещения, трансфер, страховки, ты доверяешь агентству, которое берет, ну, сравнительно небольшие деньги и лишает тебя всего этого головняка, как ты... Тебе назначают время, когда ты вылетаешь, борт, и ты прилетаешь в отель, который ты выбрал.
1: И да, тут еще, знаешь, есть какие плюсы. Очень часто, что ты, например, на чартерный рейс не можешь покупить билет, вот взять и купить его, потому что он не продается, он сначала расходится среди агентств.
2: Даже на регулярку на некоторые рейсы.
1: Да, вот. Поэтому здесь у них тоже есть свои какие-то плюсы.
2: Да.
1: Ну, есть и минусы.
2: Есть и минусы, ребят. Мы минусы оставляем на ваше усмотрение. Есть и плюсы в том, чтобы ехать так называемым дикарем. То есть ты берешь все на себя. Как то? Организацию, трансфер, страховку, выбираешь рейс, покупаешь билеты, бронируешь.
1: А главное, ты не зависишь ни от кого и ни от чего. Тебе надоело, например, в какое-нибудь местечке. Ты взял и перебрался в другое. Или захотел улететь пораньше, или попозже. И ты не теряешь при этом ничего. И, в общем, это есть свое.
2: Ну, насчет последнего я поспорил. У тебя же билеты на определенные даты.
1: А что, ты мог не брать билеты, например? Ты можешь там взять?
2: В смысле, ты из тех, кто рискует, едя в отпуск, не имея обратных билетов?
1: А что рисковать, особенно если это где-то не очень далеко?
2: Но это...
1: Нет, если это за рубеж ехать, я бы, конечно, взял.
2: Куда бы ты ни было, без обратного билета, это великий риск летом, Андрей Германович. Ну да ладно, ребят.
1: Ну окей, можно взять обратный билет, который имеет возможность сдвигать дату вылета. Есть такие варианты сейчас у наших перевозчиков.
2: С плавающей датой?
1: Да.
2: Ну, в принципе...
1: Ну,
2: ладно, ребят,
1: ладно, да,
2: дело не об этом.
1: В мелочок.
2: Вот как считаете, вот на ваш взгляд, какой вид отдыха предпочтительнее для вас? Давайте сегодня порассуждаем, устроим слет демагогов-любителей.
1: Давай.
2: Какой отдых, на ваш взгляд, наиболее комфортен? Заплатить денег, неважно там сколько, доверить все агенту, который подберет тур, который подберет отель, обо всем позаботится, а ты вот начнешь отдыхать с того самого момента, как сядешь в кресло самолета. Либо ты берешь все на себя, всю ответственность, весь вот это вот все, выбор, подбор, и на каждом этапе от посадки в самолет до заселения ты будешь находиться немножечко вот в этой ситуации стресса. А все ли у тебя пойдет нормально? Стыковки рейсов, заселение в отель, страховка.
1: Ну, страховка — это вообще отдельная
2: трансфер.
1: Тема.
2: И ты будешь постоянно находиться вот в легкой нервозности. Вот на ваш взгляд, ребят, как вы предпочитаете? Сами или довериться, что называется, профессионалам? А самое главное, почему? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте пообсуждаем два этих варианта отдыха. Какой, на ваш взгляд, предпочтительный и почему?
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы решили сегодня с вами обсудить такую тему, как вы предпочитаете путешествовать с помощью туристического агентства или самостоятельно выбирая себе некий такой вот путь.
2: Дикарем, как это раньше называлось. Вот скажи мне, ты, Андрей
1: Не совсем, конечно, дикарем. Ну хорошо, да,
2: давай. Дикарем. Ну, вот в советские времена было два способа ездить куда-то на отдых. По путевке и дикарем. То есть, когда люди...
1: Нет, но дикарем не предусматривал, что ты будешь жить в отеле и
2: как
1: с трехразовым питанием.
2: Как угодно, это как повезет. Просто ты ничего, человек ничего не планировал. У человека были деньги и намерение где-то отдохнуть.
1: Это правда.
2: Человек покупал сначала билеты на поезд, либо на самолет и отправлялся куда-то, а там либо бабушки...
1: А там стояли, да, женщины.
2: Да,
1: там...
2: либо бабушки, либо...
1: Сдам гараж.
2: Да, либо звонок, здравствуйте, я от Семена Кузьмича, какому-то ответственному сотруднику, либо какой-то другой вариант позволял где-то разместиться. Вот. А вот ты что предпочитаешь, Андрей Георгиевич?
1: Я, честно сказать, если мы говорим про зарубежные какие-то поездки, я предпочитаю работать с агентством, потому что мне удобнее, мне не нужно думать, где мне там взять такси, какой таксист меня повезет из аэропорта, туда ли он меня повезет, насколько это дорого. То есть мне трансфер не обеспечен, перелет не обеспечен. И вот эти комиссионные, которые берет агентство, ты говоришь абсолютно правильно. Не так много они берут, потому что когда я пробовал в том же самом месте, ну вот, тогда, помнишь, Египет открыли, mm-hmm. и мы дернули все туда. Я попытался самостоятельно все это заказать. У меня разница получилась, просто очень небольшая.
2: Да, то есть это не таких великих... Но с другой стороны, вот ты правильно заметил, что ты привязан, ты имеешь некую привязку.
1: Абсолютно,
2: у тебя
1: да.
2: Фиксированное количество дней, которое определяет... как правило, оно...
1: С другой стороны, у меня
2: 7-10...
1: У меня не фиксирован, например, шведский стол. У меня не фиксированы напитки в баре.
2: Кстати, да, у тебя есть мини-бар.
1: Есть макси-бар.
2: С макси-барменом. Ребят, вот как вы считаете, как лучше все-таки, по путевке или дикарем? Пишите через сайт наш.ру и аргументируйте, почему.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет. На портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, свой отпуск вы доверяете турагентству или сами подбираете себе маршрут, куда лететь, когда лететь и как отдыхать?
2: Ну, сначала немножечко не по теме, но Калюха пишет. Всеми билетами, отелями, маршрутами командует жена. Это ей нравится. Последнее время ездим своим ходом на машине. Через месяц стартуем в Абхазию. Я, как пассажир, открыл пенное, сижу на попе ровно. А сзади дети в телефонах.
1: Прекрасно, как Калюх. Как у него хорошо все. Пишет нам, если хочется потюленить, однозначно all inclusive. Если впечатление побывать именно там и в то время, когда хочется, то самостоятельно.
2: А еще, знаешь, отпуск — это такая коварная штука, что как бы ты думаешь, вот сейчас приеду, лягу на пляже, вот это вот в одной руке, значит...
1: все понятно, и в другой тоже.
2: Напиток, в другой тоже, и буду лежать, ничего не делать. И день на третий думаешь, не, ну сколько можно? Ну надо там посмотреть верблюда какого-нибудь, посетить какую-нибудь пирамиду.
1: Конечно.
2: Не знаю... съездить какой-нибудь в парк.
1: Нет, есть,
2: и начинается
1: есть
2: движуха.
1: Люди, которые умудряются 2 недели тюленить на пляже.
2: Есть, которые на движе. Вот они приезжают, заселяются в отель, и в день выезда их только видно. А все время куда-то по экскурсиям, там покормить питона, ежа, там еще чего-то, слона. Добрый вечер. По России я предпочитаю ездить сама. Мне так комфортнее. Люблю сама строить маршруты, выбирать, где буду жить. За границу, особенно если еду в страну в первый раз, проще довериться турфирме. Но опять же, отель выберу сама. А вот трансфер, страховка, перелет – это уже задача турагента.
1: Это правильно. Автопутешествие – самый кайф на автодуме. Ну, вы знаете, это очень такая, все-таки, мне кажется, специфическая история с автодомом. То есть, нет, это неплохо, это хорошо, но все-таки далеко не каждый готов отправляться.
2: Есть свои плюсы, да. Есть свои минусы. Ребят, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, как предпочитаете ехать в отпуск, дикарем или все-таки по, что называется, ну, по путевке.
0: Наше радио.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И как вы путешествуете? Самостоятельно или все-таки подбираете тур с помощью агентства? Вот что вы нам пишете.
2: Самый кайф ехать самостоятельно. Идеально на машине или мотоцикле. Взять с собой палатку, чтобы при необходимости остановиться в понравившемся месте, а не там, где есть отель. Планируя даже с агентством, необходимо все самостоятельно изучить. Никто не возьмет за вас ответственность, кроме нас самих.
1: Всем Например, хорошего лета. Это не ты написал?
2: Нет, но я с вами полностью согласен. Прямо... Если какие-то не самые дальние путешествия, то это самый идеальный вариант. Хотя я знаю людей, которые и на... чуть ли не в кругосветку в подобном образом едут. Палатку заранее планируют, где эту палатку разбить.
1: Мыться, вот как это все происходит?
2: В водоемах.
1: Вот этих панков, таких мотопанков. У меня два типа поездок. Это когда ты едешь в совсем незнакомую страну, и вот тут вот нужна помощь знакомых, кто там был, или агентство, особенно если речь идет о выборе какого-то сетевого отеля, потому что у агентства есть скидки. А вот есть страны, которые знаешь, например, те же Нидерланды. Мне там все, наоборот, интересно выбрать и заказать самому. Просто сам процесс поиска жилья, построения маршрутов, это все очень интересно. Это отдельный процесс за чашкой чая. Вот. С картами, путеводителями и друзьями. То есть, я с вами согласен, но надо, это очень-очень интересно.
2: Здравствуйте, драгоценные. Будучи молодым тревожным кабанчиком, все искал и заказывал сам. Бывали всякие внезапности и приятные, и не очень. Но было все равно. Главное ввязаться в драку. Сейчас я старый и солидный кабан. Лучше пусть за меня специально обученные люди все делают и волнуются. Хотя нет, да и да. Пишет наш такой уже состоявшийся кабан.
1: Мне так нравится. Многие считают, что агентство реально за них будет беспокоиться. Нет.
2: У меня была история. Мы с приятелем оказались в Египте и звоним, нам выезжать, звоним в агентство, говорим, а нас кто-нибудь забирать будет? И на том, знаешь, там слышно.
1: Ой.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А как организуете свой отдых в отпуске? С помощью агентства или самостоятельно? Об этом мы спросили. Знаешь, напарник, я вспомнил потрясающую историю. Это было еще то время, когда, рухнул железный занавес, да, наши люди начали куда-то выезжать, и мой однокурсник поехал в какую-то экзотическую страну, ничего про нее не зная. Зачем мне? Короче, он рассказывает, я пришел на пляж, лежу, ко мне подходит полиция, говорит, с вами все в порядке. А в стране не принято снимать верхнюю, оголять торс даже и лежать тем более на берегу. В общем, нужно всегда разбираться сначала, что за страна, какие в ней традиции, перед тем, как ехать. И вот, кстати, очень часто турагентство в этом случае подсказывает, что там розеточку надо заранее подготовить, потому что в некоторых странах там...
2: Репелленты от комаров, еще что-то.
1: Да, прививочки какие-то сделать.
2: Да, некоторые говорят, вы куда собрались в эту страну, мы вам сейчас в это время года категорически не рекомендуем, потому что с погодой будет полный швах. Предвечерники, право выбора места летнего отдыха от меня ушло вместе с женитьбой. Получилось так, что у меня теща проживает в 20 минутах от моря, поэтому, как говорится, значит, нам туда дорога.
1: Ну, а что, прекрасно. Летом путешествуем по России исключительно на мотоциклах. В середине июля планируем Челябинск, Байкал, Комсомольск на Амуре, Сахалин и обратно.
2: Ничего себе.
1: Ну, это очень большое путешествие.
2: Фотки потом пришли.
1: Да, завидуем где-то.
2: Наша привет. Однозначно все сами. В наше время все доступно для самостоятельного отдыха. Бронирование билетов, отелей, трансферов, страховок. Это намного увеличивает возможность путешествий. Смена локаций, отелей позволяет увидеть и познать другую сторону, другую страну, намного больше, чем купив просто тур. Уже 10 лет самостоятельно ездим. Довольны как удавы, и это намного экономичнее. 52 страны, Вовчик 56 лет.
1: А, пишет нам, мы раз в 4 года летаем за границей и только через турфирму. Но отель, как правильно сказали тут уже, лучше выбирать самому. В этот раз доверились рекомендациям, очень пожалели. Хуже еще не было. Вот. Ну, собственно, вы знаете...
2: Как его выбирать самому? Все равно же будешь на основании каких-то отзывов.
1: По картинке и по отзывам.
2: Да.
1: Вы же не можете, скажем так... Вот зайти в этот номер и понять, что он хорош.
2: Не, была одна история. Брали как-то, денег не было, и брали тур. И нам прям туроператор говорит, знаете, отель не очень. Я говорю, но чтобы настолько не очень, он не предупреждал.
1: То есть,
2: уверенная разрушенная двойка вместо тройки.
1: Так нет, у нас была еще хуже история. Мы с женой, мы только познакомились, мы полетели в Турцию и взяли отель 4 звезды. В итоге, на картинках он выглядел неплохо. В итоге мы заезжаем и понимаем, что нас селят в соседний отель, который похож, на барак такой. Угу. В номере не было в туалете света. Нужно понимать, что это даже не 2 звезды. Вот. Но надо отдать должное туроператору. Нас после небольшого скандала переселили.
2: В общем, ребят, всем отличных отпусков в период летних каникул. Спасибо большое за сообщение. Было любопытно узнать ваше мнение, потому что сколько людей, столько и мнений.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украина 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области – приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
5: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

стоп-край.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети», и качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность всем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер». Вначале участникам был представлен новый президент торгово-промышленной палаты региона Роман Деев. Далее в официальной части обсудили итоги архитектурного форума «Зодчество ВРН» и форума выставки «Строительная неделя Черноземья». Губернатор высказался о большом вкладе строителей в экономику региона. Он отметил, что недавно полученная им благодарность президента за развитие жилищного строительства – заслуга множества людей. Конечно, это награда руководителей строительной отрасли, собственников строительных компаний, организаций, тех, кто трудился непосредственно на стройплощадках. Мы строим 2 миллиона квадратных метров. Это один из лучших показателей в России, отметил Александр Гусев. Еще в рамках пленарного заседания гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе «Сталь фон Гольштейна» в поселке Репное, замгубернатор Игорь Лотков рассказал о цифровой платформе «Билет в будущее» в всероссийском флагманском проекте профориентации школьников. В нем уже участвуют 38 тысяч школ и 13 тысяч работодателей. Также об итогах проведения премии предпринимательского форума «Столя» проинформировала руководитель оргкомитета премии Наталья Хван. В неофициальной части заседания в рубрике «Встреча с интересными людьми» выступил политолог, китаевед, писатель Николай Вавилов с анализом ситуации в мире и прогнозом развития ситуации на ближайшую среднесрочную перспективу. Губернатор Александр Гусев и председатель Совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – внедрение корпоративного демографического стандарта. С 2026 года сотрудники компании со стажем от 2 лет будут получать до 1 миллиона рублей при рождении детей. Программа также включает гибкие графики, дистанционную работу, компенсацию детсадов и корпоративный отдых. Второе соглашение – реконструкция мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов рублей, созданием новых рабочих мест и налоговых поступлений. В Воронежской области в третий раз состоялась военно-спортивная игра «Воин» для представителей студенческих патриотических клубов. Организаторами выступили Управление молодежной политики Воронежской области и областной молодежный центр. В этом году игра прошла в новом формате. Первая игра состоялась на территории турбазы «Смена», две последующих в парке «Олимпик». Организаторы значительно усилили материально-техническую базу, были закуплены новые препятствия, которые позволили усложнить и разнообразить задания для участников. В планах дальнейшее пополнение арсенала оборудованием. По итогам игры победители и призеры были награждены дипломами и памятными сувенирами. Все участники получили сертификаты. Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу.
2: И добро пожаловать в лето. В самое лето, замечательное, да. Самое щедрое, самое теплое время года, на которое так много планов, как обычно.
1: Но у нас, несмотря на то, что весна так немножко подкачала, лето-то пришло по расписанию. Прямо вот сегодня хороший, теплый.
2: Тополиный пух полетел.
1: Да. Это, так знаешь, что... мне еще сегодня было очень удивительно. Я сегодня гулял с собакой с утра и пытался понять, откуда у нас летит тополиный пух. У нас нет тополей.
2: С тополей.
1: У нас нет тополей. Ольха. А кажется, она тоже цветет.
2: А это знаешь, когда...
1: гадость такая.
2: Для известного трио есть такой, знаете, ребята, вы можете еще... Ольховый пух, жара
1: июня. Кстати, и звучит неплохо.
2: Ну, в принципе, да. В этом часе, ребят, будем разыгрывать титул умника дня. Первый летний титул умника дня. Не упустите возможности за него побороться. В скором времени пригласим вас в игру.
0: Реклама на 107 FM. Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее.

0: Своего региона, будущее своей страны.
1: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
2: Возрастное ограничение 16+.
1: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 0 49 63 29.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И уже очень скоро пригласим вас поучаствовать в первом раунде. Ну, чуть-чуть прямо полезная информация.
2: Да, ребят, напоминаем вам о благотворительном фестивале «Музыка жизни», который пройдет 7 июня на территории телебашни Останкино. Кстати, всю информацию, билеты, если вдруг они еще будут, так сказать, в доступе, и все остальное вы можете найти на сайте наш.ру. А еще мы рады вам сообщить, что на фестивале вы сможете попробовать новинку от наших друзей Светлогорье. Мороженое «Неон». Это свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящиеся в темноте неоновые шарики.
1: Ничего себе.
2: Мы уже все тут попробовали. Уверяем вас, это незабываемо. Партнер фестиваля ООО «Русское молоко 0+.»
1: Ну что ж, мне кажется, пора пригласить наших слушателей.
2: Давай.
1: Побороться за титул «Умника дня».
2: Давай.
1: Я, ты знаешь, у меня есть кодовая фраза. Я вспомнил тут про одного известного путешественника. Процитирую. «Но почему аборигены съели Кука? За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели Кука». Кодовая фраза будет звучать так. Молчит наука.
2: А, как там? Вошли без стука, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прям в теме. И нету Кука.
1: Итак, молчит наука.
2: Молчит наука, ребята. Автор 21-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И начинаем первый раунд, в котором за титул умника дня поборется Андрей. Давайте знакомиться. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Всем добрый вечер наши.
2: Ну что, с кем будете играть? У нас есть такая как бы негласная история о том, что два Андрея — это сила.
1: Но, как показывает практика, далеко не всегда.
2: Но не всегда срабатывает.
3: Давайте поломаем стереотипы.
2: Давайте.
3: Игорь Владимирович.
2: Спасибо.
1: Давайте, конечно.
2: У нас минута времени, 10 вопросов, и давайте начнем первый раунд. Поехали. Где в человеческом теле находятся ланиты?
3: Господи, ну в голове.
2: Ну и правильно. В какой стране была основана автокомпания Bentley Motors?
3: Англия.
2: Верно. Кто является автором романа «Приключения Оливера Твиста»?
3: Жюль Верн.
2: Чарльз Диккенс. Как расшифровывается аббревиатура БТР?
3: Бронетранспортер.
2: Ну, правильно. Сколько человек составляют квинтет?
3: 5.
2: Правильно. Как звали младшего из братьев Карамазовых?
3: Александр.
2: Алексей. Какое происхождение имеет слово «ателье»?
3: Греческое.
2: Французское. Что тяжелее, один карат или одна унция?
3: Унция.
2: Правильно. В каком году произошло восстание на броненосце «Потемкин»?
3: 1912.
2: 1905. Существует ли монархия в Испании?
3: Да.
2: Верно. Есть у них там король испанский, Арагона, Кастилия и чего-то там еще.
1: Есть, конечно.
3: Да. Я еще неплохо сыграл.
2: Да, 6 из 10. Очень даже неплохой результат для понедельника. Есть основания думать, что поломали вы вот традицию.
1: Да подождите.
2: Ладно. Хорошо, договорились. Андрей, спасибо вам. Хорошего продолжения дня. Мы в скором времени пригласим второго игрока. Проведем второй раунд и узнаем, кто заберет первый летний титул «Умника дня».
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Давайте-ка продолжим разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде играл Андрей, сыграл с хорошим результатом 6 из 21.
2: Из 10. 21.
1: Во что ты играл на выходные?
2: 21! Так, ну ты у нас... Перебор. Ты у нас по Владимиру Семеновичу решил пройтись. Я туда же.
1: Давай, давай, конечно.
2: Процитирую прекрасную его, одну из его прекрасных песен. «Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут про бессилие науки перед тайной Бермуд». И вот финальная строка из этой песни позволю себе препарировать. «Пусть безумная идея, не решайте сгоряча, отвечайте нам скорее через доку главврача. С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то... Если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото». Итак, ребята, мы напишем в спортлото. Автор 21-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наши.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Здравствуйте, меня зовут Миша. А мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
4: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является объектом действия 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL City на сайте HVL.ru. 13+.
6: Да все без нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на Авито.ру.
10: 12+. Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день, а запах возвращается. Снова и снова.
11: Нейтрализатор запаха домашних животных Хилмитекс. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Хилмитекс. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Хилмитекс на всех маркетплейсах.
12: Квартира.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: такое дело.
1: Успеть за 60 секунд.
2: И приступим ко второму раунду игры «Успеть за 60 секунд». В первом за титул «Умника дня» боролся Андрей. Результат 6 верных ответов. А во втором будет бороться Алексей. Давайте знакомиться.
3: Здравствуйте, Алексей.
4: Здравствуйте. Ну всем привет нашим.
3: И вам привет огромный. Вы будете с Андреем Германовичем играть. У вас минута времени, у него 10 вопросов. Вы готовы?
4: Поехали.
3: Поехали.
2: Существует ли монархия в Италии?
4: Нет.
2: Правильно. В каком году произошло кровавое воскресенье?
4: Дальше.
2: 1905. Что тяжелее, один золотник или один грамм?
4: Один грамм.
2: Один золотник. Какое происхождение имеет слово крендель?
4: Крен.
2: Какой страны?
3: Дальше
2: немецкая. Как звали старшего из братьев Карамазовых?
4: Это дальше.
2: Дмитрий. Сколько человек составляет секстет?
4: 7.
2: 6. Как расшифровывается аббревиатура КМС?
4: Кандидат в мастера спорта.
2: Правильно. Кто является автором романа «Квентин Дорвард»? Вальтер Скотт. В какой стране была основана автокомпания Aston Martin?
4: Aston Martin, Италия.
2: Великобритания.
3: Великобритания. 9 вопросов задали, 2 верных ответа получили. Таким образом, сегодня Андрей становится обладателем титула «Умника дня» первого летнего, и ему уже за такой подвиг летит сообщение о том, что он «Умник дня» на следующие 24 часа. Я же хочу напомнить, ребята, вам о том, что если хотите поиграть, но такой возможности нет, то у вас есть под рукой самый главный инструмент, который вам позволит проэкзаменоваться в индивидуальном порядке. Это ваш смартфон. Итак, ребят, берете смартфон, открываете либо мессенджер Макс, либо социальную сеть ВКонтакте, вбиваете в поиске «Умник дня». То, что вам попадается, вот туда вот и подписывайтесь. Ну, пока что мои каналы не знают конкуренции, хорошо это или плохо, не знаю, но не ведают. Вот, подписывайтесь и по будням, а иногда и по выходным будете получать дюжину вопросиков разных, какие-то любопытные факты, а в мессенджере Макс можете еще узнавать, какой сегодня день. Но если вам нужен такой повод нужен, приходите домой, как бы сели ужинать, думаете, а повод? А по какому поводу сегодня?
2: Так, и что сегодня за повод?
3: А, пожалуйста, в 1960 году был выполнен первый международный рейс из аэропорта Шереметьево в этот день.
2: Ну да, повод.
3: А спустя 30 лет, в 1990 году, на экраны вышел фильм Пола Верховена «Вспомнить все».
2: Хороший.
3: Помнишь, шикарный? Да. Вот эта вот мадам, которая с низкой социальной ответственностью, с тремя персями. Много вызывала вопросов.
2: Да и Шварц там такой хороший еще.
3: Да все там хорошо. Да, и кто родился... День рождения сегодня, если вам мало этого... Ну, за Мерлин Монро. Мерлин Монро сегодня день рождения бы могла отпраздновать. В общем, ребят, если интересуетесь познавательной информацией, развлекательной, хотите как-то заряжать мозговые извилины с утра, то добро пожаловать. Берете смартфон, открываете социальную сеть ВКонтакте, либо мессенджер Макс, находите там «Умник дня», подписывайтесь и получаете добрую, полезную, познавательную информацию.
1: Наше радио.

0: девочки смеются.
1: Наше радио.
2: Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени.

замечаю, вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях, пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

души без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека, без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен, с ним и в нем уничтожаешь формулы и числа.

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки. Пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Знаешь, Андрей Геннадьевич, вспомнился мне сейчас тут фильм.
2: Так.
1: Сколько дней в году? 365? Точно? Нет, не точно. В году 365 дней, 6 часов. Эти часы складывают, и тогда каждый четвертый год становится високосным. Но я задумался, а точно ли в году 365 дней и 6 часов? Оказалось, нет. В нормальном году 365 дней, 6 часов и еще 3 секунды. Помнишь, прекраснейший фильм Марка Захарова, тот самый Мюнхгаузен. И сегодня, ребят, вот если вы не насладились весной, если вы не хотите наступления лета, если вот, вот что-то не успели не доделать, то сегодня 32 мая. И барон Мюнхгаузен...
2: Ты хочешь подарить
1: Дарю, мы дарим вам с напарником еще один день весны. Как мы щедры.
2: Да, интересный вариант.
1: И, кстати, ребят, если...
2: Но некоторые не захотят, как и, собственно, в том самом прекрасном бароне Мюнхгаузене. Зачем нам этот день?
1: Ну, как зачем?
2: Нам лишний день не нужен.
1: Ну, ладно, хорошо, не нужен, так не нужен. Но если у вас сегодня на вечер ничего не запланировано, то можете пересмотреть фильм.
2: Прекрасный фильм.
1: Да, ребята. С Олегом Янковским.
2: Или
1: переслушать Пикторию про барона Мюнхгаузена, которую рассказывал Андрей Германович.
2: Есть.
1: Кстати, пятничный выпуск для тех, кто не слушал, уже доступен для прослушивания. В социальной сети ВКонтакте ищите там Пиктория на 10 баллов. Выпуск уже заряжен, готов, как и все остальные, выходившие в эфир.
2: Не рассказываем, о ком был выпуск, потому что можете послушать и попытаться угадать.
1: Ну, как бы в конце. Дослушать до конца, да, там будет объявлено.
2: А там уже, знаешь, на паре как пойдет.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM.
3: Наша погода.
4: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный.
9: До скорой встречи, до скорой.
8: Билеты на сайте zve.ru.
10: Усилдаут. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
11: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов трехбалтовки, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
12: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники, сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
13: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
14: Ищете стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
15: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, Ольга Дворянова. Здравствуйте. 4 человека получили ранения при ударах беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В селе Старые Гуты под удар попал электропоезд. Помощник машиниста получил осколочное ранение и закрытую черепно-мозговую травму. При атаке по территории свинокомплекса агрохолдинга «Мираторг» в Климовском районе был ранен один сотрудник. В селе Андрейковичи 2 женщины также получили ранения. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. А в Белгородской области в результате удара дрона по автобусной остановке пострадали 4 мужчин. Сложности с поставкой топлива в Севастополе сохранятся в течение месяца. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на совещании регионального правительства. Он подчеркнул, что для Севастополя топливо уже закуплено в достаточном количестве, и власти планируют наращивать поставки. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 31 мая отпуск бензина на полуострове производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. По его словам, для нормализации ситуации потребуется порядка 30 дней. Региональные власти также вводят временные ограничения на продажу отдельных марок бензина. Иран приостановил переговоры с США в знак протеста против военных действий Израиля в Ливане. Исламская республика намерена полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать другие фронты для давления на Израиль. Отмечается, что иракские чиновники потребовали полностью вывести вражеские войска с территории Ливана и сектора Газа, иначе приостановленные переговоры с США не возобновятся. Бывший американский президент Джо Байден будет жить с онкологическим заболеванием до конца своих дней. Об этом сообщила в эфире телеканала NBC News его супруга Джилл Байден. По словам бывшей первой леди, диагностированный ранее у бывшего главы государства рак дал метастазы в кости. Супруга политика выразила мнение, что из-за распространения болезни Байден не сможет полностью излечиться и будет жить с раком до конца своих дней. Джилл Байден добавила, что в настоящее время ее муж держится нормально. Режиссер и продюсер Сергей Члиянц заявил на сцене, что многие режиссеры хотят снимать содержательные фильмы, их хочет и зритель, но такое кино не финансируется и не проходит отбор у кинотеатров.
2: Деньги есть на крокодилов, чебурашек, богатырей, бабу-ягу. А они, поскольку делаются на массового зрителя, то они убедили все прокатные структуры, что массовый зритель этого хочет. А это неправда. А содержательное кино, которое финансирует Минкульт, не находит себе места в прокатном пространстве. Можно было бы придумать механизмы поддержки именно хорошего, получившегося кино, за которое проголосовали профессионалы, специалисты, там, наградили его как-то чем. До зрителя оно не доходит.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: И стала бы она еще

Будем надеяться, это не как с Новым годом, как его встретишь, так его и проведешь. Поэтому все-таки тепло как-нибудь наступит. 18 часов и 4 минуты, хорошо, уже 5 минут в столице Черноземья. Это программа «Тема дня». Доброго вам вечера. Ну и с завершением вас понедельника дня по определению тяжелого. Будем надеяться, выходные прошли на ура. Ну и, соответственно, сегодня уже хорошенько так потрудились, и поняли все дела на перспективу. Ну и, по крайней мере, не ужаснулись. А вот что будет с погодой на предстоящее лето, которое вот только что началось, и ужаснемся ли мы от информации, которую получим в самое ближайшее время? Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, кого-то порадует жара, кого-то, наоборот, порадует ее отсутствие. Знаете ли, сколько людей, столько и мнений. Но в этом вопросе в любом случае нам без специалиста не обойтись, поэтому в самое ближайшее время в прямом эфире у нас появится главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков. Обсудим прогноз на предстоящее лето. Ну и, соответственно, наверное, немножко коснемся у весны, которая закончилась, какой она была. Может быть, там что-то суперинтересное да и произошло. По крайней мере, какие-нибудь рекорды были поставлены. С СТДК мы начинать не будем. Начнем все-таки с приятной старой доброй композиции от Найка Борзова. «День как день» уже звучит из ваших радиоприемников на 107 FM настроенных. Делайте громче и наслаждайтесь нашей музыкой.

0: Реклама на 107FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
2: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63. 13 8 800 201 63 13.
2: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226 75 47. Код города 473.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
6: Да, все верно. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. И встречайте. Александр Иванович Сушков у нас появляется в прямом эфире. Главный метеоролог Воронежской области. Александр Иванович, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
6: Ну, 1 июня, да? Хотя по погоде, наверное, и не скажешь. Разбаловала нас жара. А может ли быть такое 1 июня? Все ли в порядке с будущим летом? Вот так вот зайду.
7: Ну, сначала, конечно, май нужно немножко осветить, потому что он был у нас уж очень необычным. Вот дело в том, что вот 4 мая у нас наступило климатическое лето.
6: Угу.
7: Вот. А вот до 4-го как раз у нас вплоть до заморозков было. И вдруг вот сразу такое резкое повышение температуры. Вот. И у нас даже вот в эти дни наблюдалось такое, можно сказать, опасное гидрометеорологическое явление, как аномально жаркая погода. Аномально жаркая погода – это когда в течение 5 и более дней среднесуточная температура превышала норму на 7 и более градусов. Вот поэтому как-то мы уже все это забыли, но это было. Вот именно жаркая погода в начале мая. Ну, а вот концовка у нас получилась, что немножко в другую сторону. Уже среднесуточная была ниже нормы. И в результате у нас май оказался на 1-1,5 градуса вот, среднемесячной температуры выше нормы. Хотя вот в такую холодную погоду это как-то прямо и
6: не верится. Ну да.
7: Осадков выпало прям почти точно норму, 101%.
6: Угу. Ну, то есть, в принципе, вот мы сегодня не должны расстраиваться, потому что лето-то уже месяц назад наступило, по большому счету, а это уже всяческие такие неприятности, условно, которые, ну, так или иначе могут случиться в рамках любого времени года, да? Так получается?
7: Да, можно сказать, вариации на тему, да?
6: Вариации на тему. Все понятно. А если вот провожать весну по полной программе, отметилась ли она еще чем-то в истории нашей региональной метеорологии? Вот, может быть, какими-то рекордами или антирекордами? Ну, помимо мая.
7: Да, рекордно в том, что у нас весна тоже наступила раньше. Mm-hmm. Если у нас вот сроки наступления климатической весны 18 марта, mm-hmm. то в этом году у нас она наступила 1 марта. Mm-hmm. Вместе с такой с календарной весной 1 марта, ну, на 9 дней раньше. Раньше обычного. И мы тоже, наверное, уже забыли, что было очень жарко вот в марте. Вот. Но конец марта снова там преподнес нам, можно сказать, сюрпризы. Было холодно. Вот у нас и апрель был холодным. Вот. И даже вот были заморозки. Вот, ну, можно их отнести тоже к заморозке в конце апреля.
6: К нетипичным проявлениям, да?
7: Да, нетипичным. Нас что спасло, хотя и заморозки были довольно-таки с такой низкой температурой, что у нас вот активная вегетация всех культур началась позже. И поэтому эти вот заморозки, они не принесли вот какой вред. Вот если бы растения были развиты, находились в более развитой фазе, вот эти заморозки бы принесли все-таки убыток. А так они прошли и для вот озимых культур, и для даже вот для сада практически почти незаметно.
6: Ну и вот. Хорошо, да, будем ждать урожая, но хорошего, естественно, но тем не менее для него нужна тоже такая достаточно сбалансированная летняя погода, чтобы и тепло было, и влага присутствовала. Сегодня 1 июня, и, соответственно, у вас появились уже на перспективу, так скажем, цифры, да, вот ожидания по поводу того, какой будет погода. Как далеко сейчас сможем с вами заглянуть? Прямо на весь летний период, на 3 месяца или на июнь?
7: Вот наш гидрометцентр России выпускает месячные прогнозы. Он как раз у нас вот вчера вышел. Uh-huh. Мы получили из Москвы его. И еще раньше они выпустили прогноз на вегетационный период. Вот по месячному прогнозу июнь ожидается в пределах нормы. Если у него среднемесячная температура плюс 19,1 градуса, то прогнозируется на 0,2 градуса ниже нормы, то есть 18,9 температура. Но это будем считать, что это практически...
6: Незаметно.
7: Да, и по осадкам у нас вот июнь-то он самый такой дождливый месяц, норма 61 миллиметр. Ну, значит, они прогнозируют 90% от нормы, то есть это 55 миллиметров. Угу. Вот. Ну, как это дело сбудется, это решит время. Ну, и есть такой же прогноз на вегетационный период, по этому прогнозу все летние месяцы будут находиться по температуре в пределах нормы.
6: Угу. Ну, тут вот. Если почитать конспирологов от, собственно, метеорологии, то тут, в принципе, жара, кошмар, Европа, США, у нас тоже из жары в холод. Вот, снова еще Эль-Ниньо, да, вот Эль-Ниньо, который в супер-Эль-Ниньо должен превратиться. В общем, масса вот этих вот слов. Что-то в таких долгосрочной перспективе сможет изменить прогнозы? Вот все вот эти Эль-Ниньо и же с ними могут ни с того ни с сего резко вмешаться в ход вещей и все прогнозы перевернуть с ног на голову?
7: Ну, знаете, вот Европа, вот она уже столкнулась с тем, что вот у них больше 35 градусов вот было, это Западная Европа. Uh-huh. Поэтому они как-то больше озабочены вот этим. У нас-то немножко в другую сторону эти вот все эмоции, потому что до сих пор вот где-то у нас вот прям совершенно недавно в Грузии снег выпал. Uh-huh. Вот. Поэтому что можно отметить? Вот я уже несколько раз говорил, что вот это вот глобальное потепление, ну, глобальное изменение климата, все-таки выражается в том, что повышается его агрессивность. Вот как раз вот такая резкая смена погоды, это вот и есть вот эта вот агрессия. Поэтому вот это резкое метание стороны в сторону, плюс еще и по максимальным вот значениям это довольно-таки ощутимо. Так что я считаю, что это возможно. Вот у нас где-то в Иркутске при, можно сказать, отрицательной температуре на следующий день было где-то плюс 20 с лишним, почти 30 градусов. То есть вот в течение дня вот такое резкое изменение температуры. Так что вот если уже мы говорим о этом глобальном потеплении, это не просто везде стало тепло, и мы стали жить как на юге страны. Вот это вот очень резкий такой, приносящий много неприятного вот этот климат.
6: Ну да, то есть...
7: Так что возможно, да.
6: Какие-то погодные аномалии стоит ожидать? Ну, ясно, хорошо. Будем следить за ситуацией. А вот, кстати, чтобы для уточнения, ну и так, для финального аккорда нашего сегодняшнего с вами общения, когда вы говорите средняя температура, а как она высчитывается, чтобы мы понимали? Потому что получается так, мы с вами говорим там 19 условно градусов, а в рамках месяца днем может доходить и до 30 и выше. То есть считается минимальная ночная и максимальная дневная или как?
7: Нет, ну у нас вот считается практически, мы же проводим наблюдения, весь мир проводит наблюдения через каждые 3 часа в одно и то же время. И вот если эти все значения температуры за все время наблюдения вот в течение месяца сложить и разделить на количество этих вот наблюдений, то мы получим среднюю.
6: А, вот оно что.
7: Да, также вот среднесуточные. Вот мы наблюдаем в течение суток 8 раз через каждые 3 часа. Вот если эти суммы сложить, все температуры, разделить на 8, то мы получим среднесуточную.
6: Ну, теперь будем знать. А то, знаете ли, говорят, вы там понаговорили нам 20 градусов, а мы тут от жары умираем. Вот. Ну, понятное дело, что это золотая середина. Средняя по больнице, как говорится. Ну, будем знать. И ожидать, что все-таки хоть июнь по прогнозам и должен быть самым дождливым, самым мокрым, но все-таки будем надеяться, что тепло будет преобладать. А там...
7: Да, заинтересованы всем, потому что все-таки рано высадили помидоры, но они не растут, стоят, ждут тепла.
6: Да.
7: Одна надежда, что да. Тепло будет.
6: Буквально вот на в прошедших выходных выслушивал все эти ахи-охи по поводу того, что ничего не растет. Вот. Ну, вот поэтому ждем тепла. Александр Иванович, спасибо за то, что уделили нам время и рассказали нам на перспективу о погоде. Александр Сушков, главный метеоролог Воронежской области, был у нас в прямом эфире. Скажем ему спасибо за то, что не отказал и, собственно, сообщил нам о том, что около 20, ну ладно, 18,9 будет средняя температура. Посмотрим. Ну да, вот уточнение по поводу того, что вот это вот туда-сюда качели, вот вам и глобальное потепление. В общем, конечно, погода, штука, она вроде с одной стороны и предсказуемая, с другой стороны, вот как все может резко меняться. Но в этом-то, собственно говоря, и прелесть. Я думаю, что все-таки не для успокоения души песня была придумана «Природа, нет плохой погоды», а все-таки потому, что так оно и есть. Наслаждаться можно любым моментом. Собственно говоря, как и в жизни. Чем и займитесь прямо сейчас, уже как практически полчаса, освободившись со своих рабочих мест в основной своей массе. Поздравляю вас с этим процессом. Проведите вечер в кругу семьи, родных, близких под прекраснейший ужин и замечательную музыку, которую у нас вагон и маленькая тележка. которой продолжаем с вами делиться на протяжении уже многих лет. И делаем это прямо сейчас. Ну, по крайней мере, продолжим. Делать это на 107 FM. Все, дорогие друзья, до завтра. Что касается программы «Тема дня», то мы с вами встретимся уже в 18:04. Там будет новая тема, интересная, безусловно. И тем самым сопроводим вас до дома истории, которая в любом случае, так или иначе, будет вам полезной.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
11: ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
12: Первые шаги.
13: Первая любовь.
12: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
14: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
15: 6+.
16: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
17: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
1: Наши новости.
18: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети», и качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность всем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер». Вначале участникам был представлен новый президент торгово-промышленной палаты региона Роман Деев. Далее в официальной части обсудили итоги архитектурного форума «Зодчество ВРН» и форума выставки «Строительная неделя Черноземья». Губернатор высказался о большом вкладе строителей в экономику региона. Он отметил, что недавно полученная им благодарность президента за развитие жилищного строительства – заслуга множества людей. Конечно, это награда руководителей строительной отрасли, собственников строительных компаний, организаций, тех, кто трудился непосредственно на стройплощадках. Мы строим 2 миллиона квадратных метров. Это один из лучших показателей в России, отметил Александр Гусев. Еще в рамках пленарного заседания гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе «Сталь фон Гольштейна» в поселке Репное, замгубернатор Игорь Лотков рассказал о цифровой платформе «Билет в будущее» в всероссийском флагманском проекте профориентации школьников. В нем уже участвуют 38 тысяч школ и 13 тысяч работодателей. Также об итогах проведения премии предпринимательского форума «Столя» проинформировала руководитель оргкомитета премии Наталья Хван. В неофициальной части заседания в рубрике «Встреча с интересными людьми» выступил политолог, китаевед, писатель Николай Вавилов с анализом ситуации в мире и прогнозом развития ситуации на ближайшую среднесрочную перспективу. Губернатор Александр Гусев и председатель Совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали два стратегических соглашения. Первое – внедрение корпоративного демографического стандарта. С 2026 года сотрудники компании со стажем от 2 лет будут получать до 1 миллиона рублей при рождении детей. Программа также включает гибкие графики, дистанционную работу, компенсацию детсадов и корпоративный отдых. Второе соглашение – реконструкция мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов рублей, созданием новых рабочих мест и налоговых поступлений. В Воронежской области в третий раз состоялась военно-спортивная игра «Воин» для представителей студенческих патриотических клубов. Организаторами выступили Управление молодежной политики Воронежской области и областной молодежный центр. В этом году игра прошла в новом формате. Первая игра состоялась на территории турбазы «Смена», две последующих в парке «Олимпик». Организаторы значительно усилили материально-техническую базу, были закуплены новые препятствия, которые позволили усложнить и разнообразить задания для участников. В планах дальнейшее пополнение арсенала оборудованием. По итогам игры победители и призеры были награждены дипломами и памятными сувенирами. Все участники получили сертификаты. Это были новости региона.
5: Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. До скорой встречи, до скорой. Билеты на сайте zve.ru. Усилдаут. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники, сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
3: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
4: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Долговая нагрузка россиян заметно снизилась после охлаждения кредитования. По данным ЦБ, доля средств населения, которая направляется на погашение кредитов, снизилась на начало года с 11 до 9%. Это минимальное значение с начала 2019 года. Среди других факторов, повлиявших на такую динамику, в ЦБ назвали опережающий рост доходов населения. При этом кредитный портфель в рознице продолжил увеличиваться из-за роста ипотечного и автокредитования. Цены на нефть Brent выросли до $97 за баррель после угроз Ирана выйти из переговоров с США. Цена увеличилась почти на 7% на лондонской бирже. Ранее сегодня Тегеран объявил о приостановке любой коммуникации с Вашингтоном после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Операции Израиля в Ливане нарушают режим прекращения огня, считают иранские власти. Исламская республика намерена полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать другие фронты для давления на Израиль. Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле заявил, что многодетные семьи совершают подвиг каждый день. Награду достойны семьи, в том числе из Москвы, Псковской, Ростовской, Новосибирской областей. По словам президента, власти стремятся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше, в том числе последовательно выстраивают нацпроекты вокруг интересов семей с детьми. Мировые цены на чай за месяц выросли на 21%. Однако глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чинтури заявил НСН, что пока рано делать прогнозы о подорожании чая в российской рознице.
3: Мы покупаем чай, безусловно, по всему миру. География закупок, она гораздо шире. Хотя, конечно, основные поставщики для нас Индия, Шри-Ланка, Кения, эти три страны. Но мы также закупаем чай во Вьетнаме, и в Индонезии, и даже иногда в Аргентине. Поэтому компании будут стремиться найти наиболее выгодные соотношение цены и качества. Сегодня говорить о каких-то изменениях и строить прогнозы бессмысленно, потому что это типичная ситуация для начала активных продаж свежего урожая. Всегда цены взлетают, потом они откатываются.
2: Сообщается, что стоимость чая подстегнул плохой урожай из-за засухи в Индии, Кении и на Шри-Ланке, крупнейших экспортерах этого продукта. Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс возобновит карьеру. 44-летняя спортсменка, которая в последний раз выходила на корт в 2022 году, примет участие в парном разряде в турнире Женской теннисной ассоциации в Лондоне. Чемпионат пройдет с 8 по 14 июня. По информации источников, Серена Уильямс сыграет в паре с 19-летней канадской теннисисткой Викторией Мбоко. На счету Серены Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Также она является 4-кратной олимпийской чемпионкой. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, добрый вечер, друзья.
2: И добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу, в котором сегодня будет импровизированный гаражик. У нас в гостях наш добрый друг, кандидат исторических наук Василий Васильевич Новиков. Здравствуй, Василий Васильевич.
3: Здрасте.
1: Привет-привет.
2: Давно тебя не видели, тем более, что воспользовались уникальным шансом тебя застать в Москве, поскольку ты сейчас, я так понимаю, встанешь на археологические лыжи и отправишься в глубокое средневековье.
1: Археологические кроссовки.
3: Глубокое раннее средневековье. Факт. Уже прям осталось... Последние денечки, неделя, там, полторы, и уже все, пора будет, пора в поля.
2: Ну, скажи, руки чешутся, вот.
3: Ну, конечно, такой план в Громаде мы накрутили на этот сезон, что звезды так сходятся, что мы там, как это самое, тестируем все от полета в космос до поиска самого загадочного, чего мы не находили. Естественно, задача всех археологов – все скрывать, конечно. А это труд.
2: Конечно. А то, что найдете и не вписывается в концепцию, надо. То это закапывать обратно.
3: Естественно, это же целая работа. Поэтому вот эта организация этого процесса, она занимает, конечно, время.
2: Давайте ненадолго прервемся. У нас, Василий Васильевич, к тебе накопились вопросы. Сегодня хотим по твоей специфике поговорить про раннятину, про раннее средневековье, про то, насколько это было мрачным временем, на то, как одни и те же исторические события сосуществовали примерно в одной временной плоскости, и как вообще это все проистекало на матушке Земле. В общем, у нас есть много вопросов.
1: Ну что, прервемся тогда ненадолго.
0: Так звучит наше радио. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
4: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
0: Релизы отечественной инди и рок-сцены, достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
4: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
5: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
0: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
5: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
0: Выходные – время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка, музыка и музыка. Еще больше любимых песен в субботу и в воскресенье на нашем радио.
6: Седан или внедорожник? Механика или автомат? Право или леворукий? Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные.

0: Тщательные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома.
1: Так бьется сердце. Так звучит наше. Наше радио.
2: Реклама на 107FM.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель-холл. Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
8: Возрастное ограничение 16+.
9: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло?
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что ж, Василий Васильевич у нас не первый раз в гостях. Василий Васильевич Новик у нас сегодня.
2: Да, кандидат исторических наук, руководитель Василий Васильевич, я все время руководитель
3: археологического отряда на территории Гнездовского археологического комплекса, ключевого памятника на пути из Варяг в реки, естественно, нашей российской государственности, основной памятник для изучения, один из.
2: Да. Это же относится памятник к эпохе раннего средневековья.
3: Да.
2: Эпоха раннего средневековья для непосвященных, Василий Васильевич, когда она началась и когда закончилась?
3: Средненько. Ну, где-то примерно с середины 6 века можно там вот как-то и дальше. Раннее средневековье. И у нас это где-то до княжеского периода. То есть, когда вот феодальная раздробленность, это уже средневековье такое. Вот. А так, где-то в этом периоде.
2: И ты специалист по вот этой вот ранней средневековье.
3: Ну, я занимаюсь вопросами такого широкого. То есть, от момента, поскольку я в университете читаю еще лекции всякие, то есть я читаю где-то ранний железный век, как бы от кельтов, да, условно, это до нашей эры, там, 5-4, и уже до средневековья. Но фокус моего интереса, это, конечно, викинги, эпоха Венделя, то, что было до них, чуть раньше, там, связано с этногенезом славян, то, что меня интересует. Ну, то есть в целом такое. И вообще вот эти процессы, которые происходили на европейском пространстве.
2: Вот тогда есть несколько вопросов. Начнем, наверное, с раннего-раннего средневековья. Есть такое явление, которое коренным образом повлияло на то, что мы сейчас видим на географических картах. Был такой процесс, как великое переселение народов. Это же, по-моему, 5 век, да, когда двинулись. Расскажи, вот как это было? Что это было и кто это шел? И что им надо было?
3: Ой, ну это такая прям ответ не на одну минуту. Это большое движение кочевых как бы племен в основе своей, которая в итоге столкнула огромные массы народов, увлекая вот в это движение в сторону Западной Римской империи в целом, да, и которая закончилась, ну, как бы она не закончилась, самое известное сражение той эпохи, это битва на Каталунских полях, где Аттила, бич божий, потерпел поражение от Аэция, соответственно, это была грандиозная битва, которая там, ну, то есть она даже по нашим меркам грандиозная, там огромное количество народу участвовало, друг друга беспощадно уничтожали. Это в итоге не закончило переселение народов, да, то есть Аттила, он не проиграл и был повержен, он только потом умер по невыясненных обстоятельствах. Но это все изменило в целом этническую, географическую и политическую карту всего этого пространства. Началось перекраивание очень сильное. Народы, которые жили на территории там Восточной Европы и прочее, они все как бы куда-то ушли, и на их место пришли другие.
2: А мы, вот, ну, в смысле, мы, наши предки славян, они участвовали в этом вот бурлении масс как-то? Условно говоря, с Аттилой были наши?
3: Вот это очень хороший вопрос. И он интересен тем, что когда мы говорим о таком явлении, как этногенез славян, а этногенез славян продолжается сейчас, потому что это складывание вообще этнического пространства славян, то есть формирование вот этой славянской семьи, а она гигантская, как мы знаем, да. Так вот, когда Аттила был отравлен, убит или умер от обжорства на Перу, значит, на его похороны съехалось огромное количество народу, и среди прочего при дворе Аттилы, ну, при вот этом вот, был обязательный посол римский, который записывал вот эти вот все события, которые происходили в связи с его смертью. И он, среди прочего, упомянул два слова, которое относится с точки зрения лингвистики к славянской языковой группе. Это «страва» и «медос». Ну, «страва» — это...
2: Это поминки.
3: Поминки, а «медос» — это...
2: Мед.
3: Совершенно верно. То, что пили «медос». Ну, вот как... И здесь очень интересная история, потому что мы всегда, когда говорим о складывании вот этой славянской семьи глобальной, мы всегда делим это на две такие большие, два больших этапа, условно. Ну, в общепопулярном пространстве, да, то есть такой туманный этап, очень туманный, который где-то вот, когда вы на краю леса стоите, что-то в районе болота, в глубине леса происходит. Вот это примерно такое. Это некоторые исследователи уводят следы в археологических культурах славян чуть ли не в бронзу. Это довольно-таки сложно и не совсем доказуемо. Есть период, когда появляются археологические культуры, которые мы точно связываем со славянами, это 1-3 века нашей эры уже. И вот когда славяне выходят на политическую арену, это середина 6 века, когда мы уверенно о них говорим, это когда они попадают в орбиту интереса и фиксации со стороны Византии, где там авары ведут с ним войну, а славяне там, они союзники и все такое, вот там вот, собственно, участвуют.
2: А авары, вот те авары, это как нынешние авары, или это, или как говорят, что нынешние татары, это совсем не те татары, которые к нам
3: авары
2: пришли?
3: Нет, авары, это те, которые в летописи даже упоминаются как обры. Погибоша Аки Обры. Это даже вот летописец, хотя он писал довольно-таки поздно эту историю, все эти события как-то остались вот в исторической памяти. Вот Погибоша Аки Обры, это именно как раз про авар. Авар — это тоже кочевая группа, которая села в европейской части. Ну, современная, как бы скажем так, это территория западных славян, ну, то есть вот этой зоны, да, Балкан, да, всего остального. И они, среди прочего, в свои конфедераты они заняли и славян подчинили. Но они как бы были верхушкой, а у славян там были довольно-таки расширенные права. И, кстати сказать, у них даже был право лингва франка, то есть славянский язык, он был там на праве государственного. И они вместе с этими аварами активно воевали против Византии. Активно. И там, среди прочего, когда они активно воевали против Византии, почему они появляются на странице, там есть очень интересная история. Значит, захватили в плен 3 славян. Значит, привели их на допрос. А это, я покажу, это зона боевых действий. Там, значит, идут 3 мужика. Значит, они их захватили, привезли и начали их допрашивать. И, значит, об этом как бы раз есть фиксация источника. Они говорят: ребят, мы вообще не при делах. У нас железа нет. Мы бедные, несчастные. С другой стороны, что бы вы сказали, попав в плен злым византийцам?
2: Ну, да. Ну, понятно.
3: Мы, говорит, вот только на музыкальных инструментах. Вот смотрите, у нас музыкальные инструменты, мы на них играем. Он говорит: а кто вы? Он говорит: ну, вообще, мы, говорит, из болот глухих, нам там все плохо. А называемся мы славяне. Вот. Это как раз разговор идет про зону Полесья. Вот эта зона в районе Белоруссии. Вот как раз это. Вот оттуда одна из таких точек отсчета славян, которые зафиксированы. А называли ли себя славянами при этом те, кто окружал их, это вопрос открытый. Скорее всего, нет. Потому что, как это, одно племя себя называло славянами, все остальные нет. И, кстати, в источниках очень интересно упоминается также, откуда эти, ну, как бы, славяне происходят. И есть же еще название Венеты, там, Анты, их тоже как-то связывают со славянами. Но вот, значит, источник византийский говорит, что вот славяне, они... У них первоначально они происходят от племени споров. А споры — это сеять.
2: Ага. Типа, вот, семена. Сеять, да, ну, да. Семена вот в латыни.
3: Вот. Ну, то есть история крайне туманная при этом. Но вот где-то с 6 века мы славян локализуем и начинаем их всяческим образом видеть в археологии очень хорошо. Хотя есть более ранние свидетельства славян в других археологических культурах. А если мы говорим про нашу территорию, то это совершенно другая история, потому что все, что мы говорили до этой истории, все-таки связано с балканской зоной и прочими. А вот восточная зона лесная, она здесь, славяне сюда пришли попозже. У них такой целый процесс был, когда они начали переселяться уже после того, как их сильно там, значит, наобижали, потому что они в итоге проиграли все эти войны. И даже, например, слово «король» у нас происходит от имени Карл, Карл Великий, который активно нанес поражение всем, кому мог и не мог. И они все двинулись как раз, это почему все спрашивают, вот почему они как бы на север-то пошли, тут же неудобно, север-восток, вот тут ведь леса, прохладненько, погода
2: есть,
3: не...
2: Есть нечего.
3: Есть нечего, погода не айс, но есть нюансы, есть проблема с тем, что была чума, от которой бежали, так называемая Юстинианова чума. А большое поражение. Они от этого бежали, начали перемещаться. Ну и вообще, в принципе, в зоне вот этого перемещения народов и кочевников находиться вообще не с руки. Ну потому что можно очень долго строить свое хозяйство и потом в один день все потерять.
2: Какой-нибудь Атилла с какими-нибудь гунами пройдет мимо, все сожрет, вытопчет.
3: Проходной двор. Убьют, заберут, отправят с собой, включат в армию, пойдешь куда-то, бог его знает куда. В лесах как-то поспокойнее. Но здесь тоже не пусто было, прям скажем так.
2: А вот здесь как раз-таки твои... Так, объект твоего пристального обожания наши друзья-мореходы с севера приходили встроенными рядами.
3: До мореходов с севера была целая история, потому что сначала их встретили здесь совершенно замечательные финно-угры в большом количестве, от которых у нас осталось большое наследство в языке, особенно в названиях. Там Москва, весь корень ква, это все финно-угорское.
2: Вот. При том, что угры потом переселились в Венгрию под...
3: Это другие.
2: Это другие венгры?
3: Это другие. Это те, которые из Урала там шли, вот эти вот, которые обретение родины, они из Урала шли, таким большим, вот там через Мордву, там могильники, вот их, вот это вот они туда ушли. А вот финно-угры здесь, они начали уходить в разные стороны, локализовываться в итоге ближе там к Новгороду, отступать. Вопрос, как они друг с другом здесь вот взаимоотношения выстраивали, это большой вопрос. Беспокойно. Славяне, это вот тоже такой, я люблю образ, все так любят, славянин, такой великорусский пахарь, значит, да, он стоит в белой рубахе и смотрит вдаль. Это не так. Злые, всегда говорю, славяне злые, жесткие. В то время выживать добрым невозможно было. Они очень хорошо воевали, они очень хорошо прятались, они очень хорошо отхватывали территорию. И, в общем, неплохо. То есть, они, с одной стороны, финно-угров подвинули, с другой стороны, заняли пустующую территорию и потихонечку начали их выдавливать. Ну, ассимилировать, смешиваться еще. Они, как бы, финно-угры сохраняли свою самобытность в многих вещах и сохранили ее, но тем не менее. И вот этот вот процесс этого расселения, он шел достаточно долго. А вот уже потом пришли мои любимые северные мореходы.
2: И вот, собственно, эти самые мореходы с севера, ака викинги, они нам принесли государственность, ну, если верить летописным источникам, начала формироваться государственность некая.
3: Ну, они нам ее не в чистом виде принесли. Они, как бы, уже опираясь на местные элиты и сформировавшиеся границы племенных союзов и некие условные управления, о которых мы ничего не знаем, но они стопудово были, потому что у племенных союзов были свои столицы, и там какая-то вертикаль власти была. Просто об этом знаний никаких нет. И археология нам тут не поможет, и летописец не поможет. И вот они на совместном договоре общих знаниях и взаимовыгодном сотрудничестве, особенно вдоль, формируя вот эту систему торговли вдоль торговых путей, и выстроили нам государственность.
2: А вот ты говоришь, что вот от тех, которые, ну вот, от них ничего не осталось, никаких объектов материальной культуры, они такие бедные были или они такие жадные были, что они ничего в землю не зарывали?
3: Ну... смотря кто. Славяне были, ну, действительно, не очень богатые. То есть у них была яркая... Это не значит, что у них материальная культура была плохая. Вопрос в том, что в основном в археологии мы находим больше предметов из металлов, керамики, стекла. А вот органические вещи какие-то, ткани, дерево, сохраняются гораздо хуже. Материальная культура была достаточно богатая. И она была не такая широко богатая, как какой-нибудь, не знаю, где-нибудь у Мировингской империи, там, да, то есть, ну, собственно, в государстве Мировингов у королевского двора. Но она была простенькая, да, но они были достаточно компактны, они занимались сельским хозяйством, у них было много земли, и вообще себя неплохо себя чувствовали. Вот, ну, насколько это возможно в раннем средневековье неплохо себя чувствовать в лесу. Вот, а, конечно, у скандинавов, которые пришли, и не только у них, было там вооружение, много металла. И в их погребение попадает и выпадает больше этого материала. То есть такой есть диссонанс. Но это не значит, что одно хуже другого. Это просто разные вещи. Но что они вместе это делали, это безусловный факт. То есть невозможно ничего насадить со стороны. Нужно договариваться. И вот скандинавы в Европе занимались там очень масштабным грабежом, разбоем, захватом земли, чтобы остаться на каком-то этапе. Здесь они тоже оставались, но здесь как-то было все, видимо, помягче. Конечно, воевали друг с другом, конечно, угоняли всех в рабство. Эпоха была суровая, жесткая, страшная, все друг друга резали. Это факт. Никуда от этого не денешься. Но при этом какие-то экономические интересы ставили на высокую планку. То есть это было важно.
2: Как, используя какой-то вот такой жаргон, да, не гадь там, где живешь. Вот есть такой как
3: да,
2: бы...
3: Да, ну, то есть и тут вопрос и не гадь, но ты как бы территорию свою выбираешь, выбираешь, которую ты охраняешь, ну, как это
2: окормляешь.
3: Окормляешь. Или крышуешь,
2: да?
3: Да.
1: Хороший термин, да.
3: Соответственно, с такими же товарищами с соседних территорий у тебя могут быть и конфликты, но в целом есть общая задача, потому что, почему это важно? Потому что, когда появился первый договор с Русью и Византией, не просто набеги, когда договор подписали, он гарантировал торговлю, безопасность торговцев на Руси и Византии. Взаимовыгодно. С той стороны византийский император, с этой стороны люди, которые вот держали вот этот торговый
1: путь. Ну и заработала экономика.
2: Давайте прервемся на пару минут и продолжим.
0: Наша реклама.
4: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха Hilmitex Sport. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex – не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
2: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
5: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, давайте продолжим наш увлекательный разговор.
2: Напомню, у нас в гостях Василий Васильевич Новиков, кандидат исторических наук, руководитель археологической экспедиции в Гнездово, и мы говорим про Средневековье. Василий Васильевич, вот тема нашей сегодняшней беседы – раннее Средневековье. Вот мне видится так. На нашей матушке земле, да, на вот, ну, европейской ее части, назовем это так, примерно в одной и том же промежутке времени, ну так, где-то лет 100-200, значит, происходило следующее. В Испании началась реконкиста, то есть начали выдавливать оттуда мавров. Примерно в это же самое время князь Ярослав Мудрый, московский, отдает свою младшую дочь за короля Франции, франков тогда. Лет через 200 Катян Сутоевич приходит, говорит, меня тут обижают некто Батый. И все это вот, это очень насыщенно событийно было, я так понимаю. Или нет, или я ошибаюсь?
3: Ну, да, но ты еще как бы так размазал по несколько столетий. Вообще насыщенно событийно было гораздо более компактно. То есть огромные события происходили на пространстве, даже если брать уже. То есть у нас там... У нас принимается христианство, в Скандинавии принимается христианство, перекрываются границы, одновременно там происходит падение, не знаю, англосаксонских королевств, великая языческая армия, штурмует Париж. И вот это все одновременно происходит, да, это котел общих политических событий.
2: Я просто к тому, что примерно в одно и то же время викинги штурмуют Париж, и примерно в это самое время к нам с востока приходит Батый со своим там...
3: Нет, это подожди. Батый к нам приходит 1200-1204, а викинги штурмуют Париж, все-таки это где-то на 300 пораньше.
2: Лет на 300 пораньше. Но насыщенно было очень событийно вот это вот раннее средневековье.
3: Просто вопрос в том, что мы... Давайте так. Жизнь была такая же, как сейчас. По количеству событий, которые происходили. Только сейчас мы это все видим через телевизор, у нас есть что записывать. А те события там мы знаем очень часто благодаря источникам или письменной культуре, которая была у тех или иных народов. И письменная культура была везде не одинаковая. То есть вот в Европе там были хронисты, они писали одно, у них был свой интерес. Летописец у нас писал другой. Ведь летописец, который оставил нам... там жизнеописание, там даты событийные, связанные с тем же Ярославом Мудрым, он же не упоминает, что он своих дочерей выдавал в Европу. Об этом же мы знаем из западноевропейских источников. То есть этот вопрос очень тонкий. И, конечно, у нас не осталось огромного количества источников. Они были. Но они за вот период нашествия, там, пожары, войны, конфликты, они, эти источники погибли. «Повесть временных лет» — это же вставочка ранняя в известные летописные поздние своды, которые лингвисты и филологи вытянули и сравнили. Есть две разные там версии, там, которые сравниваются, да, там, в новгородской летописи, там, в этот самый, господи, совсем из головы летел, неважно. В ранних летописях, ну, то есть вот эти ранние вставки, они потом накручивались всякими красивыми событиями, в более поздние лет, и в 18 веке их доукрашали. А в основе своей достаточно сухой рассказ. Очень мало насыщенный всякими такими нюансами, которые мы хотели бы знать. И огромное количество событий, которые происходили, вообще не находится в поле нашего знания, к сожалению.
2: Я вот просто, опять же, к чему? Ну вот, смотри, мне вот видится так, что...
3: Лаврентийская Ипатьевская.
2: Да. Вот когда Ярослав Мудрый Анну отправлял к... собственно, к франкам туда. В принципе, франки-то уже были, ну, такие, как нам казалось, ну, тут благородные рыцари, вот это вот все. А у нас, как бы, ну, мы еще, христианство у нас особо, как бы, не в почете кое-где местами. Живем в лесу, молимся колесу.
3: Нет, согласен.
2: Ну, вот, может быть, нет, я же говорю, это у меня такое дилетантское мнение, что мы несколько чуть-чуть в культурном плане отстали. Что там уже во Франции возводятся там Нотр-Дамы всякие, вот это вот все. Или нет?
3: Нет. Это не так. У нас очень такое неправильное впечатление. Вот это сам, даже на базовом уровне. Эпоха была, может быть, и антисанитарна с нашей точки зрения, но уровень той же личной гигиены был очень высокий. А по поводу «Молимся колесу» не согласен. Русь при Владимире, уже первом известном святом, она завершила процесс выхода на политическую арену в масштабном формате. Мы стали... у нас родственные связи с византийским императором. У нас каменное строительство. У нас дворы представительств европейских торговых стран и всего остального. Мы инкорпорированы в европейское пространство и вообще общей культурой. У нас огромная городская среда, дороги и все остальное. Это не «Молимся в лесу», мы там колесу, там, как ты сказал. Это целая система, где есть княжество, где есть политические амбиции, политическая воля. И все это складывалось. К моменту Ярослава Мудрого это был расцвет. Это грандиозная уже Русь, грандиозная, я бы сказал. А вот когда мы формировали эту историю, когда она складывалась в 8, 9, 10 веке, она достаточно быстро, кстати, сложилась.
2: То есть... Да, вот я про то, что вот, к нам пришли вот то, что ты сейчас раскапываешь, это 8-9 век, да?
3: 10-й.
2: Начало 11-го еще. И вот прошло условно 100-200 лет. Да. И здесь у нас каменное строительство, здесь у нас уже развитое государство, у нас железные орудия труда и прочее, прочее.
3: Железные
2: орудия
3: труда даже были раньше, да, потому что Русь, если говорить о том, как она расцветала, как птица Феникс, и выходила на политическую арену, это очень быстрый момент. Угу. Ну, как бы... Если убрать легендарных князей, типа Олега Вещева и Рюрика и всех остальных, которые, хотя Олег участвовал в этих первых договорах, то большую роль сыграла любимая мной княгиня Ольга. Да? То есть она барышня без биографии была, но с огромным политическим мозговитым потенциалом. Она сделала для внутреннего развития Руси и его внешнего статуса огромные шаги. Следующий, собственно, Святослав, который был после нее и которого она пыталась привить к христианству, но он стал язычником, он вывел Русь, показал ее военную мощь. Он глобально расширил границы так, как они в следующий раз расширились только при Екатерине II. Да, он не удержал. Это невозможно было. Ну, на то время. Но вышел он на эти границы очень довольно-таки быстро и тягался с Византией, громил Болгарию, переносил столицу и все остальное. Владимир был... оказался совсем мудрым. Он, правда, если посмотреть на его шаги, это же совершенно потрясающая история стечения обстоятельств и звезд. Да, он принял христианство в нужный момент и оказал неоценимые услуги Византийской империи. А Византийская империя на тот момент, это византийский император... Первый человек после Бога.
2: Ну, это последователь это Римской империи.
3: Это гигантское. И он в нужный момент спас Византийский престол. Он остановил восстание. После этого это тоже обычно как бы уходит. Это мало того, что он Херсонес захватывал, это как раз, скорее всего, события, связанные с восстанием. Он не ссорился с Византией, не пытался ей угрожать. Он уже Парфироносную сестру себе в жены-то выбил. Все было договорено. Он победил, разбил, спас трон, оказал неоценимые услуги. Параллельно он проводит целую серию военных политических мероприятий, связанных с заключением целой серии политических договоренностей с европейскими странами, соседями и даже с Папой Римским. И все. И Русь из ничего за короткий промежуток времени, решая внешние и внутренние задачи, выходит... То есть, просто представь, византийский император отдает свою сестру замуж
2: за какого-то славянина.
3: Ну, то есть это я завтра на дочке Трампа.
2: Ну, или, условно говоря, король Франции, французского государства, посылает сватов к Ярославу Мудрому, говорит, не соизволите ли
3: вас... Да, потому что уровень взаимоотношений к Ярославу Мудрому был максимально высок. Все это было инкорпорировано в единую систематическую политику.
2: А вот ты сказал, что там Святослав, позже, собственно, кто... О, Господи, Владимир, да, военную мощь продемонстрировали. Такая была численность армии или какая-то была стратегия, тактика ведения войны?
3: Ну, во-первых, опыт и потенциал. Не то, чтобы мы все время выигрывали, это тоже не совсем корректно так. Мы в итоге, то есть, как бы, Святослав с Византией не смог тягаться, он проиграл войну. Ну, потому что тягаться с Византийской империей, кавалерией и всеми остальными делами достаточно затруднительно. Но как бы договорились, все равно нанесли какой-то урон. Ну, Святослав использовал наработки, которые уже были, ну, там, накоплены лет за 100 последующие, то есть уже воин Руси был универсал. Он, конечно, еще не сел профессионально верхом, а не стал кавалерией. Как раз об этом византийские историки пишут, Левдиакон, что русы вот тут всегда воюют пешком на кораблях, а тут, значит, против нас верхом выехали воевать. Ой, смотрите, как нелепо, конечно, мы их победили, но факт-то не в этом. Факт, что, во-первых, они сели, во-вторых, они выехали и сумели каким-то образом воевать. Это уже
2: и доехали.
3: Это очень важно, потому что если вы никогда не ездили верхом, то, а если ездили, вы очень хорошо понимаете, что одно дело просто ехать верхом, а другое дело взять руки оружие и еще верхом, управляя конем, пытаться воевать. Осознанно понимая, что против вас стоит там византийская тяжелая кавалерия, например. Это невозможно победить в моменте для Руси было, но сам факт выехать и начать сражение, это тоже очень дорогого стоит. То есть уже вырабатывалась новая система, ну, как бы воинского ремесла. Очень за короткий промежуток времени. Вы посмотрите, можно посмотреть даже записи в лет всех. Мы же сначала, когда приходили кочевники, так, печенеги, да, там, прятались по городам, затворившись в крепостях, сидим в осаде, да. Они города взять не могут, но мы в осаде сидим. А потом начинаются походы в степь. Внезапно уже где-то там 1110, 11, 12 серии походов в степь, чтобы привести кочевников к некому знаменателю. Потом они становятся нашими конфедератами.
2: Через 100 лет Катян Сутоевич уже к нам бежит
3: помогите,
2: обижают.
3: Ну, потому что мы все переженились. Все князья Руси выходили замуж за половчанок. Ага. Все друг друга использовали. Усобица сыграла плохую роль. Усобица всегда везде играет плохую роль. То есть, конечно, мы не могли нашествию там большому войску сопротивляться, потому что при всем при этом надо было всех собрать в одном месте, чтобы победить. Более того, ну, вообще, судя по описаниям, то есть мы даже, в общем, могли и победить при битве при Калке. Нас просто наши союзнички как-то, в общем-то, предали. Вот, бежали с поля боя в ненужный момент.
2: В общем, интересная была эпоха.
3: Да.
2: А вот смотри, вот если мы опять же вернемся, у нас буквально еще тут пару минут есть, к технике ведения боя, я так понимаю, что изначально, ну, у славян, вот у тех славян, да, у них, у венедов, у них какая-то была, но что-то же им наверняка принесли мореходы с севера, технику вот.
3: Очень сильно объединяешь.
2: Стену щитов,
3: конечно, вот это вот все. Конечно, но элита входила в дружины, которых и воспринимали эту историю. Это уже было там в 9-м, там, 10-м веке. В середине 10 века вообще чаша весов начинает клониться в сторону набора универсальных воинских качеств, что начинают привлекать вооружение кочевников, появляются сабли, лук, туда. Ну, то есть человек становится... До этого был северный облик воина такой, больше там мечи, вот прямые все, стена щитов. А тут вот начинается такой вот в другую немножко сторону. То есть, конечно, подстраивались под соседей, под противников, с кем воевали, кого сумели использовать для обучения. Ну, то есть, это вот такая очень... Конечно, все менялось, не было в стагнации. И подстраивались при этом на Византию, извините, мы нападали из 9 века совершенно спокойно. А если брать западных славян, ну, конечно, у них вообще, если вспомнить даже византийские все эти источники, славяне активно использовали всякие тактики нападения на крепости. Конечно, они научились это у более опытных товарищей, потом использовали сами.
4: А скажем, у меня не укладывается один пунктик, да, что славяне пересели на лошадей и шли уже, собственно, в бой как кавалерия. А где они такое количество лошадей взяли в степи?
3: Хороший вообще вопрос. На самом деле, когда это же было уже, когда они, Святослав воевал там, собственно, в Болгарском царстве. Это была осада до Ростова. Вот, там были лошади. Вот. Во-вторых, у нас есть свои маленькие лошадки. Они, правда, не очень хорошо используются для воинского дела, потому что они низенькие и не очень удобные. Но еще для 10 века есть очень хорошее упоминание, что через нас шел транзит лошадей арабских, продавали в Европу через нас. Вообще у нас много всякого.
4: Дальше они в Европу не поехали. Да.
2: Что-то не доехало до Европы.
3: И вообще у нас есть находки.
2: Пославная русская традиция, что-то.
3: Могли себе позволить купить, и у нас в погребениях встречаются лошади такого высокого воинского статуса, скажем так.
2: Ребят, напомним, сегодня у нас спрашивают, кто в гостях. Ребята, у нас Василий Васильевич Чиновиков, кандидат исторических наук, автор и ведущий телеграм-канала, идейный археолог Василий Новиков. Подписывайтесь, мы вам всячески рекомендуем.
3: И на Ютьюбе, и в ВК, и в Максе даже.
2: Да, подписывайтесь на Василия Васильевича. Интереснейший рассказчик, замечательный человек. Ну что, мы тебя ждем, наверное, в следующий раз по завершению раскопок ближе к осени.
3: О, да, мы поговорим о результатах.
4: Да, очень ждем.
2: И на этом будем потихонечку заканчивать наши вечерние посиделки. Ребят, традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
4: Ну, и теперь уже услышимся завтра. Надеюсь, лето не кончится.
2: Все, ребят, спасибо большое. Расходимся. находимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
7: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
7: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
7: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
8: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
9: Возрастное ограничение 16+.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
10: в глубину или на глубину.
0: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сегодня жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность всем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер». Участникам представили нового президента торгово-промышленной палаты региона Романа Деева. Обсудили итоги форумов зодчества ВРН и строительная неделя Черноземья. Губернатор отметил вклад строителей в экономику. Недавняя благодарность президента за развитие жилищного строительства – заслуга многих людей. «Мы строим 2 миллиона квадратных метров. Это один из лучших показателей в России», – отметил Александр Гусев. И еще. На заседании гражданского собрания «Лидер» зампред Игорь Лотков рассказал о платформе «Билет в будущее». В проекте профориентации участвует 38 тысяч школ и 13 тысяч работодателей. О проведении премии форума «Столя» проинформировала Наталья Хван. В неофициальной части выступил политолог китаевед Николай Вавилов с анализом ситуации в мире. Губернатор Александр Гусев и председатель Совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – о корпоративном демографическом стандарте. Теперь сотрудники со стажем от 2 лет получат до 1 миллиона рублей при рождении детей. Второе – о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов. Депутаты Гордумы согласовали изменения в правила благоустройства, установив единые стандарты уборки прилегающих территорий для домов с оформленным участком уборка в радиусе 5 метров без оформления до 10 от стены. Для магазинов на первых этажах 10 метров от входа. Нововведение подразумевает одинаковую ответственность вне зависимости от типа собственности. Правила начнут действовать с 1 сентября. В минувшие выходные в Воронеже прошел спортивный фестиваль Iron Star, собравший более 1000 атлетов из 39 регионов. Несмотря на ливень, порывистый ветер, участники преодолели дистанции триатлона, плавание в Воронежском море, велогонку и бег. Фестиваль торжественно открыл министр спорта Павел Чибисов. Iron Star – это праздник здорового образа жизни и возможность показать, что наш регион готов принимать крупные спортивные мероприятия. Организаторы отметили, что сомневались в логистике, но Воронеж принял 1000 человек из 116 городов. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники, сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
1: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку

0: домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-07-07. Код города.

0: Русский. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами я, Марьяна Розенфельд, и передача «Русский». Что это такое? «Русский» — это совместный проект нашего радио «Воронеж» и Воронежского государственного университета, Воронежской службы русского языка, филологического факультета ВГУ. Я напоминаю наш телефон, служба русского языка 2-208-537. Каждый будний день с 16 до 18 вы можете позвонить нам и задать любой интересующий вас вопрос по русскому языку, по культуре речи, абсолютно бесплатно. Бесплатно и с удовольствием мы ответим вам на эти вопросы. А здесь, в эфире, о другом расскажем. И вот сегодня у нас в некотором смысле драматический эфир, но не драматичный, подчеркиваю, а именно драматический, потому что мы будем говорить о русском языке в таком очень неожиданном преломлении. Мы будем говорить о современной и не очень русской драме. И для того, чтобы такую тему нам развить, я пригласила очень интересного опытного спикера. Это доктор филологических наук, это профессор филологического факультета ВГУ, литературовед по своей вот специализации, специалист по русской литературе, но и не только. Это человек, который занимается театром, человек, который занимается литературой плюс культурой. И так не буду вас томить, это Татьяна Анатольевна Тернова. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Сразу такой масштабный вопрос хочу перед вами поставить. Как русская драма показала себя, скажем так, на мировой арене? Что нового мы привнесли?
1: Русская драма привнесла, как вы сказали, на мировую арену театральную и практику, и теорию, я бы сказала. Да? И начну я как раз именно с этой мысли, с теоретической составляющей. Дело в том, что для отечественных театров первична система Станиславского, да, которая предполагает абсолютное вчувствование в роль, соотнесение с собственным жизненным опытом. Да.
0: То есть это не очевидно, может быть и не так.
1: Выработку линии роли, может быть, не так. Но есть еще Михаил Чехов, который, пожалуй, даже важнее для развития европейского театра, чем Станиславский. Ну, вот так получилось, надо сказать. Да?
0: На всякий случай сразу Михаил Чехов – это не Антон Павлович
1: Нет,
0: Чехов?
1: Нет, это не Антон Павлович Чехов, да. Это совсем другой человек. Это актер, который в течение 15 лет работал со Станиславским Немировичем Данченко, который сохранил уважение к их театральной концепции, но на этом основании выработал другую концепцию, которая как раз очень повлияла на развитие европейского театра. Суть этих идей в том, чтобы не соотносить буквально собственные переживания с тем, что демонстрируется на сцене, а как раз наоборот, иметь определенный тренинг тела с поиском центра тела.
0: Да, даже с телесностью работы.
1: Ну, во многом, да, и это тоже. Дело в том, что Михаил Чехов считал, что если соотносить буквально роль и эмоции героя с собственным опытом, то в этом случае на первый план выходит именно собственный опыт. А важно с его точки зрения различить театр и жизнь. А вот для Станиславского первично, наоборот, свести театр и жизнь. И Михаил Чехов оказал действительно огромное влияние на развитие европейского театра.
0: Это я поняла. Угу. Спасибо большое. Но вот, коль скоро мы заговорили о Чехове и о Чеховых, грех не спросить об Антоне Павловиче Чехове. Не забуду упомянуть, что это мой самый любимый писатель.
1: Я тут с вами согласна.
0: Да, да, и драматург в том числе. Ведь для своего времени Чехов был жутким новатором. И «Чайку», насколько я помню, в Александринском театре даже и не приняли, и не поняли сначала. И его успех как драматурга начался именно с его тандема со Станиславским и с Немировичем Данченко. Вот. А в чем новаторство Чехова было?
1: Да, я продолжу мысль. Не только «Чайка» не была понято сначала в Александрийском театре, но и Иванов, который десятилетиям раньше появился, он также не имел такого уж громкого успеха в театре Корфа и в том же Александрийском театре, несмотря на то, что там в роли Саши была Мария Савина прославленная. То есть было ощущение чеховского новаторства и в «Правду», а новаторство это как раз действительно совпало с поисками Станиславского Немировича Данченко. У Чехова, Антона Павловича, есть тезис, да, пусть все будет в произведении, на сцене так же сложно и так же просто, как в жизни. И вот в этом абсолютное совпадение со Станиславским, который тоже стремится показать, продемонстрировать на сцене жизнь, как она есть. Так что вот этот творческий союз, Да, ну не скажем тандем, не забудем, анимируйте Данченко все-таки. Да. Вот он и дал прекрасные результаты в МХАТе. И почувствовав вот такое совпадение, взаимопонимание, Чехов пишет и «Три сестры», и «Вишневый сад», уже непосредственно ориентируя на МХАТ. То есть
0: я помню, на эту... мы пошли смотреть в «Спартак», там были, да и сейчас есть трансляции прямые театров, это были «Три сестры», которые транслировал «Современник» в постановке еще Галины Волчек. Вот, и сидели, смотрели, значит, и мама моей подруги, которая впервые это видела и далека вообще от театра, она посмотрела и потом выходит, говорит, какой ужас, невозможно смотреть, все как в жизни. Это же все у нас уже было. То есть, ну вот это вот, да, идея, что очень похоже, и ты отражаешь, эта идея была в свое время очень новой. Я так понимаю, и в этом и было новаторство,
1: да,
0: Чехова.
1: Да, причем новаторство еще в том, что у Чехова стертый конфликт. Он ведь не между группами людей, имеющих то или иное мнение. Он не между социальными группами. Он внутри человека заключен, когда сам герой оказывается в сложном диалоге с самим собой. Тот же Лопахин неоднозначно в «Вишневом саде», да, который во многом, покупая «Вишневый сад», пытается разобраться со своими внутренними проблемами, со своими комплексами. Да? Ведь в этот сложный момент, когда... идет торг, да, имение предназначено к продаже, и он его выкупает, он себя продолжает презентовать, да, он говорит, что у него вот ботинки желтые, да, у него жилет, да, то есть он вот достиг тех успехов, которых не достигали его предки, крепостные крестьяне. Там он все время смотрит на часы, ну, когда человек смотрит на часы, да, либо когда он торопится, либо когда он не уверен, он не знает, куда деть руки, глаза, да, и вообще с временем.
0: И вот, да, в этом величие, да, Чехова, что попробуй еще этот внутренний конфликт покажи.
1: Да,
0: надо,
1: да,
0: найти деталь, чтобы зритель понимал, что сейчас внутри этого человека плохо.
1: Да, значимость Чехова, продолжу как раз эту мысль вашу, значимо важную, да. Значимость Чехова еще во внимании к деталям. Конечно, здесь нет ничего случайного, да, и те самые ружья, да, чеховские, они всегда стреляют.
0: Которые выстрелят, да, натянутая струна прозвучит.
1: Ничего не может. Совершенно верно, да, причем не единожды она становится лейтмотивом, да, в «Вишневом саде». Фирс говорит, что такой же звук был, когда крепостное право отменяли, и вот теперь, когда становится известно о судьбе имени, тоже звучит этот звук. Это же не звук в прямом смысле, это вот такое как раз молчание, тишина. Это выражение...
0: самая мхатовская пауза.
1: Ну, в общем, в чем-то да, выражение вот этой внутренней боли, для которой не найти слов, собственно говоря. Чехов тончайший психолог, конечно, тоже очень важно. И еще один момент его значимости, да, в том, что он не создает героев ни положительных, ни отрицательных.
0: Русский. Перенесемся от Чехова, до него переноситься не надо, потому что он вечен в сегодняшний день. И сразу тогда вот вопрос о классической фразе Антона Павловича Чехова: на сцене люди обедают, пьют чай, а в это время рушатся их судьбы. Для сегодняшней русской драмы это актуально?
1: Это очень актуально, и мне это очень напоминает высказывание Василия Сигарева, одного из наиболее популярных современных драматургов. Он сказал, что для него, сегодняшнего драматурга, да, самый главный талант – неравнодушие. То есть, если бы вместо фамилии Сигарев здесь ставил фамилию Чехов, мы бы, наверное, приняли это тоже абсолютно.
0: Что это Чехов сказал?
1: Да, здесь, мне кажется, есть линия преемственности вот такой вот действительно.
0: И тем самым у нас появился первый новый персонаж, это Василий Сигарев. Татьяна Анатольевна, просто вот перечислением, потому что, ну, честно скажу, я не сильна в сегодняшней драме, и, может быть, наши радиослушатели тоже не очень точно знают, вот кто сегодняшние русские драматурги пофамильно. На кого нам обратить внимание?
1: Сегодня очень широкий ряд, тем более, что в рядах наших драматургов можно выделить разные поколения. Сигарев принадлежит поколению 70-х, рожденных в 70-е годы. И как драматург он состоялся уже лет так 15 назад точно совершенно, может быть, даже и чуть ранее, да, с пьесами широкого диапазона. Сегодняшняя отечественная драматургия повернулась в сторону реализма. И Сигарев как раз один из тех, кто этот поворот заметил, одним из первых, и, можно сказать, собой обозначил. Да. Одна из наиболее известных его пьес – это пьеса «Пластилин», которая у нас не случайно включена и в программу для студентов, для обсуждения. Она и натуралистичная, она и социологическая, но она и психологическая, что тоже абсолютно важно и интересно. И здесь можно увидеть продолжение как раз и чеховской линии в том числе. А Сигарев – это еще и «Метель», ремейк.
0: Что такое пушкинский? Ремейк, на всякий случай.
1: Ремейк, переделка, перелицовка на основе классического сюжета, да, создание сюжета некоего нового. Ремейк мы должны отличать от повторной постановки, например, с оригинальными режиссерскими приемами. Да. А когда речь идет о ремейке, то речь идет именно о трансформации изначального текста. Сигарев – это и пьеса «Каренин», помимо всего прочего. Ну, а не только Сигарев, можно сказать, да. Современная драматургия у нас представлена. Да, у нас много ярких, достойных
0: парочку имен.
1: Ну, да. Если прям вот по ассоциации, это Ярослава Пулинович. Ярослава Пулинович из поколения, рожденных в 80-е уже годы. Пулинович очень рано стала известна, и на данный момент она один из самых востребованных драматургов. Сегодня она достаточно активно продолжает писать пьесы. И она во многом экспериментатор и в жанровом смысле. Ее первая пьеса была пьесой «Монодрамой».
0: Что это такое?
1: Монодрама – это пьеса, в которой есть одно действующее лицо, да, и, по сути, это пьеса-монолог.
0: Это типа как дело Гришковец.
1: Да.
0: Правильно я понимаю?
1: Совершенно
0: не могу
1: верно.
0: Не отступить.
1: Да.
0: Я помню свою студенческую юность, когда мы сидели на парах на филфаке, и у нас почти у каждого человека лежала книжечка Евгения Гришковца, потому что все это очень любили читать. И особенностью было то, что там «Как я съел собаку» или то же самое «Одновременно».
1: Да, «Дренуты»,
0: это было
1: да.
0: очень похоже на рассказ. То есть вот это сейчас остается. Вот пьеса как проза.
1: Да, и... Интерес, я думаю, что интерес к Гришковцу был связан с такой тенденцией, как новая искренность. Она и в поэзии есть, ну вот она и в драматургии, но в то же время я бы не стала прям уж совсем укрупнять здесь вот это первенство обозначать Гришковца. Дело в том, что тенденция монодрамы, она же была, и в начале 20 века, со своими особенностями, нюансами, да, в театре Николая Евреинова, в его театральных идеях тоже есть идея монодрамы. Он свои там немножечко нюансы вчитывает, но дело-то не в этом. Конечно, в европейском театре была монодрама задолго до Гришковца, ну, в первую очередь, и наиболее известный это «Контрабас» Сюскинда, да. Вот, и Гришковец, он принес это в такой театр, ну, я бы сказала, массового потребления. Да? И в тот момент, когда был общественный запрос, вероятно, на эту новую искренность. Да? И в современном вот, литературном потоке он не один. Он просто популяризатор этого жанра, я бы сказала, этого типа текста. Да? Но также Ярослава Пулинович дебютировала именно с пьесой монодрамы «Наташина мечта». И в нашей отечественной драматургии мы можем вспомнить и более ранние примеры, даже в советской. Михаил Шатров.
0: Да. То есть тоже пьеса вот такая
1: монодрамы,
0: ситуация, когда один герой,
1: действующее
0: времени.
1: Лицо, говорит. Да, кто-то говорит, да, кто-то говорит.
0: И говорит так, что нам не скучно.
1: Говорит так, что нам не скучно, на разные темы причем-то.
0: Кстати, про «нам не скучно». И вот люди говорят, я боюсь, что это будет последний мой сегодняшний вопрос, ибо время беспощадно к нам, к моим интересным очень собеседникам. Вот такое словечко в мире драматургии у нас мелькает – «вербатим». Я помню, наш камерный театр ставил штуку такую «День города»,
1: да.
0: И там было написано «вербатим». Что это такое?
1: Совершенно верно. «Вербатим» с латинского буквально означает «дословно». Это да, особая техника слово. Подачи материала и особая техника его воспроизведения. Суть в том, что берется интервью на определенную тему, и оно как бы воспроизводится, вкладывается в уста других уже актеров-исполнителей, выносится на сцену. Но у того, кто вербатим пишет, готовит, организует. У него есть установка на определенный тематический выбор. Да, за ним регламентация временная, и получается некий такой сюжет. Так, у их тоже у нас достаточно много.
0: То есть слова года. Обычных людей, вот не драматурга, а играют актеры.
1: Да, это очень интересно с точки зрения речи, потому что речь письменная, речь устная очень отличается. И как раз здесь воплощается интерес к документальности во многом, да, к вот той самой естественности, которая была у Гришковца, но только в другом смысле.
0: Иначе она приходит.
1: Да. Из наших примеров это еще и «Стопроцентный Воронеж» был такой глобальный эксперимент. Он был во время Платоновского фестиваля сделан, и многие из нашей с вами среды приняли участие в роли интервьюеров их или в роли исполнителей. Ну, записи можно видеть тоже и сегодня. Ну, а, наверное, самый известный вербатим – это «Красавица» Забалуева и Зиндинова. Эти авторы выступили еще и как теоретики вербатима вот в нашей современной драматургии.
0: Обобщая то, о чем мы поговорили, даже не обобщая, такую вот мысль хочу выделить. Воронеж очень немалую роль играет на театральной площадке России сегодня, потому что о чем бы вы ни говорили, вы говорили о том, что... И вот это можно у нас увидеть,
1: да,
0: и у нас
1: да,
0: уже это было,
1: верно,
0: и это
1: да.
0: и так, и это очень радует. И на этой вот мажорной ноте мы завершим наш с вами разговор. Татьяна Анатольевна, большое спасибо за такое... быстрое знакомство с театром, и я надеюсь, что оно нас сподвигнет к тому, чтобы это знакомство стало глубоким и постоянным.
1: Спасибо вам.
0: Всего доброго.
1: До свидания.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
0: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сегодня жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность всем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидера». Участникам представили нового президента торгово-промышленной палаты региона Романа Деева. Обсудили итоги форумов зодчества ВРН и строительная неделя Черноземья. Губернатор отметил вклад строителей в экономику. Недавняя благодарность президента за развитие жилищного строительства – заслуга многих людей. «Мы строим 2 миллиона квадратных метров. Это один из лучших показателей в России», – отметил Александр Гусев. И еще. На заседании гражданского собрания «Лидер» зампред Игорь Лотков рассказал о платформе «Билет в будущее». В проекте профориентации участвует 38 тысяч школ и 13 тысяч работодателей. О проведении премии форума «Столя» проинформировала Наталья Хван. В неофициальной части выступил политолог «Китаевед» Николай Вавилов с анализом ситуации в мире. Губернатор Александр Гусев и председатель Совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – о корпоративном демографическом стандарте. Теперь сотрудники со стажем от 2 лет получат до 1 миллиона рублей при рождении детей. Второе – о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов. Депутаты Гордумы согласовали изменения в правила благоустройства, установив единые стандарты уборки прилегающих территорий для домов с оформленным участком уборка в радиусе 5 метров без оформления до 10 от стены. Для магазинов на первых этажах 10 метров от входа. Нововведение подразумевает одинаковую ответственность вне зависимости от типа собственности. Правила начнут действовать с 1 сентября. В минувшие выходные в Воронеже прошел спортивный фестиваль Iron Star, собравший более 1000 атлетов из 39 регионов. Несмотря на ливень, порывистый ветер, участники преодолели дистанции триатлона, плавание в Воронежском море, велогонку и бег. Фестиваль торжественно открыл министр спорта Павел Чибисов. Iron Star – это праздник здорового образа жизни и возможность показать, что наш регион готов принимать крупные спортивные мероприятия. Организаторы отметили, что сомневались в логистике, но Воронеж принял 1000 человек из 116 городов. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
6: Предложение действует, пока продукция есть в наличии. О продукции и ее стоимости на додопицца.ру и в пиццерии. Подавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44.

0: на сайте zvia.ru.
1: Усл Даут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
4: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
5: Возрастное ограничение 16+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россельхознадзор со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. Ограничения коснутся черешни, вишни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов. Ведомство утверждает, что фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в России. В Россельхознадзоре подчеркнули, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу фитосанитарное благополучие территории России и ЕАЭС, а также реализацию программ господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства в России. Приостановка переговоров с Ираном не значит, что США возобновят боевые действия против республики. Об этом в интервью NBC заявил американский президент Дональд Трамп. Он сообщил, что иранская сторона не информировала Вашингтон о желании приостановить переговоры. Трамп добавил, что американская блокада портов сохранится. По данным иранского агентства Ташним, Тегеран объявил о приостановке любой коммуникации с Вашингтоном после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Иранские власти считают, что операции Израиля в Ливане нарушают режим прекращения огня. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам выработать меры по насыщению внутреннего рынка топлива. Они, в частности, могут включить расширение поставок из Белоруссии и увеличение выплат по импортному демпферу, сообщает РБК. По информации издания, Минэнерго и Минфин должны рассмотреть возможность продления нулевых пошлин на ввоз бензина до конца июня будущего года. Власти также могут обнулить акциз на бензин АИ-95. Источники издания отметили, что правительство планирует на 2 месяца полностью запретить экспорт бензина. Рассматривается также введение эмбарго на вывоз дизтоплива. В Третьяковке разразился скандал из-за поддельных работ Эрнста Неизвестного. Выставка из частной коллекции, приуроченная к столетию со дня рождения скульптора, проходила с 16 декабря по 12 мая. Часть работ оказалась подделкой. Художник Никас Сафронов рассказал НСН, что на художественном рынке много фальшивок.
3: Тут есть нюансы. Камень тот же, эпоха та же. Он только что ушел не так давно. Поэтому подделок очень много. Поделали Айвазовского. Айвазовский нарисовал 3500 картин, и только в Америке оригиналов 10 тысяч. Подделают всех. У меня подделают много картин в интернете. Я купил пару работ и написал сзади, что это подделка, не имеет ко мне никакого отношения.
2: Фигурантом дела о подделке картины скульптуры Эрнста Неизвестного стал военнослужащий. Он организовал изготовление предметов искусства, которые затем продавались частным коллекционерам. Сумма продаж составила не менее 90 миллионов рублей. Обыски прошли, в том числе в Третьяковке. Картины и скульптуры изъяты, назначены экспертизы. Одним из потерпевших по делу признан, по данным газеты «Коммерсант», гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набираете в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный

0: от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
1: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. «Легенда». Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: наше радио.
1: Когда идет дождь, когда в глазах свет проходящий.

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеют противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
3: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России возможен дальнейший рост цен на все виды бензина и дизтоплива, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
3: У вертикально интегрированных автозаправочных станций цена поднялась на небольшой уровень, который вполне себе входит в уровень официальной инфляции. А что касается независимых, у тех ситуация значительно сложнее и цены значительно выше. И связано это в первую очередь с тем, что оптовая торговля нефтепродуктами основными бьют исторические максимумы. Очень серьезный урон нанесли вражеские дроны на систему транснефти. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы также понесли серьезные разрушения. Поэтому выдача нефтепродуктов очень-очень дозирована. На это за собой тут же несет увеличение стоимости.
2: За прошедшую неделю наиболее заметное подорожание сохранилось на дизтопливо, следует из данных Московской топливной ассоциации. Средняя цена литра в столице увеличилась на 56 копеек, превысив 78 рублей. 92-й бензин подорожал на 24 копейки и стоит почти 65 рублей за литр, 95-й – больше 71 рубля. Мария Львова-Белова останется уполномоченным по правам ребенка в России еще на 5 лет. Владимир Путин переназначил ее на эту должность своим указом. Сегодня президент провел рабочую встречу с Львовой-Беловой. Детский омбудсмен рассказал о сокращении в 2025 году на 17% числа социальных сирот в стране до 22 тысяч человек. Кроме того, по ее словам, с 2024 года на 18% снизилось число детей, проживающих в детских домах и приютах, с 60 до 49 тысяч. Владимир Путин заявил, что виновники теракта в Старобельске должны получить заслуженные и неотвратимые наказания. Об этом президент сказал в ходе совещания о мерах поддержки и в ходе расследования террористического акта. В ходе совещания генпрокурор Александр Гуцан заявил, что в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены командующий беспилотных сил ВСУ Роберт Бровди, а также начальник разведки Минобороны Украины Олег Иващенко. Голкипер сборной России французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. Об этом сообщает Трансфермаркт. Согласно обновленному рейтингу, опубликованному на портале, трансферная стоимость Сафонова выросла с 22 до 30 миллионов евро. До него до этой отметки добирались лишь Александр Головин в 2018 году и Марио Фернандес в 2019. Детский омбудсмен из Петербурга призвала учить сленг молодежи. Анна Митягина на пресс-конференции, посвященной защите прав детей и семей с детьми, привела пример из собственной жизни. По ее словам, со своими сыновьями она порой с трудом подбирает слова. Траблы, кринж, скуф, чат. Однако, по ее словам, надо понимать язык, на котором разговаривают подростки повседневной жизни. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Наше радио.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание. Крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло?
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россельхознадзор со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. Ограничения коснутся черешни, вишни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов. Ведомство утверждает, что фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в России. В Россельхознадзоре подчеркнули, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу фитосанитарное благополучие территории России и ЕАЭС, а также реализацию программ господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства в России. Приостановка переговоров с Ираном не значит, что США возобновят боевые действия против республики. Об этом в интервью NBC заявил американский президент Дональд Трамп. Он сообщил, что иранская сторона не информировала Вашингтон о желании приостановить переговоры. Трамп добавил, что американская блокада портов сохранится. По данным иранского агентства Ташним, Тегеран объявил о приостановке любой коммуникации с Вашингтоном после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Иранские власти считают, что операции Израиля в Ливане нарушают режим прекращения огня. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам выработать меры по насыщению внутреннего рынка топлива. Они, в частности, могут включить расширение поставок из Белоруссии и увеличение выплат по импортному демпферу, сообщает РБК. По информации издания, Минэнерго и Минфин должны рассмотреть возможность продления нулевых пошлин на ввоз бензина до конца июня будущего года. Власти также могут обнулить акциз на бензин АИ-95. Источники издания отметили, что правительство планирует на 2 месяца полностью запретить экспорт бензина. Рассматривается также введение эмбарго на вывоз дизтоплива. В Третьяковке разразился скандал из-за поддельных работ Эрнста Неизвестного. Выставка из частной коллекции, приуроченная к столетию со дня рождения скульптора, проходила с 16 декабря по 12 мая. Часть работ оказалась подделкой. Художник Никас Сафронов рассказал НСН, что на художественном рынке много фальшивок.
3: Тут есть нюансы. Камень тот же, эпоха та же. Он только что ушел не так давно. Поэтому подделок очень много. Поделали Айвазовского. Айвазовский нарисовал 3500 картин, и только в Америке оригиналов 10 тысяч. Подделывают всех. У меня подделывают много картин в интернете. Я купил пару работ и написал сзади, что это подделка, не имеет ко мне никакого отношения.
2: Фигурантом дела о подделке картины скульптуры Эрнста Неизвестного стал военнослужащий. Он организовал изготовление предметов искусства, которые затем продавались частным коллекционерам. Сумма продаж составила не менее 90 миллионов рублей. Обыски прошли, в том числе в Третьяковке. Картины и скульптуры изъяты, назначены экспертизы. Одним из потерпевших по делу признан, по данным газеты «Коммерсант», гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набираете в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новом атмосферном клипе группы «Гафт» и узнаем, как группа «Хельвеген» изобрела новый жанр. Группа «Гафт» представила клип на трек «Найди меня». В кадре закат в Петербурге, атмосфера «Беззаботное время MTV» и нулевых годов. С подробностями Николай Яковлев.
2: Если помните, был такой фильм «Фицкаральда» Вернера Херцога. И они там пытались огромный корабль без всякой компьютерной графики перетащить через гору. Это снималось в реальном времени. И режиссер даже чуть не убил актера, когда они ругались. Но не в этом суть. Фильм снимался в закатном свете, в так называемый «золотой час», когда очень мягкое, приятное освещение. Точно так же мы в таких же условиях снимали новый клип «Гафт» на песню «Найди меня». И режиссером выступил наш дорогой друг, сопродюсер Маша Хима. Я считаю, у нее прекрасное видение кадра.

0: Песня «Найди меня» войдет в будущий мини-альбом артиста «О тебе», релиз которого намечен на 5 июня. Группа «Хельвеген» выпустила альбом «5». По словам музыкантов, они изобрели новый жанр — фолк-кор, душевный фолк с современным тяжелым звучанием. Подробнее о релизе расскажет лидер команды Дмитрий Коняхин.
1: Альбом «5» — это весь опыт группы «Хельвеген» за все 5 лет нашего тернистого пути. Мы вложили в него все свои навыки и создали уникальный жанр фолк-кор. Получился трогательный, душевный и очень честный фолк с современным джентовым звуком металла. Мы искали подобное для того, чтобы слушать и вдохновляться, но не нашли. И поэтому решили сами создать то, что хочется слушать и чем вдохновляться дальше самим. Душераздирающие тексты в слиянии с жирными звуками тяжелых гитар и барабанов скажут сами за себя, а духовые инструменты, идущие через весь альбом, настроят тело и разум на нужный вайб. Звучание настолько непредсказуемо, что сравнить это можно разве что, ну, ни с чем. Танцевальная музыка с народными мотивами мимикрирует джент-метал и обратно. Русский народный металл не иначе. Тут и глубина смыслов, и удаль молодецкая. Тут и подумать есть о чем, и в пляс уйти безудержный.

0: Всего в альбоме 5-10 песен, одна из которых — это ремикс на трек «Вся моя Русь», созданный вместе с группой «Басан Панда». И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв Денис Петрович», ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
7: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России возможен дальнейший рост цен на все виды бензина и дизтоплива, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
2: У вертикально интегрированных автозаправочных станций цена поднялась на небольшой уровень, который вполне себе входит в уровень официальной инфляции. А что касается независимых, у тех ситуация значительно сложнее и цены значительно выше. И связано это в первую очередь с тем, что оптовая торговля нефтепродуктами основными бьют исторические максимумы. Очень серьезный урон нанесли вражеские дроны на систему Транснефти. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы также понесли серьезные разрушения. Поэтому выдача нефтепродуктов очень-очень дозирована. На это за собой тут же несет увеличение стоимости.
1: За прошедшую неделю наиболее заметное подорожание сохранилось на дизтопливо, следует из данных Московской топливной ассоциации. Средняя цена литра в столице увеличилась на 56 копеек, превысив 78 рублей. 92-й бензин подорожал на 24 копейки и стоит почти 65 рублей за литр, 95-й больше 71 рубля. Мария Львова-Белова останется уполномоченным по правам ребенка в России еще на 5 лет. Владимир Путин переназначил ее на эту должность своим указом. Сегодня президент провел рабочую встречу с Львовой-Беловой. Детский омбудсмен рассказал о сокращении в 2025 году на 17% числа социальных сирот в стране до 22 тысяч человек. Кроме того, по ее словам, с 2024 года на 18% снизилось число детей, проживающих в детских домах и приютах. С 60 до 49 тысяч. Владимир Путин заявил, что виновники теракта в Старобельске должны получить заслуженные и неотвратимые наказания. Об этом президент сказал в ходе совещания о мерах поддержки и в ходе расследования террористического акта. В ходе совещания генпрокурор Александр Гуцан заявил, что в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены командующий беспилотных сил ВСУ Роберт Бровди, а также начальник разведки Минобороны Украины Олег Иващенко. Голкипер сборной России французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. Об этом сообщает Трансфермаркт. Согласно обновленному рейтингу, опубликованному на портале, трансферная стоимость Сафонова выросла с 22 до 30 миллионов евро. До него до этой отметки добирались лишь Александр Головин в 2018 году и Марио Фернандес в 2019. Детский омбудсмен из Петербурга призвала учить сленг молодежи. Анна Митягина на пресс-конференции, посвященной защите прав детей и семей с детьми, привела пример из собственной жизни. По ее словам, со своими сыновьями она порой с трудом подбирает слова. Траблы, кринж, скуф, чат. Однако, по ее словам, надо понимать язык, на котором разговаривают подростки повседневной жизни. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что ты...

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255? 45? 55!
1: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
9: У нас все спокойно.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сегодня жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность всем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер». Участникам представили нового президента торгово-промышленной палаты региона Романа Деева. Обсудили итоги форумов зодчества ВРН и строительной недели «Черноземья». Губернатор отметил вклад строителей в экономику. «Недавняя благодарность президента за развитие жилищного строительства – заслуга многих людей. Мы строим 2 миллиона квадратных метров – это один из лучших показателей в России», – отметил Александр Гусев. И еще. На заседании гражданского собрания «Лидер» зампред Игорь Лотков рассказал о платформе «Билет в будущее». В проекте профориентации участвуют 38 тысяч школ и 13 тысяч работодателей. О проведении премии форума «Столя» проинформировала Наталья Хван. В неофициальной части выступил политолог китаевед Николай Вавилов с анализом ситуации в мире. Губернатор Александр Гусев и председатель Совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – о корпоративном демографическом стандарте. Теперь сотрудники со стажем от 2 лет получат до 1 миллиона рублей при рождении детей. Второе – о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов. Депутаты Гордумы согласовали изменения в правила благоустройства, установив единые стандарты уборки прилегающих территорий для домов с оформленным участком уборка в радиусе 5 метров без оформления до 10 от стены. Для магазинов на первых этажах 10 метров от входа. Нововведение подразумевает одинаковую ответственность вне зависимости от типа собственности. Правило начнет действовать с 1 сентября. В минувшие выходные в Воронеже прошел спортивный фестиваль Iron Star, собравший более 1000 атлетов из 39 регионов. Несмотря на ливень, порывистый ветер, участники преодолели дистанции триатлона, плавание в Воронежском море, велогонку и бег. Фестиваль торжественно открыл министр спорта Павел Чибисов. Iron Star – это праздник здорового образа жизни и возможность показать, что наш регион готов принимать крупные спортивные мероприятия. Организаторы отметили, что сомневались в логистике, но Воронеж принял 1000 человек из 116 городов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: жизнью связанные, одной целью скованные.
1: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло?
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сегодня жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность всем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидера». Участникам представили нового президента торгово-промышленной палаты региона Романа Деева. Обсудили итоги форумов зодчества ВРН и строительная неделя «Черноземья». Губернатор отметил вклад строителей в экономику. «Недавняя благодарность президента за развитие жилищного строительства – заслуга многих людей. Мы строим 2 миллиона квадратных метров – это один из лучших показателей в России», – отметил Александр Гусев. И еще. На заседании гражданского собрания «Лидер» зампред Игорь Лотков рассказал о платформе «Билет в будущее». В проекте профориентации участвует 38 тысяч школ и 13 тысяч работодателей. О проведении премии форума «Столя» проинформировала Наталья Хван. В неофициальной части выступил политолог «Китаевед» Николай Вавилов с анализом ситуации в мире. Губернатор Александр Гусев и председатель Совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – о корпоративном демографическом стандарте. Теперь сотрудники со стажем от 2 лет получат до 1 миллиона рублей при рождении детей. Второе – о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов. Депутаты Гордумы согласовали изменения в правила благоустройства, установив единые стандарты уборки прилегающих территорий для домов с оформленным участком уборка в радиусе 5 метров без оформления до 10 от стены. Для магазинов на первых этажах 10 метров от входа. Нововведение подразумевает одинаковую ответственность вне зависимости от типа собственности. Правило начнет действовать с 1 сентября. В минувшие выходные в Воронеже прошел спортивный фестиваль Iron Star, собравший более 1000 атлетов из 39 регионов. Несмотря на ливень, порывистый ветер, участники преодолели дистанции триатлона, плавание в Воронежском море, велогонку и бег. Фестиваль торжественно открыл министр спорта Павел Чибисов. Iron Star – это праздник здорового образа жизни и возможность показать, что наш регион готов принимать крупные спортивные мероприятия. Организаторы отметили, что сомневались в логистике, но Воронеж принял 1000 человек из 116 городов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать!

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сегодня жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность всем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер». Участникам представили нового президента торгово-промышленной палаты региона Романа Деева. Обсудили итоги форумов зодчества в РН и строительная неделя «Черноземья». Губернатор отметил вклад строителей в экономику. «Недавняя благодарность президента за развитие жилищного строительства – заслуга многих людей. Мы строим 2 миллиона квадратных метров. Это один из лучших показателей в России», – отметил Александр Гусев. И еще. На заседании гражданского собрания «Лидер» зампред Игорь Лотков рассказал о платформе «Билет в будущее». В проекте профориентации участвует 38 тысяч школ и 13 тысяч работодателей. О проведении премии форума «Столя» проинформировала Наталья Хван. В неофициальной части выступил политолог китаевед Николай Вавилов с анализом ситуации в мире. Губернатор Александр Гусев и председатель Совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – о корпоративном демографическом стандарте. Теперь сотрудники со стажем от 2 лет получат до 1 миллиона рублей при рождении детей. Второе – о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов. Депутаты Гордумы согласовали изменения в правила благоустройства, установив единые стандарты уборки прилегающих территорий для домов с оформленным участком уборка в радиусе 5 метров без оформления до 10 от стены. Для магазинов на первых этажах 10 метров от входа. Нововведение подразумевает одинаковую ответственность вне зависимости от типа собственности. Правило начнет действовать с 1 сентября. В минувшие выходные в Воронеже прошел спортивный фестиваль Iron Star, собравший более 1000 атлетов из 39 регионов. Несмотря на ливень, порывистый ветер, участники преодолели дистанции триатлона, плавание в Воронежском море, велогонку и бег. Фестиваль торжественно открыл министр спорта Павел Чибисов. Iron Star – это праздник здорового образа жизни и возможность показать, что наш регион готов принимать крупные спортивные мероприятия. Организаторы отметили, что сомневались в логистике, но Воронеж принял 1000 человек из 116 городов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12 на нашем радио в Воронеже.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сегодня жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность всем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания лидера. Участникам представили нового президента торгово-промышленной палаты региона Романа Деева. Обсудили итоги форумов зодчества ВРН и строительная неделя Черноземья. Губернатор отметил вклад строителей в экономику. Недавняя благодарность президента за развитие жилищного строительства – заслуга многих людей. «Мы строим 2 миллиона квадратных метров. Это один из лучших показателей в России», – отметил Александр Гусев. И еще. На заседании гражданского собрания лидер зампред Игорь Лотков рассказал о платформе «Билет в будущее». В проекте профориентации участвует 38 тысяч школ и 13 тысяч работодателей. О проведении премии форума «Столя» проинформировала Наталья Хван. В неофициальной части выступил политолог «Китаевед» Николай Вавилов с анализом ситуации в мире. Губернатор Александр Гусев и председатель Совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – о корпоративном демографическом стандарте. Теперь сотрудники со стажем от 2 лет получат до 1 миллиона рублей при рождении детей. Второе – о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов. Депутаты Гордумы согласовали изменения в правила благоустройства, установив единые стандарты уборки прилегающих территорий для домов с оформленным участком уборка в радиусе 5 метров без оформления до 10 от стены. Для магазинов на первых этажах 10 метров от входа. Нововведение подразумевает одинаковую ответственность вне зависимости от типа собственности. Правила начнут действовать с 1 сентября. В минувшие выходные в Воронеже прошел спортивный фестиваль Iron Star, собравший более 1000 атлетов из 39 регионов. Несмотря на ливень, порывистый ветер, участники преодолели дистанции триатлона, плавание в Воронежском море, велогонку и бег. Фестиваль торжественно открыл министр спорта Павел Чибисов. Iron Star – это праздник здорового образа жизни и возможность показать, что наш регион готов принимать крупные спортивные мероприятия. Организаторы отметили, что сомневались в логистике, но Воронеж принял 1000 человек из 116 городов. Это были новости региона.